Wanting.

Você.

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
1: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На Первом радио.

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

самые актуальные новости, для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

0: Первое радио.
1: Ни продашь и не купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

0: вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю. Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
4: Ну посмотри на себя, тебе работать надо, работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.

0: Первое радио.
1: Я слушаю.
2: Первое радио.
1: Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно.
0: Первое радио.

0: Первое радио. Новости.
1: Боевые действия на ливанской границе активизируются. Подробности через несколько секунд. Здравствуйте, сегодня среда, 27 мая, в Израиле ровно 7 часов утра. Первый на сегодня выпуск новостей, Марк Кричевский у микрофона. Боевые действия на ливанской границе активизируются, и это делают две стороны. Ночью ракетному обстрелу подверглись поселки Верхней Галилеи. Цааль объявил, ракета, выпущенная из Ливана, упала на открытой местности, жертв и разрушений нет. Впервые жители северных районов получили предварительное предупреждение об обстреле из Ливана за несколько минут до срабатывания сирены. Еще одна проблема – беспилотники. Только на территории нашей страны взорвалось более 15. Армия обороны развернула 250 тысяч квадратных метров защитных сеток от беспилотников. Министерство обороны обратилось к европейским поставщикам для закупки дополнительных сетей. Соединенные Штаты одобрили планы Израиля по расширению операции против Хизбаллы в ближайшие дни. Однако настоятельно предостерегли от ударов по Бейруту, опасаясь негативного влияния на переговоры с Ираном, сообщают СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников. По данным источника, Вашингтон дал понять, что поддерживает усиление действий Израиля на юге Ливана, но требует избегать разрушений в столице. Посол США Майкл Хаккаби, как сообщается, передал в Белый дом информацию о планах Израиля и подчеркнул необходимость ограничений, имеется в виду, полностью запретил бить по Бейруту. ВВС нанесли удар по зданию в квартале Римал на западе Газа, целью которого был Мохаммед Оде, новый глава военного крыла Хамаса, назначенный лишь около недели назад. Судя по сообщению,

0: Должность начальника штаба военной разведки Хамаса и, по оценкам аналитиков, отвечал за всю разведывательную подготовку нападения. После уничтожения Раада Саада в декабре прошлого года и гибели Аль-Хадада он оставался единственным членом Совета военного крыла Хамаса, планировавшего нападение 7 октября, оставшимся в живых. Наода с самого охота шла давно. В ходе войны его дом в Джабале разбомбили, под обломками погиб его старший сын Омар. Великобритания временно не планирует утверждать дипломатические верительные грамоты назначенного посла Израиля в Лондоне Цахи Бравермана до завершения судебных разбирательств против него, сообщает 13-й телеканал со ссылкой на дипломатические источники. По данным отчета, британская сторона ранее была готова принять Бравермана, бывшего главу администрации премьер-министра, однако изменила позицию после того, как против него было заведено уголовное дело. Генеральная прокуратура Израиля заявила о намерении предъявить Бравермана обвинение в мошенничестве, злоупотреблении доверием и воспрепятствовании правосудия. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций осудил нападение на атомную станцию Баракан в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в заявлении, в котором добавляется, что это нападение представляет собой нарушение международного права, но никого не осудили, имеется в виду, ни одну из сторон конфликта за это не осудили. Эмираты заявили на прошлой неделе, что против них из Ирака были запущены 6 беспилотных летательных аппаратов, в том числе один, который вызвал пожар на атомной электростанции. В Ираке базируются мощные шиитские группировки, полностью выступающие на стороне Ирана и взявшие на себя ответственность за нападение на вражеские базы в Ираке и регионе во время американо-израильской войны с Ираном. Ночью в Холоне на улице Аронович в результате стрельбы был ранен 25-летний мужчина. Пострадавший был доставлен в больницу Вольсон. По оценке медиков, его ранение средней степени тяжести, ведется расследование. И о погоде. Температура сегодня существенно не изменится, будет незначительно ниже среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме и Тель-Авиве сегодня 25 градусов, в Хайфе 24, в Бершеве 28. Вы слушали первый на сегодня выпуск новостей. Всем хорошего и приятного такого трудового дня, ну и замечательного эфира на Первом радио.
1: Прогрев шоу на Первом.

0: Внезапно и неожиданно, казалось бы, 7 часов 8 минут утра, 27 мая 2026 года. Мы все ближе и ближе к лету, дорогие ребята. Мальчики
1: Я
0: и
1: думала,
0: девочки,
1: ты скажешь,
0: как говорит...
1: мы ближе и ближе к выходным, а он про лето.
0: А что, лето это плохо?
1: Нет, я не сказала, что лето это плохо.
0: А что ты тогда занудила?
1: Это будут последние выходные весны.
0: Не вот. Будь нудником. Первое радио 89.1 FM и прогрев шоу с Леной Семеновой.
1: Доброго утра всем. Кристина Кипнис тоже тут.
2: А меня вот другое удивляет. Как тебя легко удивить. Неожиданно, но ничего себе. А мы тут, Андрей Ежов.
0: Кто бы говорил. Здравствуйте. Кто бы говорил. Тебя можно уничтожить просто морально числом красивым. Если вот вчера было 26.05.26, и Кристина плывет.
2: Очень мимо, Андрей.
0: Очень? А, то есть вчерашний приступ...
2: Всё мимо! Какой... Что ты так все как это, увеличиваешь? Вот,
0: да, я гиперболизирую.
2: Зачем?
0: А как наши радиослушатели поймут, что нужно просыпаться? Нужно все гиперболизировать.
2: Сейчас тебе покажу. Просыпай!
1: Обалдеть.
0: А можешь не орать, не играть. Спасибо.
2: Зато проснулись все.
1: О, боги, да, ребята, да.
0: Хочется, но конечно, всё. Чтобы люди просыпались без мата.
1: Но в любом случае, слава богу, что Кристина этого не сделала в эфире, понимаешь? Если бы она это
2: ещё
1: сделала, то мы не знаем, что бы было. Это было бы страшно, и мы не знаем, как вообще это было бы.
2: Ну, мы не знаем, что с этим делать. Если бы мы знали, что с этим делать.
1: Но мы не знаем, что с этим делать, да.
0: Спасибо, что извратили мемы неправильно его сказать. Зале, хорошо.
1: Не важно.
2: Мы художники, мы так видим.
0: Новые грани в Кристине мы открыли.
1: Я смотрю, слушай, она сегодня так скептически настроена.
0: Да,
1: она вот вообще... А что случилось вообще?
2: Среда.
1: Это как среда пришла, неделя прошла. Понятно.
0: Ой, что за прибаутки пошли? Дальше что, на сеновал пойдем? Что происходит вообще?
2: Дальше предлагают танцевать. Размять, как говорится, бренное тело.
1: Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
0: Интересно, девки пляшут. Давайте еще накидываем, друзья.
1: Не, уже все, давай музыку слушать лучше.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Возрадуемся, ибо праздники, друзья. Давайте, пройдемся.
2: Ну и хитрая же ты выдра, Андрей. Потому что сегодня Всемирный день выдры.
3: Видишь, главное, что она тебя на «вы» называет. Так бы сказала ты.
2: Тыдра.
1: Да. Это как... Господи, как... ладно.
2: О, ребята.
1: Только все неприличное.
2: Смотрите, лезет. День смелых решений.
3: Так, какое смелое решение мы выносим на повестку? Часа, вот. Минуты?
2: Вы знаете, я бы вообще хотела послушать всех. Вот какие бы... Ну, я имею в виду всех людей, вот кто сейчас нам, может быть, напишет на WhatsApp 054-2070-800. Ну, как бы, смелые решения. Вот для кого это что? Например, для меня смелое решение встать утром.
1: А главное, вопрос, как отличить смелое решение...
2: От глупого.
1: Да, от отбитого.
2: Вот, мне кажется, тарзанка — это отбитая, с парашютом — это смелая.
3: Ба-бам.
1: Вот сейчас у меня мир перевернулся.
3: Почему?
2: Ну, потому что, вот смотри, тарзанка, да, вот, как бы, ну, с парашютом ты.
3: Ну, и
2: чё? Когда мастер спорта по прыганию.
1: У меня все детство прошло с тарзанкой, но при этом ни одного полета прошла с парашютом.
2: Нет, я тарзанку имею в виду вот эту, которая на огромном канате.
1: Которая муж Наташи Королёвой, да?
2: Да, вот это тоже глупое решение.
1: У тебя есть палочка.
2: Выручалочка. Вот когда ты вот с моста на, вот с этим вот... пропасть прыгаешь,
1: я понял.
2: И тебя резко потом назад, потом опять вперёд.
3: Это глупое решение?
2: Да.
3: Слушай, ну, просто в свое время...
2: Хотя я прыгала с как раз вот...
3: Вот, глупое решение.
2: Очень глупое.
3: Я тебе хочу сказать, что мой
1: Кристин,
3: сын...
1: Фу.
3: Мой сын
1: плохо.
3: Занимался вот этим... Я не знаю, как называется этот вид спорта, когда с моста прыгают.
2: Да.
3: Вот. И я когда увидела, я помню, вот, до сих пор еду в маршрутке и смотрю, на краю моста стоит мой сын. И раз его нету, я ему звоню. Я говорю: Миша, а ты где? Он говорит: я дома. Какое ты дома? Я все видела. Да ты! И вот там вот практически вот мат на мате матом погоняет и так далее, и так далее. И вот таким вот образом я узнала, что мой ребенок занимается вот это роджампинг или что-то типа
2: что-то
3: того.
1: Мам, я в полете, название. Связь плохая.
3: Ага, да.
1: Прилечу, подключусь.
2: На земле буду, позвоню.
1: Да, я буду в роуминге. Значит, друзья, сегодня день защиты от солнца. На самом деле, учитывая то, что мы находимся в Израиле, где довольно агрессивное солнце, очень важно защищаться.
2: SPF.
1: И я совершенно верно. Желательно 50-ка. Я бы сказал, обязательно 50-ка.
2: В идеале.
3: Ну, в идеале, да. И я вам хочу сказать, что если вы находитесь на солнце, то вот этот SPF...
2: То не находитесь.
3: Нет, его нужно обновлять каждые 2 часа.
2: Это
1: совершенно верно. Правда, мы об этом забываем. Но хотя бы, друзья, вышли утром или когда солнце начинает агрессивить, помазались и идете себе спокойненько.
3: Ну, да, здесь я абсолютно согласна, потому что в Израиле, ну, на самом деле солнце агрессивненькое.
1: Не испытывайте судьбу, дорогие друзья.
2: Ой, а смотрите, 27 мая 1800 В 1995 году в Англии был запатентован кинопроектор.
1: Да ты что?
2: Прикиньте, 131 годик как.
1: Класс.
2: А еще, например, вот, ну, тоже, да, 27-го, только уже в 1930 году запатентована вот эта вот прозрачная целлофановая липкая лента. Скотч? Что? Да.
3: Скотч?
2: Скотч.
3: Понятно.
2: Интересненько.
3: Да, ну, что, тут на самом деле вот этих самых, как его, событий-то много.
2: Да, вот рок-группа «Сплин», в 94-м была организована. «Машина времени» в 69-м. Круто.
3: Слушайте, сегодня день изобретения шпрот. Это вообще про что?
2: Это вот вообще зачем?
3: Я шпроты...
2: И кто? И как вообще эта мысль пришла в голову?
3: Слушай, ну шпроты на самом деле... Вот я сейчас побуду занудой, душнилой и все такое прочее. Сейчас...
2: Только сейчас.
3: Да, только сейчас. Вот именно вот сейчас, я имею в виду в данный момент времени, в прилавках в наших магазинах есть большое просто количество шпротов, но не те. Не те, вот латвийские, я помню, когда еще в Советском Союзе. Ну, это,
2: автомате это шпроты?
3: Нет, это килька.
2: Это килька, уже, да?
3: Это килька. Шпроты это другое.
1: Что за фетиш в Советском Союзе все есть в томате? Вы заметили?
2: Ну, а мне вот
1: каждое
2: кстати,
1: второе
3: бычки,
1: блюдо
3: бычки
1: в томате.
2: А мне нравится.
1: Сигаретные бычки в томате.
3: Ой,
1: все. Там что? Все в томате абсолютно.
2: Ну, вкусно же.
1: Я даже видел, как желтого полосатика в томате едят. Это кошмар.
3: Желтого полосатика.
1: Зачем?
3: В томате?
1: Ну, его макают в томат. Зачем?
3: Кошмар.
1: Это кошмар. Дорогие друзья, также сегодня день рождения у Айседо. Точнее так, да. Сегодня день рождения у Айседоры Дункан. По старому стилю, там 26 мая, но уже как бы со всеми изменениями в календаре, 27 мая, день рождения Айседоры Дункан. Это известная танцовщица, новаторша, легенда танца и хореографии, и, между прочим, жена Сергея Есенина, кто не знает. С 22 по 24 год. Долго она его потерпела.
2: Тут, ты знаешь, тут нужно разобраться, кто кого терпел. Я, ну, как
1: ну она скажу, трагически погибла,
2: нет,
1: но...
2: А он прям очень весело. Я к тому, что... Оба они с характером, и оба они друг другу нервы-то потрепали. Вот пусть сейчас там и отпразднуют вместе.
1: А вот такие люди на самом деле сходятся и склонны долго друг с другом жить.
3: Плюс и минус, да, дают хорошую пару, противоположности притягиваются и все такое.
1: Совершенно верно. А также, кстати, сегодня день рождения у того самого Кристофера Ли, который прожил жизнь просто на 300%, который видел последнюю казнь на гильотине, снялся в «Властелине колец», выпустил свой метал-альбом. Короче, этот человек великолепный, артист, рыцарь, чего у него только не было. Просто легенда 20 века. Ну и, конечно, актер Пол Беттани. Ну а поскольку сегодня основана сначала группа «Сплен», а потом группа «Машина времени», давайте все-таки без изрезания вен, поэтому «Сплена» мы не поставим, а поставим «Машину времени», их шлягер,
3: шлягерище.
1: «Машина времени».
4: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейв и чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот».
3: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
4: Ваша реклама работает ежедневно.
5: Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
6: 03-94-94-88-8.
7: «Год без забот».
8: Реклама.
9: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
11: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
12: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
13: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
14: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
9: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
15: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
8: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Прогрев шоу, дорогие друзья, набирает обороты. Привет всем, кто вместе с нами на студийных часах, 7 часов 29 минут. Времечко, конечно, летит незаметно, но вот как раз сейчас самое правильное время для того, чтобы затронуть насущную тему для израильтян – здоровье наших зубов. Вот все знают, что красивая улыбка давным-давно стала визитной карточкой успешных людей, и прямо сейчас мы разберем этот вопрос прямо на атомы или кварки, если хотите. У нас в студии уникальный тандем, управляющий сетью стоматологических клиник доктора Бангиева Михаил Ашкеназер и Александр Солнцев, который уже приготовил для него пачку каверзных вопросов. Мы уступаем парням микрофоны, чтобы вы услышали, дорогие друзья, всю правду о лечении зубов без боли и, конечно, чтобы узнали об эксклюзивных скидках для слушателей Первого радио. Ребята, вам слово.
0: Реклама. Очередное прекрасное утро здесь, на Первом радио, и мы в очередной раз рады приветствовать нашего постоянного гостя на этой неделе. Это управляющий сетью стоматологических клиник доктора Бангиева. Михаил, привет.
2: Привет, Александр, который тоже...
0: Спасибо
2: утром
0: большое.
2: В этой студии, да.
0: Значит,
2: ну, я должен был что-то сказать.
0: Разумеется. Я вот о чем подумал. Мы знакомы где-то около 5 лет.
2: Так.
0: И когда мы познакомились, в ваших клиниках было всего 4 филиала, и вы собирались открывать 5-й. Это решено лицо.
2: Да.
0: На данный момент у вас уже 7 филиалов.
2: 7 филиалов.
0: И я думаю, что будет правильно их перечислить.
2: Пожалуйста. Это давайте с юга на север, да, или с севера на юг?
0: Как вам угодно.
2: Ну, утро прекрасное, поэтому давайте с юга на север. Давайте. Это Беершева. Ашкелон, Ашдод, Ришон-Лицион, Бат-Ям, Хулон и северный СНИФ, северный наш филиал в Йокнам Элит.
0: Вот. Дело в том, что Первое радио относительно недавно стало доступным и северным жителям нашей страны.
2: Да, мне тоже об этом сказали.
0: Поэтому, мальчики и девочки, если вы живете на севере, добро пожаловать в филиал Йокнам Элит. Небольшой, уютный, симпатичный,
2: домашний
0: такой филиал. Но очень прикольный. Более того, я так полагаю, что в этом филиале, несмотря на то, что он небольшой и уютный, те же самые технологии.
2: Абсолютно.
0: Врачи такой же квалификации и так далее, и так далее.
2: Я вас удивлю, если я вам скажу, что на сегодняшний день принимает, консультирует и оперирует доктор Бангиев
0: сам
2: в
0: там.
2: Филиале Йокнам Элит.
0: Да. Сам там.
2: Сам там.
0: Прекрасно. Окей, а теперь давайте о том, что наши радиослушатели ожидают больше всего. Это, конечно, скидки, но у вас есть еще такая штука, которая называется сертификат. Можно в двух словах, что такое сертификат?
2: Сертификат.
0: И почему прямо сейчас можно заработать 500 шекелей, ничего не делая?
2: Вот, посмотрите на часы. Сейчас вот с этой минуты мы с тобой раздадим 20 сертификатов.
0: Угу.
2: Всем, кто позвонит, первые 20 позвонивших получат этот сертификат. Сертификат на 500 шекелей, он абсолютно без ограничения времени и без... Имянный, то есть имени на нем нет. Вы можете его оставить себе, можете подарить своей маме, родственникам, друзьям, неважно кому. Этот сертификат будет действительно без ограничения времени. На любые процедуры, кстати.
0: Вот, то есть, например, я прихожу к вам на ротосмотр, доктор мне говорит, тебе надо поставить болторот.
2: Ты когда начинаешь говорить ротосмотр и болторот, у меня, да, закрадываются какие-то сомнения, да?
0: А зря.
2: Да.
0: Так вот, значит, доктор говорит, нет проблем, болторот, это стоит, не знаю, там 10 тысяч, 15, 5, 10, что угодно, окей? Вот, я такой, а у меня сертификат.
2: Пожалуйста.
0: А он такой, пожалуйста, вот еще 500 шекелей.
2: Естественно.
0: А расскажи все мне, пожалуйста, помнишь, мы когда-то, пару лет тому назад, так. делали дополнительную скидку 5%. Мы делали дополнительную скидку 5%.
2: А, за ротосмотр?
0: За ротосмотр.
2: Но только с видео, пожалуйста. Тот, кто готов снять видео и сказать, я пришел с Первого радио на ротосмотр, коротенькое видео у нас на месте в клинике напротив нашего логотипа доктора Бангиева.
0: Да.
2: Давай, еще 5% скидку на... Это не 50, это 45 и 5% дополнительной скидки за вот такое коротенькое видео.
0: Мальчики и девочки, если вы давно хотели стать блогером, то вот оно наступило время. Вы приходите в клинику доктора Бангиева на бесплатную консультацию, получаете сертификат стоимостью 500 шекелей.
2: Так.
0: Окей? Если, конечно, позвонили уже вот сейчас.
2: Сейчас, звездочка 9442.
0: Да. При этом получаете на любой план лечения 45% скидку, если позвонили до конца этой недели.
2: Столько всего много, тяжело запомнить.
0: Я помню. Все, что касается скидок, я помню. Так, ты не забывай.
2: Вот. Вдруг ты забудешь.
0: Да. И потом еще, если вы сняли видео на фоне вывески, что типа вот я пришел к доктору Бомбиеву, селфи, конечно, само собой, и выложили в соцсеть, то вы получаете еще 5%. Итого можно реально очень хорошо
2: заработать.
0: Да, сэкономить или заработать, смотря как на это посмотреть. То есть потратить меньше денег на хороший товар, на хорошие услуги, на себя любимого, на свое здоровье, на свою самооценку и качество жизни.
2: Ну, если ты выложишь просто так в соцсеть свой ролик, видео, селфи, то ты деньги сразу не получишь.
0: Вообще не
2: получишь.
0: От
2: соцсетей.
0: Да.
2: А здесь ты сразу получаешь экономию в достаточно большую, особенно в зависимости от того, насколько высока цена твоего плана лечения.
0: Да.
2: Вот от них ты получаешь дополнительные 5%. Это немало совершенно.
0: В общем, станьте зубоблогером и сделайте...
2: Зубоблогеры. Я должен перечислить это. Зубоблогер,
0: ротосмотр,
2: болтород.
0: Да, это три богатыря.
2: Три богатыря.
0: Сити клиник стоматологических доктора Бомбиева. В общем, звоните прямо сейчас, звездочка 9442, и получите, во-первых, 45% скидку на все виды услуг, процедуры и так далее. Дополнительный сертификат, если вы успели позвонить прямо сейчас, вот до конца этого часа. И если вы еще и смелый, и такой удалой молодец, сделали видео напротив вывески, выложили в соцсеть, еще сверху 5%.
2: Звездочка 9442.
0: Это...
2: Звоните прямо сейчас, не откладывайте. Звоните, звездочка 9442.
0: Сеть стоматологических клиник доктора Бомбиева.
2: Здравствуйте.
3: Реклама.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: В DAX начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70% и еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы DAX в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: В DAX начинается обновление коллекций. Филиалы DAX в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
6: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
7: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
8: Лена, ну какая машина?
9: Ну, такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
8: Все
9: штучки.
8: Все ясно, надо брать.
10: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
11: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
0: Реклама.
12: Прогрев шоу. На первом.
13: Потягушки на первом радио. 89.1 FM. Ваша любимая волна. Прогрев шоу продолжается. Здесь у нас в студии Кристина Кипнис, Андрей Ежов, я Лена Семенова.
14: Здравствуйте. Вот.
15: Никого сейчас... здесь нет.
13: В смысле?
15: Ей кажется.
14: Зато... Никого не будет в доме.
13: Ладно, у меня зато есть гороскоп. Не хотите
15: давай.
13: Нет, не хотите в этом участвовать?
15: Очень
13: не
15: хотим,
13: надо.
15: Лен, ну пожалуйста.
13: Ну ладно, давайте чё посмотрим, что там. Итак, если брать все знаки зодиака, то звезды говорят, что сегодняшняя реакция на что бы то ни было будет острой и непредсказуемой. То есть слова или события, на которые мы вчера бы реагировали спокойно, сегодня способны обидеть и даже задеть за живое. А значит, на пустом месте возможны конфликты, обиды или интерес и даже страсть. Звезды советуют во избежание всяких недоразумений быть очень дипломатичными сегодня в своих словах и поступках. Только в этом случае день будет позитивным.
16: Грубо говоря, звезды советуют фильтровать базар.
15: Нет, где совет? Оставайтесь дома, не ходите на работу.
16: Не выходи из комнаты.
15: Не выходи из комнаты, не вставай с кровати. Так, Овны.
16: Так еще над Бродским не издевались.
15: Овны, сегодня вам стоит пересмотреть круг общения.
13: Точка.
15: И понять, какие люди дают поддержку, а какие только подталкивают к лишним конфликтам. В работе не втягивайтесь в коллективные споры, особенно если вопрос можно решить без громких заявлений.
16: Тельцы.
15: Тельцы.
16: День поднимет вопрос статуса, работы и того, как вы отстаиваете свои интересы. Не доказывайте компетентность через раздражение. Спокойный результат будет убедительнее, чем жесткий тон.
13: Близнецы, сегодня важно не хитрить с деталями и не надеяться, что мелкая ошибка останется незамеченной. День подходит для проверки документов, сообщений, учебных задач и всего, где репутация зависит от аккуратности.
16: А учитывая то, что близнецы жесткие такие тревожники, а вот это вот не надеяться, что мелкая ошибка останется незамеченной, а она не останется незамеченной, они ее так раскрутят.
15: Ничего не пройдет бесследно, да? Так, раки. День может показать слабое место в дружбе. А не там, где вы подумали. Команде или в, ну, какой-то общем каком-то проекте. Не спешите разочаровываться в людях. Просто честно отметьте, где вы вкладываетесь больше остальных.
16: Львы.
13: Вариант.
15: Нормально. Варик.
16: Львы, сегодня вам стоит аккуратнее реагировать на давление со стороны начальства, клиентов или старших по статусу людей. Если кто-то проверяет ваши границы, отвечайте фактами и спокойной позицией, а не демонстрацией силы.
15: А ты знаешь, что акула, значит, плавает и спит? Вот такими фактами.
13: Ну, наверное, да. Девы. День может принести вопрос, связанный с правилами, документами, учебой или поездками. Не соглашайтесь на схему, если в ней есть неясные условия или обещания типа «потом разберемся».
15: Так, ладно. Потом
13: ничего
15: разберемся.
13: Ничего не понятно, но очень интересно.
16: Но с документами все равно копаться.
15: Но про весов читаем сейчас. Весы. Сегодня может всплыть вопрос, где смешаны деньги, доверие и личное притяжение. Будьте бдительны, не принимайте решения только потому, что человек вам симпатичен. Ну, или ситуация кажется заманчивой.
16: Ну, судя по всему, вопрос так себе по содержанию, потому что
15: бдите,
16: он всплыть
15: короче
16: должен. Скорпионы. День может обострить тему партнерства. Кто слышит вас, а кто просто продавливает свою позицию. Не отвечайте тем же давлением, если, конечно, хотите получить реальный результат, а не очередной раунд борьбы.
13: Стрельцы. Сегодня стоит обратить вам внимание на режим, нагрузку и рабочие привычки, которые незаметно выматывают. Не соглашайтесь на срочную просьбу, если она разрушает весь ваш день и не входит в зону вашей ответственности. Вот.
15: Нормальный
13: очень
15: совет,
13: клевый
15: кстати.
13: Совет. Да,
16: вот
13: для
16: у стрельцов,
13: всех.
16: Кстати, вы заметили, стрельцам фартит вообще на гороскопы.
13: Да, да. Стрельцы вообще очень счастливые люди.
15: Подкупили, так я понимаю. Козероги. День может затронуть личную жизнь, творчество или отношения с детьми. Не превращайте желание внимания в проверку другого человека на преданность. Это может плохо закончиться.
16: Водолеи. Сегодня фокус угрозы может сместиться на дом, семью и старые вопросы, которые долго замалчивались. Не пытайтесь сразу все перестроить. Начните хотя бы с одного бытового или эмоционального узла, а там как пойдет.
13: Ну и рыбы. День потребует осторожности в словах, особенно в переписках, звонках или коротких договоренностях. Не передавайте чужие фразы дальше, если не уверены в их точности. Сплетни — не очень хорошая история.

0: Прогрев шоу на первом.
1: А вообще, как дела в мире?
2: Ты знаешь, что в мире просто обалденные дела. Я вот тут читаю, слушайте, новостишка из Бангладеш прилетела. Там, оказывается, местный фермер неожиданно проснулся знаменитым. А знаете почему?
3: Почему?
2: А на его ферме родился редкий буйвол, который мгновенно стал звездой соцсетей и главной достопримечательностью региона. А все потому, что животное выглядит точь-в-точь, как, внимание, Дональд Трамп.
3: Вау.
2: У буйвола от природы отросла уникальная пышка и безупречно уложенная золотистая челка, которая один в один копирует знаменитую прическу американского политика.
4: И, судя по всему, отвечает: excuse me, excuse me.
2: Да, и на ферму, кстати, уже выстроились очереди из туристов, которые хотят сделать селфи с волосатым вот этим чудом. А сам фермер признается, что теперь относится к питомцу с особым уважением и даже подумывает нанять ему личного стилиста.
3: Так, не выходим из самолета, да, и передвигаемся во Францию.
2: Так.
3: Значит, 130-метровая алюминиевая скульптура морского змея на берегу Атлантического океана в Нанте, это вот Франция. Змей создан франко-китайским художником, и сейчас, секундочку, здесь мне нужно время, сейчас я его имя произнести.
2: Так.
3: Значит, Хуанг Юн Пинон. Он, значит, вот это все в 12 году создал, да, таким образом Хуанг хотел показать значение нынешних глобальных экологических проблем. Там реально вот просто скелет 130 метров вот этого моста. Ну, очень круто.
2: Обалдеть.
3: А задумка какая?
1: Ну, конечно же, Маккаби Тель-Авив выиграл Кубок Израиля по футболу.
3: Это мы вернулись в Израиль, да?
1: Да.
3: Прилетели, выходим.
1: Конечно.
2: Не выходим, у меня еще новостишка есть.
3: А, еще полетим, да.
1: Так, у нас с пересадкой.
3: Окей.
1: Значит, в финале на Иерусалимском стадионе Тедди команда Кенни Миллера обыграла Апоэль Бер Шева со счетом 2-1, отыгравшись после пропущенного на 12-й минуте мяча Мохаммеда Абуруми. Значит, дорогие друзья, поздравляем, конечно же, Маккаби Тель-Авив, что выиграл Кубок Израиля по футболу. Mm-hmm. Это действительно
3: это
1: круто.
3: Круто.
1: Это круто.
2: Так, ребята,
3: куда
2: а
3: летим?
2: Теперь летим в Штаты.
3: Ура!
2: Штат Миннесота.
3: Так.
2: Ученые из Университета Миннесоты представили экспериментальный препарат, над которым работали более 20 лет. Знаете, что это?
3: Что это?
2: Мужские противозачаточные таблетки без гормонов. Как вам такое?
1: Это, подожди, это
3: надо Андрею, чтобы прокомментировал. Андрей, прокомментируй,
2: рассказываю,
3: пожалуйста. Подожди. Пусть он даст реакцию.
2: Мужские противозачаточные таблетки. Ну почему все время женщины вот за это
3: я вообще счастлива, за это.
2: Смотрите, новинка показывает невероятные 99% эффективности и абсолютно безопасно, потому что не затрагивает гормональную систему. И механизм действия уникален. Таблетка просто временно блокирует доступ репродуктивной системы к витамину А, без которого выработка сперматозоидов останавливается. Процесс полностью обратим и не вызывает головных болей или тромбозов. Вот как, кстати говоря, побочные эффекты от женских противозачаточных таблеток.
3: Слушай, круто.
2: И сейчас препарат проходит клинические испытания, так что, ребята, ждем появления умных таблеток в наших аптеках.
3: А вопрос, а на настроение будет влиять?
2: Тут ничего про это не сказано.
3: Ну хотя если гормоны в порядке, грубо говоря.
2: В том-то и дело, что без гормонов.
3: Ну вот,
2: то есть вот они.
3: Значит, настроение будет хорошее.
2: Настроение будет в порядке.
1: Ну, видишь, настроение в порядке, спасибо зарядке, но, дорогие друзья, ваша задача быть бдительными, потому что если вернуться в Израиль...
2: Так.
1: Смертельные кобры и гадюки приближаются к городам, как говорят эксперты.
2: Да.
1: Поэтому, друзья, пожалуйста, вот биолог призвал жителей сельских регионов соблюдать базовые правила гигиены. Но мы понимаем,
3: это
1: где...
3: Это базовый минимум.
1: Совершенно верно. Просто с ней надо соглашаться, я понял, Лена. И
2: ну,
1: все
2: да,
1: пройдет,
2: она,
1: и печаль, и радость.
2: Да.
3: Это в идеале. Вообще, я хочу, чтобы этот лозунг был у всего человечества. С Кристиной лучше соглашаться.
1: Не даже дёжа зят.
2: Дай подумать. Нет.
3: В бан вас.
1: Возвращаясь к этой не совсем приятной теме, друзья, пожалуйста, будьте бдительны, потому что Израиль страна маленькая, и там, где находятся регионы, села и кибуцы, рядом находятся города. Соответственно, от кибуца до города недалеко. Поэтому будьте бдительны. Смотрите,
3: рукой подать.
1: Смотрите под ноги.
2: Еще, кстати, если продолжать тему животного мира, еще одна новостишка прилетела из Штатов, на этот раз из Луизианы. Там людям представилась возможность полюбоваться на эму, причем совершенно не в зоопарке. птица.
1: Я сейчас представил, такая в розовом стоит и черном.
2: Птица экзотическая вот для тех мест просто шляется по городским улицам. И хотя появление Эму вызвало у горожан позитивные чувства, все понимали, что подобное пернатое создание не должно быть как бы на вольном выпасе. Что у нас происходит дальше? Полицейские, хотя и удивились поставленной перед ними задачи по поимке Эму, но тем не менее успешно с ней справились. Изловленную птицу временно передали в местный центр по уходу за животными. Но представители власти очень ждут, когда объявится владелец пернатого нарушителя спокойствия и заберет его, потому что сотрудники центра по уходу за животными добавили, что пребывание Эму в наших стенах приводит в замешательство и нас самих, и многочисленных содержащихся в нашем центре собак.
3: Ну, а вот буквально через 5 секунд наш самолет приземляется в Мексике.
2: Так.
3: Итак, значит, с 2010 года популяция ягуаров в Мексике выросла более чем на 30% и превысила 300 особей благодаря долгосрочным усилиям по охране природы. Вот такие они умнички.
1: Умнички-разумнички. Ну и вы, дорогие друзья, наши умнички-разумнички, потому что вы с нами, с Первым радио, а Первое радио всегда с тобой. Помните об этом. Это наш лозунг, это наша кредо. А это прогрев шоу.
2: Кредо.
1: Совершенно верно, кредо.
3: Давайте тогда...
2: Кредо,
3: давайте кредо.
1: Не, кредо и консервы.
3: А, консервы.
1: Совершенно верно.
2: Нет, кредо и тренд.
1: И тренд.
3: И экспрессо.
1: Да.
3: Очень хочется экспрессо.
1: Дверь, смерть и ангел. Ну, это правильно, кстати, считается.
3: Давай, давай, что ты там, куда ты там, зачем ты там?
1: А я вел к финалу, потому что первый час нашего эфира подходит к концу. Спасибо. Лен, ты успокоишься, нет?
3: Не заводи
1: его. Тебя Кристина покусала.
3: Не заводи его.
2: Выйди и зайди нормально.
1: Так, понятно, здесь дохлый номер. Кристина Кипнис.
3: Андрей Ежов и Лен Семенова. Вот так вот я скажу.
2: До встречи в следующем часе.
3: Да, а в следующем так интересно будет. Никуда не уходи. Да, ты, вот лично ты никуда не уходи.
1: Лучше не оборачивайся.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9. В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
2: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
0: Реклама.
7: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
8: Первое радио.
7: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
9: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
10: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
11: Первое радио. Новости.
12: Хамас подтвердил гибель нового главы военного крыла Мухаммеда Ауда. Подробности через несколько секунд. Восемь часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Хамас опубликовал подтверждение факта ликвидации нового главы военного крыла этой террористической организации Мухаммеда Ауда, известного также как Абу Амр. Высокопоставленный командир Мухаммед Ауд вознесся вместе со своей семьей в результате израильского удара по Газе минувшим вечером, сказано в сообщении. Палестинские источники сообщают, что с самолетов были запущены не менее 5 ракет по объекту, расположенному в некогда престижном районе города Газа Ар-Рималь. Ауда возглавлял разведывательный штаб Хамаса 7 октября 2023 года и был назначен на должность лидера бригад Иззадина Аль-Касама около недели назад после ликвидации его предшественника Иззадина Аль-Хадада. В сентябре 2025 года Цааль опубликовал фотографию Ауда с надписью «Мухаммед Ауда, покажи, но мы до него доберемся». Международные СМИ со ссылкой на заявление ливанского Минздрава сообщают, что за минувшие сутки от израильских ударов погиб 31 человек в Ливане. В публикациях отмечается, что это один из самых смертоносных дней с момента прекращения огня. При этом не упоминается, против кого были направлены удары, а лишь отмечается, что среди погибших и раненых есть женщины и дети. В Израиле, Израиль обвиняется в серии массовых убийств в нескольких местах на юге Ливана. Цааль начал наносить массированные удары по позициям Хизбаллы в ответ на запуски дронов по нашей территории. Тем временем стало известно, что Соединенные Штаты одобрили планы Цааля по расширению операции против Хизбаллы, однако предостерегли от ударов по Бейруту. Служба тыла проведет сегодня проверки сирен системы раннего оповещения в нескольких населенных пунктах у границы с Газой. В 8.45 прозвучит сирена в районе Рухамы, в 9.45 в районе Эрос, в 10.30 в районе Оране-Некра. В случае реальной тревоги прозвучит дополнительная сирена, пояснили в службе тыла. 58-летний Ихья Касум, который был накануне убит в Ибелине, стал 115-й жертвой убийств в арабском секторе с начала текущего года. Еще 3 человека в ходе вооруженного нападения в Эбелине получили ранения, в том числе

0: Погибших были израильскими арабами, еще трое обладали статусом постоянных жителей страны. В службу скорой поступило сообщение о двух мужчинах, пострадавших в результате ДТП недалеко от садов Сахарова на въезде в Иерусалим. Парамедики были вынуждены констатировать смерть одного из пострадавших, мужчины в возрасте около 30 лет, с множественными травмами. Еще один пострадавший, 25-летний мужчина, получил травмы средней степени тяжести после оказания медицинской помощи и был эвакуирован в больницу Шаары Цедек. По данным МАДА, организации ЗАКа, мужчины вышли из своей машины, чтобы починить неполадку, и их сбил проезжавший автомобиль. Одна половина лица от Либермана, вторая от Мансура Аббаса. И изображение, объединившее двух депутатов и двух политиков и намекающее на слияние их партий, стало причиной юридических мер, предпринятых адвокатом Эйтаном Хаберманом против активиста партии Ликуд Бориса Плечука, сообщают Вести. Во вторник, 26 мая, юрсоветник НДА Эйтан Хаберман направил предупредительное письмо, в котором известил Плечука о принятии мер в связи с распространением поддельных изображений, вводящих общественных в заблуждение. И картинка, о которой идет речь, опубликована в закрытой группе WhatsApp, созданной для агитации среди русскоязычных избирателей. Изображение снабжено лозунгом «Либерман уже выбрал, это снова Мансур Аббас». «Голос за Либермана – это голос за Аббас». В штате Нью-Йорк утвержден закон, объявляющий уголовным правонарушением преследование и запугивание людей, входящих в религиозные учреждения и частные религиозные школы или выходящие из них. Закон устанавливает буферную зону в 50 футов, это около 15 метров, вокруг синагог, церквей, мечетей, ешивы, других религиозных учебных заведений. Нарушителям может грозить до 90 дней тюрьмы и штраф до $500. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул поддержала закон, заявив, что каждый житель штата имеет право и возможность ходить в свой молитвенный дом и исповедовать свою религию без страха. По данным «Нью-Йорк-Пост», инициатива была продвинута на уровне штата после того, как мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани наложил вето на аналогичный муниципальный законопроект. Закон будет напрямую применяться и на территории города Нью-Йорк. В Швейцарии завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею. Определили четвертьфинальные пары. Из элитного дивизиона вылетели сборные Великобритании и Италии. В следующем году их заменят команды Казахстана и Украины. Четвертьфинал состоится 28 мая. Швейцария, Швеция, Канада, США, Финляндия, Чехия, Норвегия, Латвия. И о погоде. Погода не изменится, будет незначительно ниже средней сезона. Вообще, погода крайне странная. В Лондоне сегодня 36, а в Тель-Авиве 25. Кстати, как и в Иерусалиме. В Бейершеве 28 градусов. Вы слушали новости на Первом радио. До встречи.
1: Прогрев-шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на
1: первом. И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. 8 часов 9 минут утра, 27 мая 26 года. Как я говорил уже в первом часе, то, что мы постепенно приближаемся к лету, а значит, ждем жару, запасаемся SPF-ом, дорогие друзья. Первое радио 89.1 FM, которое всегда с тобой, это не угроза, это факт, смиритесь. И прогрев шоу, который с утра пораньше, с воскресенья по четверг с 7 до 9, будет вас. Вместе с Кристиной Кипнис.
2: Здравствуйте еще раз. Вместе с Леной Семеновой.
3: Здравствуйте еще раз. И вместе с Андреем Ежовым.
1: Добрый день. Итак, давайте по новостям.
3: У кого-то уже день.
1: У кого-то уже день, совершенно верно.
2: А у кого-то ночь.
1: Давайте посмотрим, что вообще за новости опять прилетели к нам. И вот, пожалуй, я начну. Американская компания приблизилась к возрождению гигантской птицы Моа.
3: Так, дальше. Интересно.
1: Так, ученые решили создать искусственное яйцо. И таки это сделали. Так вот, биотехнологическая компания, впрочем, название вы не запомните.
3: На 3D-принтере, да, напечатанное?
1: Объявила о прорыве в области восстановления вымерших видов животных. Угу. Так вот, ученым удалось создать искусственные яйца, да, из которых успешно вылупились здоровые цыплятки.
2: Класс.
1: Представляешь?
2: А вот Южная Корея, смотрите, значит, они запустили ночные автобусы только для женщин. Ну, там и камеры есть, и кнопки экстренного вызова, да, чтобы вот безопаснее было этим женщинам добираться домой после наступления темноты.
3: Ну, прикольно, между прочим. А вот смотрите, из Мексики пришла новость. Вот вы любите, ребята, гуакамоле?
2: Ну, такое.
3: Короче, там в одном из городов прошел фестиваль. Я не выговорю это название, поэтому не буду говорить. В городе Танчитаро. Короче, в честь какого-то там праздника собралось более 800 поваров, которые усердно трудились более 3 часов, чтобы приготовить невероятное количество вот этой вот закуски, гуакамоле. И они приготовили, вы не поверите, 6 800 с половиной килограммов.
1: Угу.
3: Да.
1: Интересно.
3: И, ну, вот как-то так, да. Огромный чан с гуакамоле, как магнитом, тут пишут, притягивал к себе многочисленных гурманов, и их терпение было вознаграждено. Как только представители книги рекордов Гиннесса объявили, что на фестивале был установлен официальный мировой рекорд по такому количеству приготовления гуакамоле, свежеприготовленный гуакамоле раздали всем ликующим гостям праздника.
1: Ну что, девочки?
3: Пожрать так пожрать.
1: Скажите, девочки, а вы готовы к новым обнаружением, находкам и умозаключением британских ученых?
3: Ну, давай.
2: Всегда.
3: Удиви.
1: Вот, казалось бы, расщеплять атом, летать на Марс и так далее. Нет! Ученые выяснили, что любители кошек и собак абсолютно разные люди. И кто умнее?
3: Кто умнее?
1: Вот. Они решили выяснить.
3: Так.
1: По мнению авторов этой работы, угу, поклонники кошек чаще обладают выраженной склонностью к независимому мышлению,
2: пожалуйста,
1: интроверсии, творческому анализу и интеллектуальному поиску. То есть
2: столько комплиментов с утра.
1: То есть кошек выбирают не те, у кого на них нет аллергии, а в первую очередь

0: те, у кого интроверсия.
1: Про собак там есть что-то?
0: Про собак, конечно. Так, да, в то же время любители собак чаще демонстрировали качества, связанные с социальной активностью, энергичностью, открытостью к общению и экстравертным типом поведения, а также бегали за косточкой. Так вот. Ну а что? Я люблю собак.
1: Ну, а после животных, кошек и собак, я думаю, что нужно перейти к детям, да? Так. Потому что, смотрите, Финляндия, значит, продолжает входить в число лучших стран мира для воспитания детей с сильной поддержкой материнства и семейными там всякими разными программами.
2: Слушайте, ребята, вот я рассказывала про гуакамоле, да, книга рекордов Гиннесса, а тут еще про один рекорд прилетело сообщение из Штатов. Там и так множество мировых рекордов, но теперь там есть еще один. Короче, один парень вот, надел на себя за 30 секунд 35 футболок.
0: Зачем?
1: Он так разглаживал.
2: Он хотел, видимо. Правда, три из них вот эти вот представители книги рекордов Гиннесса не засчитали, потому что она не дошла до этого самого.
1: Какие придирчивые!
2: Но все равно вот этих 32 футболок хватило.
0: А что, если это топ?
2: Предыдущий рекорд был 30 футболок за 30 секунд.
0: Лена, а если это топ? Что это они не засчитали?
2: Ну вот как видишь, речь шла о мужских футболках. Вот.
1: А будет следующий рекорд, как он их будет снимать?

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Вы знаете, дорогие друзья, вот кому что, а мне про поесть. Вот мы тут говорили про гуакамоле и все вот это вот. Но есть же среди нас люди, которые любят настоящую восточную кавказскую кухню. Так вот, дорогие друзья, фабрика вкуса «Мантис» уже все для вас приготовила. Легендарные золотистые чебуречки, сочная самса, домашние пельмешки, вареники, кюрзы, хинкали, а еще ароматный лагман, сытная шурпа, душпюре и пышные пирожки с любимыми начинками. Все лепится исключительно вручную, из отборных продуктов и по очень, между прочим, честным ценам. И да, внимание гурманам, каждый четверг и пятницу шеф-повар лично колдует над огромным казаном настоящего восточного плова. Хотите повторить кулинарный шедевр дома?

0: просто тогда забирайте с собой замороженные полуфабрикаты ручной работы. Вас ждут по адресу: город Ришон-ле-Цион, промзона Рамат Элиягу, улица Бен-Цви, 23. Полное меню всего этого дела ищите в соцсетях фабрики «Мантис». Там сделано все вручную и приготовлено с душой.
1: Реклама.

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
2: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: На постоянную работу в Ришон-ле-Циони требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
4: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васит. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
6: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
7: «Центркар Азур».
8: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
9: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
10: Реклама.
11: Первое радио. Всегда с тобой.

Прогрев шоу на первом. Сундук Баха.

0: ТикТок переполнен видео на эту музыку, но сам автор шедевра считал это произведение безделицей и музыкальной шуткой и запретил издавать при своей жизни. Это произведение со странным подзаголовком «Зоологическая сюита» или «Карнавал животных» Камиль Сен-Санс написал после своих нескольких неудачных выступлений. Чили в австрийской деревне, потягивая шнапс и ожидая, когда он снова будет в ресурсе. Это сочинение было написано ради забавы и исполнено на домашнем концерте. Но, конечно же, о том, чтобы эти музыкальные пародии на животных стали достоянием публики, не могло быть и речи. Сен-Сансу это казалось просто неприличным. Поэтому композитор лично поставил запрет на издательство «Карнавала животных», чтобы не прославиться автором глупых музыкальных произведений. Пьеса «Аквариум» – настоящий шедевр импрессионизма, красивая, тонкая и хрупкая. Именно здесь используется редкий музыкальный инструмент – стеклянная гармоника, который, кстати, в некоторых городах Европы был запрещен, так как ее звуки, говаривали, могли спровоцировать преждевременные роды. Ну а сейчас, видимо, из тех же опасений гармонику часто заменяют челестой или колокольчиками. А еще в «Зоологической сюите» есть львы, слон, осел, черепаха и кенгуру. Здесь Сен-Санс смеется над человеческими пороками, цитирует известные музыкальные произведения и говорит голосами животных. Вот, например, осел. Лишь одну пьесу «Лебедя» Сен-Санс разрешил исполнять на широкой публике. Впрочем, даже красота этой музыки не помешала на протяжении века делать на нее бесконечное количество пародий и юмористических номеров. В детстве Камиля Сен-Санса сравнивали с юным Моцартом, а потом, еще при жизни, во Франции ему открыли памятник. Маэстро шутил по этому поводу, что таким образом французы решили заставить его перестать сочинять. Слава богу, этого не случилось, потому что музыка Сен-Санса звучит везде, где только можно, включая известные киноленты и мультфильмы, а у некоторых в избранном домашнего плейлиста. На сегодня все. Ровно через неделю новую историю «Кто как творил и чем вдохновлялся» расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске
1: «Сундук». Баха. Прогрев шоу. На первом.
2: Как говорит моя бабушка, улыбка идет любому лицу, так почему бы не сделать ее здоровой, сверкающей и красивой по доступным ценам, так еще и у суперпрофессионалов из сети клиник доктора Бангиева. Полный спектр стоматологических услуг, качественный сервис и приятная атмосфера. Наш специальный агент Саша Солнцев отправился в сеть стоматологических клиник доктора Бангиева, чтобы все для вас разузнать. У Михаила Ашкеназера, самого управляющего сетью клиник доктора Бангиева. Ну, как говорится, мужчина не плачут даже в кресле у стоматолога.
1: Реклама.
3: Так, мальчики и девочки, у нас в гостях тот самый человек, благодаря которому вы можете получить удовольствие от еды, от повышенной самооценки и, самое главное, от своей улыбки. Михаил, доброе утро.
4: Доброе утро, Александр.
3: Михаил, поскольку вы являетесь управляющим сетью стоматологических клиник доктора Бангиева, у меня, собственно, к вам вопрос. Правда ли вы можете определить уровень скидок, который получат наши радиослушатели вот именно сегодня?
4: На самом деле я могу определить, и я это определяю на самом деле я.
3: Так.
4: Да, и сейчас, как ты знаешь, у нас идет реклама 35% скидки на весь спектр услуг.
3: Да.
4: А так как мы с тобой сегодня здесь общаемся в студии,
3: да.
4: И решили увеличить ее на 10%, то есть дать всем радиослушателям, которые слушают нас сейчас и которые хотят получить 45% скидки, им
3: да.
4: нужно обязательно прямо сейчас, не откладывая никуда это, просто набрать 5 кнопок на вашем телефоне. Звездочка 9-4-4-2.
3: Магические цифры,
4: которые дают вам возможность сделать практически ваши зубы за полцены. Хочу немножко объяснить, что, в принципе, значит 45-процентная скидка.
3: Да, потому что некоторые не умеют читать и не понимают, что такое 45%.
4: Не вопрос в том, что люди умеют читать или нет, а в том, что человек получает.
3: Что?
4: Я хочу сказать, что обычно, когда к нам приходят люди, они хотят сделать что-то самое лучшее. Да? То есть,
3: было бы
4: всегда нужно
3: идти понимать, в хорошую клинику.
4: Да, нет, зубы можно так же, как и в любой другой отрасли, можно сделать по-разному. Okay. И высококачественные материалы, они и стоят намного дороже, чем, может быть, где-то в другом месте.
3: Логично.
4: Вот. Так вот, обычно мы предлагаем это с 20% скидкой, с 25% скидкой,
3: 30%.
4: Да. Скидкой. А сегодня на самое лучшее качество. Я хочу подчеркнуть, на самое лучшее качество вы получаете 45% скидки. И кроме скидки,
3: да,
4: вы еще можете начать лечение, не вложив в это ни копейки, а просто-напросто, без каких-то предварительных платежей, разбить на 24 равных платежа. И обычно это бывает первый платеж в начале следующего месяца. То есть не текущего месяца, а следующего. Поэтому еще и через месяц у вас практически будет первый платеж, если вы сделаете в начале июня.
3: Давай тогда зафиксируем такую вещь. Звездочка 9442. Наши радиослушатели звонят прямо сейчас, записываются на бесплатную консультацию, приходят на бесплатную консультацию.
4: Приходят.
3: И только после того, как их посмотрел доктор и вывел план лечения, можно получить 45% скидку, если позвонить до конца месяца.
4: Если позвонить и записаться на эту консультацию до конца месяца, то есть до конца этой недели.
3: Ну, на мой взгляд, это прекрасное предложение. Мальчики и девочки, давайте так. Если вам действительно нужно решать проблему с зубами, не просто там поморочить голову себе или зубным врачам, а реально нужно решить вопрос с зубами, особенно если речь идет о чем-то серьезном и крупном, то прямо сейчас имеет смысл воспользоваться этой скидкой. Звоните, звездочка 9442. Михаил, огромное спасибо. Поговорим об
4: услышимся.
3: Этом чуть попозже. Пока.
1: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: sky. Overslept and missed the northern lights. You lost your wedding ring, but I didn't mind. 'Cause I got a feeling, baby, we'll be fine.
1: Реклама.
2: Партнер нашего эфира «Мантис» – магазин «Кейтеринг» при фабрике, где знают, как звучит настоящий вкус Востока и Кавказа. Там все как дома, только еще вкуснее. Золотистые хрустящие чебуреки, ароматная самса, домашние пельмени, вареники, кюрзе и сочные хинкали. Наваристая шурпа, горячий лагман, нежные душерпе. Блюда, в которых чувствуется тепло, традиция и любовь к своему делу. А какие здесь пирожки, ребята? С мясом, картофелем или яблоком. Пышные, румяные, словно из детства. И самое главное, все готовится вручную, только из свежих и качественных продуктов. Вниманием каждой детали и по очень приятным ценам. Ну а теперь внимание всем тем, кто любит настоящий плов. Каждый четверг и пятница шеф-повар лично готовит фирменный восточный плов, ароматный, насыщенный, такой, ради которого хочется приехать даже через весь город. И, конечно, вы можете взять с собой полуфабрикаты ручной работы и устроить настоящий восточный ужин уже у себя дома. Вас ждут Ришон Лицион, промзона Рамат Элиаго, улица Бен Цви, 23. Полное меню и подробности в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
1: Реклама.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Реклама. Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: От улыбки хмурый день светлее, от здоровой улыбки и здоровых зубов вся жизнь станет беззаботнее и ярче. И в этом, конечно же, нам поможет сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. И вот мы связались с Сашей Солнцевым, дабы он таки выпытал для вас, дорогие радиослушатели, информацию о том, как сохранять здоровую улыбку у Михаила Ашкеназера, управляющего сетью стоматологических клиник доктора Бангиева. Саша, Михаил, ну что новенького у вас, друзья?
2: Реклама.
3: Я не могу не поделиться радостью, что и сегодня в этой студии рядом со мной напротив сидит Михаил Ашкеназер.
4: Здравствуйте.
3: Управляющий.
4: А для меня какая радость, Александр, что рядом со мной сидит Александр Солнцев,
3: господа. Спасибо большое. Так вот, Михаил, управляющий сетью стоматологических клиник доктора Бангиева, 7 филиалов по всей стране, от Бейершева до Йокнам-Элита, поэтому наши радиослушатели, вновь подключившиеся к нам, северные наши радиослушатели, имейте в виду, что и до вас добрались хорошие врачи, стоматологический клиник доктора Бангиева.
4: Да, это правда.
3: Вот. И на радостях, раз такое у нас дело, сейчас мы подведем итоги и соберем все скидки в один маленький короткий айтем. Погнали.
4: Ну, давай попробуем. Значит, еще раз. Мы говорим о 45% скидке для всех, кто звонит до конца этой недели.
3: И это на все. И протезирование, и имплантация, и стоматология.
4: Абсолютно на весь спектр услуг. Так как мы это обсуждали, да, весь спектр услуг подходит под эти скидки. Вы получаете в дополнение, давай вот сейчас, ну, да, давай, с этого момента, давай. Еще 20 первых звонков получат сертификаты на 500 шекелей.
3: Звоните прямо сейчас.
4: Наши сертификаты уже знают все, да. Кроме наших северных слушателей. Это сертификат на 500 шекелей без имени, без срока годности.
3: Окей, звоните прямо сейчас, чтобы его успеть получить.
4: Это правильно.
3: 9442.
4: И плюс к этому 5% за ролик, который мы объявили, это типа ты объявлял его типа конкурсом, да?
3: Ну не конкурс.
4: Для того, кто скажет, я пришел в клинику доктора Бангиева сделать ротосмотр. Именно вот так должно быть выложено на вашей страничке в соцсетях.
3: Да.
4: И вы за это получите и еще 5% дополнительную скидку на то, что вы уже получили 45%.
3: Итак, подводим итоги. 45% скидки на все виды лечения.
4: Да.
3: 5% на скидки сверху, если человек сделает ролик на фоне вашей вывески и выложит его в соцсеть.
4: В свою соцсеть.
3: Да. И сертификат на 500 шекелей первым 20, может уже 10 оставшимся, да. Дозвонившимся прямо сейчас. Звоните, мальчики, девочки. Звездочка 9442. Осталось времени нисколько.
4: Да, звездочка 9442, звездочка 9442, это телефон, по которому можете позвонить, записаться в любой из наших филиалов. Если вы сейчас, обычно так и происходит, когда мы с тобой выходим в эфир, у нас перегружаются линии, вам перезвонят, ваш телефон запишется, и вам обязательно перезвонят.
3: Будьте здоровы и кушайте вкусно. Все, всем спасибо большое.
4: Хорошего всем дня.
2: Реклама.

0: Ну что, дорогие друзья, прогрев-шоу завершает свою работу. Мы очень надеемся, что настроение мы вам все-таки немножко подняли. Вот. Ну а остальное, мне кажется, все зависит исключительно от вас. Главное быть на самой любимой волне 89.1 FM и слушать любимую музыку, и тогда все у вас будет замечательно.
1: Ну а впереди нас ждет уже сразу после прогрев-шоу, конечно же, колесо обозрения с Павлом Маргуляном, обзор израильских газет, Арец, Исраэль Айом и так далее. Друзья, так что не пропустите.
0: Ну а в 8 часов вечера настраивайтесь на «Не по Фрейду» с Александром Солнцевым и Владленой Прешель. Тема программы «Почему стресс бьет по щитовидке? Почему разрушает гормоны и заставляет нас набирать вес?» О том, как связаны эмоции и физическое здоровье. Почему нет сил – это не норма. И как вернуть своему организму энергию. Вот это все расскажет и разложит по полочкам авторитетный диетотерапевт, НЛП-специалист и медицинский биолог Алла Балюк. Не пропустите сегодня 20.00 на Первом.
2: Естественно, слушайте нас на Первом радио 89.1 FM и обязательно заглядывайте на YouTube-канал Первого радио. Там вас ждут архивы эфиров, самые яркие моменты, любимые программы и возможность переслушать все в любое удобное для вас время. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и пусть за это вам обязательно прилетит плюсик в карму.
1: А вам прилетает большой привет от прогрев-шоу с Леной Семеновой,
0: Кристиной Кипнис,
2: Андреем Ежовым.
1: Ребят, до завтра!

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вырубай микрофон.
2: Реклама.
3: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
8: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
10: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
11: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
6: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
12: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
2: Реклама.
13: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
14: Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
13: Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
15: Первое радио. Новости.
16: Вторая ликвидация в Газе за вечер. Подробности через несколько секунд. Девять часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. По сообщению издания «Шарк аль-Аусад», примерно через 20 минут после удара по дому, где проживал уже ликвидированный лидер военного крыла Хамаса бригады Иззадина аль-Касама Мухаммед Уде, ВВС, это было вчера вечером, нанесли еще один удар, на этот раз по дому, расположенному в нескольких сотнях метров от дома Уде. В результате удара командир разведывательного аппарата бригады Иззадина аль-Касама находится в критическом состоянии. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что переговоры между Израилем и Ливаном продолжаются в соответствии с установленным графиком и предупредил, что срыв переговоров пойдет на пользу только Хизбалле. «Единственный путь к достижению стабильного мира – это прямые переговоры между правительствами Израиля и Ливана», сказал он интервью Аль-Джазири и продолжил, что Хизбалла решила продолжать свои атаки против Израиля, несмотря на представленную ей возможность прекратить огонь, подчеркнув, что Израиль действует в рамках своего права на самооборону. По его словам, Хизбалла начала конфликт, чтобы сохранить свой политический статус и продолжает стрелять, чтобы увековечить иллюзию сопротивления и тем самым оправдать свое влияние. Полиция начала расследование преступления в Эбилине. В результате стрельбы там погиб 53-летний врач-стоматолог Ихья Махмуд Касум. Также выяснилось, что двое пострадавших в стрельбе его брат и сын, состояние которых оценивается как тяжелое. Подоплека инцидента криминальная. Кстати, с начала 26 года в нашей стране было убито уже 130 человек, 111 из них арабов и 19 евреев. Премьер-министр Нетаньяху попросил суд отменить сегодняшнее заседание по его делу. В запросе написано: вчера до поздней ночи премьер-министр был занят политическими вопросами и вопросами безопасности. Сегодня, с относительно раннего времени, для него запланирован график, который также был подробно представлен уважаемому суду. При необходимости глава штаба явится в суд, чтобы подробно объяснить эти вопросы. Заседание суда должно было начаться в 9:00 и продолжится всего 2 часа до 11:00. В связи со смертельным терактом в манчестерской синагоге в Йом-Кипур был арестован 8 человек. Полиция Большого Манчестера сообщает, что 49-летний мужчина арестован по подозрению в сокрытии информации, касающейся террористического акта. Я напомню, что в результате теракта в Йом-Кипур в Манчестере были убиты двое: 53-летний Адриан Долби и 66-летний Мелвин Кравиц. И 3 человека получили серьезные ранения. Полиция Нью-Йорка расследует как возможное преступление на почве ненависти нападение на израильскую бейгельную Bagels & Company в районе

0: Демократка от штата Техас Морин Голиндо, вызвавшая волну возмущения своим призывом к заключению в тюрьму и кастрации сионистов-миллиардеров, проиграла праймерис во вторник, но получила 41% голосов. Последние недели она почти ежедневно распространяла антиеврейские и связанные с Израилем теории заговора. В марте она одержала победу на предварительных выборах в округе Сан-Антонио, но не набрала значительного перевеса, что привело ко второму туру выборов. В ходе предвыборной кампании Голиндо обвинила Израиль в усилении иммиграционного контроля в США, потребовала предъявить обвинения в государственной измене политикам, связанным с Израилем, заявила, что евреи контролируют Голливуд и СМИ, утверждала, что израильтяне пытаются оккупировать Америку и совершить не геноцид, а назвала евреев поклоняющимися сатане. Ее кандидатура спровоцировала кризис в Демократической партии. Лидеры этой партии объединились, чтобы победить ее во втором туре выборов во вторник. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы, погода замечательная, такая прекрасная, весенняя. Температура немножко ниже обычной для этого времени года, но такая погода продлится не так долго, потому что уже через пару дней температура начнет расти. В Иерусалиме и Тель-Авиве 25 градусов, в Хайфе 24, в Бейершеве 28. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM, ну а сейчас тут же... Колесо обозрения на Первом радио, потому что Павел Михайлович Маргулян, знаете, как футболист перед своей аудиторией поднимает руки и, что называется, нагнетает градус. Ну, наверняка ему есть с чем нами поделиться и что нам рассказать. Итак, Маргулян на Первом радио.
1: עיתון, אמור בתגובה שהעניין
2: מדינת ישראל הם מייצגים
3: ועזנו למבצע אנטבל
4: קליסו אבזריניה, ספבלם מרגוליאנם.

Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Колесо обозрения на Первом радио, 89.1 FM. Марк Кричевский все правильно представил. И я не знаю, как у него получилось провести ассоциацию с футболом. Потому что именно с футбола я и хотел сказать несколько первых строчек нашей сегодняшней программе. Но сначала все по порядку. Сегодня у нас 27 мая, 9 часов 7 минут. Среда, Йом-Рыви, четвертый выпуск программы на этой неделе. Андрей Ежов и я, Павел Маргулян, в студии. Вместе с нами газеты «Аарец», «Идет Ахронот» и «Исраэль Айом». Они, в свою очередь, вместе со своими приложениями. И мы составляем, как обычно, информационную картину вчерашних суток с помощью наших газет. Приложение «Заманим плюс» по средам, это приложение, выходящее в газете «Идет Ахронот». И сегодня на той страничке у них обычно третья полоса посвящена новым товарам. И по рекламе этих товаров можно сказать, что это приложение предназначено в первую очередь для читательниц газеты, потому что сегодня это купальники женские. Мы находимся в начале купального сезона, и вот тут на все вкусы купальники. У них фотографии, те, которые новые, видимо, какие-то формы появляются в магазинах. Есть сегодня статья, которая обозревает традиционный ежегодный фестиваль кино, документального кино, «Докавив» называется он. И тут некий обзор того, о чем это фильмы. Есть фильмы, которые заглядывают в империю Илона Маска. Есть фильмы, которые рассказывают о тех, кто выступил против Путина в России. Я здесь вижу фотографию Людмилы Тихановской, это Белоруссия. Ну и много разных тем. Фестиваль «Докавив», он проходит, по-моему, в первую очередь в Тель-Авивской синематеке, но, может быть, и не только там. Это ежегодный фестиваль документального кино, который проходит в нашей стране. О нем напоминает сегодня приложение «Звоним плюс». Ну а дальше, как обычно, рецепт под названием «Самые вкусные котлеты». Это котлеты, ну,

0: паштиды с овощами какими-то, программы телепередач, спортивные страницы. Всегда есть и на последней полосе фотография того, о чем я и хотел сегодня сказать в первую очередь. Если вы помните, я вчера несколько раз в начале программы произносил слово «дабл». И говорил о том, что спортивные приложения всех газет говорят, будет ли дабл, случится ли дабл. Сегодня, в смысле, вчера это было. Имелось в виду, напоминаю, что сможет ли Апоэль Бершева сделать дабл, то есть добиться двойного успеха, стать чемпионом страны, что они уже сделали, и завоевать кубок страны. Сегодня, точнее, вчера вечером стало известно, что дабл не получилось. И Макаби Тель-Авив, с которой Апоэль Бершева встречались на нейтральном поле в Иерусалиме, на стадионе Тедди, победила, по-моему, со счетом 3-1, если не ошибаюсь. И вот на последней полосе радостные футболисты Макаби в желтых майках и черных свитерах, которые на них надеты, поднимают вверх кубок страны. Ацалята уна, то есть спасение сезона. Макаби Тель-Авив несколько разочаровали своих болельщиков в чемпионате страны по футболу, но какую-то компенсацию сделали, спасли сезон вчерашней победой над Бершевой. Матч был напряженный, полный стадион болельщиков двух команд, то есть трибуны стадиона в Иерусалиме были желто-красными, желтый — это цвет болельщиков Макаби и самой команды Макаби, Апоэль — красный. Красный цвет, и болельщики были в красном цвете. И надо сказать, что первый тайм Бершева вела 1-0, а потом ближе к началу второго тайма, буквально за 8 минут, Макаби забила 2 гола. И так, я даже не знаю, что там было потом с третьим голом, потому что он уже был забит в то время, когда судья раздался финальный свисток дополнительного времени. Я не успел проследить, засчитали этот гол или нет, надо посмотреть сегодня. Но в любом случае это было уже не принципиально и не важно. Надо сказать, что дополнительное время 7 минут, которые судья выделил, матч был очень напряженный. И нервы были сплошные. Из этих 7 минут половина пришло в толкании футболистов друг друга вне футбольного поля. Там тренеры, помощники, там что-то было. Ну вот сейчас казалось, что сейчас драка начнется массовая, но ограничилось все толканием. Судья добавил еще 3 минуты, то есть дополнительного времени было минут 10, но это не спасло Бершеву. А, вот написано 1-2, то есть тот гол был забит уже, видимо, после финального свистка. Его не засчитали. В конце матча была и красная карточка, и желтая карточка. Там было сплошное все на нервах. Но, тем не менее, результат вот такой. И сегодня газета печатает итоговую таблицу Кубка страны, скажем так. Больше всего раз обладателем Кубка как раз-таки становился Макаби Тель-Авив 25 раз. У нее, по-моему, теперь уже 6 или 7 даблов, когда она стала чемпионом и обладателем Кубка. А вот просто Кубок, они 25. Апоэль Тель-Авив 16, то есть у нас Кубок страны практически живет в Тель-Авиве, можно сказать. Бейтар Иерусалим 8 раз, Макаби Хайфа 6 раз, Апоэль Хайфа 4 раза, Апоэль Бершева 4 и Бней Иуда 4 раза. Так закончилась поставленная точка в футбольном сезоне 25-26 года в нашей стране. Ну, газета еще печатает фотографию с Кубком Германии Харри Кейна из Мюнхенской Баварии, который тоже стали обладателем Кубка страны. И он был героем финального матча против Штутгарта. И вот он здесь радостно держит Кубок. Кан Кейн, так заглавлена статья о нем на спортивных страницах этого приложения «Зманим плюс». Следующее приложение традиционные «Галерея» и «The Marker», соответственно, по культуре и экономике. Это газета «Арец». Надеюсь, мы успеем к ним вернуться. И сейчас давайте посмотрим на главные темы нашей сегодняшней прессы, те, которые вынесены на первую полосу. Надо сказать, что, казалось бы, ожидаемо было то, что это будет Ливан и Иран, но газета «Идет Ахронот», значит, наши ожидания не оправдались, ну или мои, во всяком случае. Главное сегодня заголовок у нее, хотя есть в верхней части газеты заголовок по поводу Ливана, но главный заголовок по размеру шрифта и занимающий большую часть первой полосы Эсегимбы Паарим, достижения и то есть, разности в уровне образования. Вот так можно назвать газету «Она». О чем речь? Значит, начинаются багруты в школьной системе, есть уже какая-то статистика. Газета пишет о том, что данные, которые опубликовало Министерство просвещения, говорят о серьезном увеличении тех, кто зака или багрут, да, вот кто получает право на сдавать багрут по разным медицинам. И считается, что успешная сдача багрута – это как бы билет на вход в израильский хай-тек, наш локомотив нашей экономики, как вы понимаете. И вы не поверите, какой город больше всего, в каком городе больше всего был прогресс по поводу количества учеников, которые получают право на багрут. Это Кацрин, северный наш город. Там далеко, это голландские высоты фактически. Значит, она на иврите «она», на русском «он», возглавляет эту таблицу роста количества учеников, которые получают право на багрут, и он увеличился на 20%, общее количество увеличилось на 20% в этом городе, но есть те места, которые находятся далеко-далеко от того, чтобы чем-то им было похвалиться. Вот, например, газета, это я продолжаю читать под заголовок, газета «Идет Ахронот», значит, процент тех, кто имеет право на багрут по физике на 5 баллов, на 5 ехидот, в еврейском секторе стоит 10,2, а у бедуинов 1,2, то есть в 10 раз меньше. И это вот как раз-таки подтверждает заголовок, который есть сегодня в газете «Идет Ахронот», то есть достижения и вот такая разница в качестве образования. Это главный заголовок, он нас адресует к статье на 12 и 13 полосе, но смысл его понятен. Есть и достижения, есть до сих пор разные уровни образования в разных секторах нашей страны, системы просвещения. В верхней части первой полосы газеты тема Ливана, она сегодня обсуждается много. И давайте посмотрим. Цааль предполагают, что Халон из Домнуйот Мецум Цам Лепауля Машмаутит Баливанон. То есть окно возможностей сужается для активных боевых действий в Ливане. Что имеется в виду? Сегодня на эту тему очень много материалов. Вот, например, Исраэль Айом. У них сегодня главный заголовок на эту тему, который... Есть фотография нашего солдата, где-то, видимо, в Южном Ливане. Ну, лица его не видно, он так сбоку снят. И заголовок такой. Это не те действия военные, которые остановят Хизбаллу. То есть в армии продолжают быть недовольными той активностью, которая позволяет политическому руководству страны нашей действовать в армии. Хотя вчера были сообщения, сегодня они есть в газетах, о том, что Нетаньяху заявил, что мы расширяем боевые действия в Ливане, углубляем, но армия все равно говорит, это не то, что остановит Хизбаллу. То есть главное требование армии — это начать действовать в Бейруте. Не только армии, но и жители Севера считают, что это единственное, что может остановить боевые действия, если мы начнем бомбить Бейрут, район Дахия, бомбить инфраструктуру Ливана, и тогда там появится, может быть, волна возмущения против действий Хизбаллы с требованием остановить войну. А что такое окно возможностей, которое сужается, о котором пишет газета «Идет Ахронот»? У нас опасаются, в армии опасаются, что... Договор с Ираном, который будет, возможно, подписан в ближайшие дни, об этом много говорят, мы это знаем, Иран настаивает на том, что в этот договор о прекращении огня более-менее постоянно был включен и Ливан, то есть Хизбалла, как вы понимаете. И тогда у нашей армии, если они сейчас полусвязаны руки, они будут связаны совсем, воевать будет нельзя, Хизбалла останется там, где она есть, и то, что называется, я вчера это говорил, эту фразу, до следующего раза, до следующего какого-то возобновления военных действий. И вот армии говорят, сейчас есть окно возможностей, пока никаких договоренностей нет, надо приступить к более активным военным действиям против Хизбаллы. Но мы ограничены решением Дональда Трампа, как вы знаете, новости, и поэтому на эту тему сегодня много материалов, но есть какое-то расширение военных действий. Армия считает, что это далеко недостаточно. Вот это... Давайте я посмотрю, что под этим заголовком написано в газете «Исраэль Айом», под заголовком «Мнение армии, что недостаточно». Военные действия в Ливане, да, расширились, но наши руки по-прежнему связаны, и мы обязаны атаковать в Бейруте. Это говорят представители и армии, и некоторые министры наши заявляют об этом. Нетаньяху заявил о том, что есть национальные усилия, прикладываются огромные национальные усилия для того, чтобы устранить угрозу рахфаним, то есть беспилотников Хизбаллы. Он уже не первый раз об этом говорит, понимая, что это реальные угрозы, которые платят жизнями наши солдаты. И вот Нетаньяху уже высказывается не первый раз о том, что вот прикладываются огромные усилия для того, чтобы решить эту проблему с беспилотниками. На линии границы кричат буквально, как можно жить в таких условиях. Но это жители северных поселений. Вот такая строчка тоже под заголовки газеты «Исраэль Айом». Ну, давайте, раз уж я коснулся главных заголовков, посмотрим, о чем он, главный заголовок в газете «Арец». Трамп немного развязал руки Нетаньяху для действий в Ливане, но, тем не менее, этот процесс не остановит угрозу беспилотников Хизбаллы. Вот Амос Арель, военный обозреватель газеты, тоже, собственно говоря, на эту тему. Тема по поводу Ливана — это требование в армии и некоторых министров, может быть, расширить военные действия в Ливане, заставить ливанское правительство больше надавить на саму Хизбаллу. Но у нас до сих пор связаны руки. Немножко нам их развязали, но армия говорит, что этого недостаточно, мы так ничего не достигнем. Угроза беспилотников продолжается, она есть, и они продолжают лететь и быть угрозой для наших солдат и в Южном Ливане, и по нашу сторону границы, для поселений, для армии, для всего на свете. Здесь как раз-таки вот фотография дома в Ливане, который в городе Цур. Цур — это та зона, где мы еще можем действовать. Тут от дома фактически ничего не осталось. Власти в Ливане заявили, 28 человек погибли и более 200 ранены после израильских атак в разных частях страны. Вот фотография разрушенного дома в городе Цур в Ливане. Это главная фотография на первой полосе газеты «Арец». Вот по поводу Ливана сегодня такая главная информация во всех трех газетах. Мы давайте здесь сделаем остановку, реклама, и потом продолжим обзор.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
1: Реклама. В DAX начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы DAX в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
3: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни. Энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на шоумен Сеул.ил.
6: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Максанай Кошмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
11: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
12: Реклама.
13: Когда хорошо знаешь страну, тебе редко нравится то, что они пишут в газетах и журналах. Эрнест Хемингуэй.
14: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем. Господа, колесо обозрения на первом, 25 минут 10-го время, и другие темы на первых полосах наших газет. Значит, две темы мы поговорили в «Идиотохронот», это просвещение и Ливан. Еще одна тема — гнев ультраортодоксов. Мы больше не можем продолжать с Нетаньяху. Здесь фотография Моше Гафни, значит, лидер в Кнессете партии Дегеля Тора. Он подверг резкой критике действия правительства, действия главы правительства, и угрожал, значит, Лефарек — это брит, то есть разрушить союз Нетаньяху с Ликудом после выборов. Он много говорит, обещает, но ничего не делает, заявил Гафни. Фотография команды Апоэль Бершева, Макаби Тель-Авив, желтого цвета здесь тоже, на первой полосе газеты «Идиотохронот». Исраэль Айом, другие темы. Макаби Тель-Авив с кубком радостные, еще одна тема, и информация о том, что через 10 дней после того, как был ликвидирован его предшественник Зайдин Аль-Хадад, по-моему, тот, кто занял его место, значит, командира военного крыла Хамаса, тоже был ликвидирован в секторе Газа. Ну, там надо сказать, что в таких ликвидациях у нас, у нашей армии всегда есть, скажем так, на чаше весов гири. То есть, если это очень высокопоставленный человек, то наша армия зачастую не останавливается перед тем, чтобы вместе с ним погибла его семья. В данном случае так произошло. По-моему, жена и дети были убиты ракетой, которая попала к нему там в окно. Но вот вы знаете, про лидеров... Я не привык как бы надсмехаться над смертью врагов или иронизировать над смертью врагов. Это не еврейская традиция, но в данном случае после того, что Хамас сделал, надо иронически заметить, что там большая текучесть кадров на высших постах командования этой террористической организации. Вот человек 10 дней даже до первой зарплаты не успел доработать, и его ликвидировали, и теперь надо снова искать ему замену. Об этом тоже пишет Исраэль Айом. Другие темы в газете «Аарец». Значит, ну, по поводу Трампа, Нетаньяху и Ливана, Амос Арель, я вам уже рассказал заголовок. Следующий заголовок в верхней части этой газеты, первой полосы. «Цааль солгал прокуратуре по поводу Ури Аль-Макайса», подростка, который был в тюрьме 16 месяцев. Это продолжение саги. Вот мы думали, что уже было несколько раз, мы думали, что сага, связанная с назначением Романа Гофмана, закончена. Тем более после вчерашнего объявления о том, что комиссия, которая повторно по постановлению суда рассматривала кандидатуру Романа Гофмана, подтвердила свое предыдущее мнение. В этой комиссии 4 человека, и там голоса разложились так же, как и в первый раз. То есть 3 человека проголосовали за рекомендацию Романа Гофмана, а председатель комиссии, бывший судья Ашер Грунис, проголосовал за. То он предложил, чтобы комиссия еще глубже рассмотрела все, что связано с действием Романа Гофмана в тот момент, когда был завербован вот Ури Аль-Макаес, а на это время назначить какого-то временно исполняющего обязанности командира Моссада, потому что срок вступления Романа Гофмана в должность 2 июня, это уже середина следующей недели, как вы понимаете. Но члены комиссии сказали, что после того, как они выслушали и самого Ури Аль-Макаес, который не выступал перед первым их решением, и еще одного офицера Моссада, они еще больше укрепили свое мнение о том, что Тор Мидот, это вот такая фраза, чистота биографии, скажем так, службы Романа Гофмана не подлежит сомнению, и они рекомендуют главе правительства назначить Гофмана на пост командира Моссада. Надо уточнить, что эта комиссия не является, ее мнение не является обязательным для правительства и для главы правительства. Она рекомендует. Просто очень часто бывало, когда комиссия находила какие-то темные или черные пятна в биографии кандидатов, правительство не решалось назначить их на какие-то ответственные посты. В данном случае комиссия рекомендует назначить. Нетаньяху уже возмущался тем, что тянут время, что буквально издевается над Романом Гофманом, что он не будет менять свое решение по поводу назначения Романа Гофмана. Но газета «Аарец» публикует вот все новые какие-то детали этого расследования, биографии, скажем так, Романа Гофмана, той части его военной биографии, связанной с Ури Аль-Макайесом. Напомню, тот подросток, которого завербовали офицеры 201-й дивизии, который командовал Гофман, для того, чтобы он в Телеграме в двух каналах начал печатать какую-то секретную информацию, для того, чтобы как бы вывести на себя агентов, возможно, Ирана. Значит, в это время эти телеграм-каналы, где Шабак увидел секретную информацию, были обнаружены. Ури был арестован. Ну, эту я уже рассказывал несколько раз, на всякий случай коротко. Он арестован, его посадили в тюрьму, его там допрашивали в Шабаке. Допросы в Шабаке, никому не желаю попасть под допросы в Шабаке, когда они связаны с безопасностью и с террором. А армия ничего не говорила по поводу того, что это они его задействовали. В результате он 16 месяцев просидел в тюрьме. В конце концов армия сообщила, его отпустили, но с тех пор Ули Аль-Макайес утверждает, что ему сломали жизнь, и обвиняет в этом Романа Гофмана в первую очередь. Он утверждает, что Роман Гофман солгал, когда заявил, что он ничего не знал об этих телеграм-каналах и так далее. В общем, Арес говорит, что армия доложила неверные сведения военной прокуратуре по делу вот этого самого Ури Аль-Макайеса, который просидел в тюрьме больше года. И более того, Арес сегодня развивает эту тему, напечатав вот такой материал. Значит, Мордехай Кремницер, он, по-моему, руководитель Института демократии, печатает сегодня. Тут на эту тему вообще три материала в газете я вижу по поводу назначения Романа Гофмана. Заголовок Мордехая Кремницера следующий. Богатству нужно будет решить им сделать ставку на безопасность страны. Ну, это такой намек, что вот богатство, видимо, будут еще апелляции, как я понимаю, что еще не поставлена окончательная точка в назначении Романа Гофмана. И здесь под заголовки написано, для того, чтобы подтвердить назначение Гофмана на пост главы Моссада, судьям потребуется притвориться, что решение членов комиссии вот этой Ашера Груниса была чиста от каких-то интересов. Ну, здесь намекается на то, что в этой комиссии три человека, которые проголосовали за, они приближенные Нетаньяху, во всяком случае. Одна из них — это Талия Энховерн, это мать Срулика Энховерна, которая подозревается в деле Билд и Катергейт, по-моему. Билд, в первую очередь, живет в Сербии, отказывается приезжать в Израиль, он подозреваемый. Второй из них — Даниэль Гершкович, человек, которого Нетаньяху много раз продвигал на разные важные посты в стране. Про третьего, господин Шапиро, по-моему, я мало что знаю, но газета пишет, что он тоже как бы вот сторонник Нетаньяху, и поэтому, ну, я уже говорил, что решение комиссии ожидаемо. Они, видимо, вчера я говорил, что они, скорее всего, проголосуют так же, как и в первый раз, из-за того, что они аффилированы как бы вот с Бениамином Нетаньяху. А Мордехай Кремницер говорит, судьи, если хотят утвердить это назначение, они должны притвориться, что решение комиссии было чисто от каких-то чужих интересов, намекая на то, что там были, да, другие интересы. Вот такая статья. И здесь фотография Ашера Груниса в 15-м году в Тель-Авиве. Он был тогда в Верховном суде. Михаил Аузертов, это уже журналист газеты «Арец», пишет материал, который озаглавлен «Назначение Гофмана». Значит, заново подтверждено в комиссии по назначениям высокопоставленных лиц. Грунис заявил, что члены комиссии не обращают внимания на правду, которая всплыла тогда, когда мы допрашивали офицера Моссада и Ури Аль-Макайеса. Они решили дистанцироваться от того, что им рассказали, и вновь подтвердили свое мнение. Ну и еще добавок Гиди Вайц добавляет еще в одной заметке, что армия солгала военной прокуратуре по поводу Ури Аль-Макайеса. То есть, видимо, она сначала сообщала, что мы не знаем, кто это, когда Шабак задавал им эти вопросы, и в результате Ури оставался под арестом 16 месяцев. Вот такое внезапное, скажем так, внезапно большое давление оказывает газета «Арец» на будущее решение суда, который, видимо, еще одно будет, видимо, будут еще одни апелляции по назначению Романа Гофмана. Другие заголовки в газете. Цахи Браверман. Еще один скандал. Ну, я, знаете, вот у нас, мы не знаем, насколько наши радиослушатели, скажем так, вовлечены в подробности разных дел. Я думаю, что наверняка есть люди, которым я говорю «Цахи Браверман», они понимают, о чем речь и о ком речь, и что там с ним связано. А есть люди, которым это, может быть, не очень важно. И они говорят, ну, где-то я слышал Цахи Браверман, но я не знаю, кто это. Это кто? Это руководитель компании Apple в Израиле, Intel, или лидер футбольной команды и так далее. Значит, и я каждый раз пытаюсь не слишком долго говорить на эту тему, чтобы тем, кто знает, не было скучно. Но в то же время что-то рассказать тем, кто не знает вообще, о чем речь. Цахи Браверман, напомню, это глава канцелярии премьер-министра Нетаньяху, который встречался с Эли Фельдштейном, проходящим по делу Бильд. У них была ночная встреча на стоянке минус четвертого этажа нашего генерального штаба Кирия, и Браверман подсел к нему в машину, попросил его сам и его, Эли Фельдштейна, отдать телефоны своему помощнику и сказал, что идет в армии следствие разведки по поводу утечки информации из армии. Дал ему список, на котором написано было 6 имен. Один из них был тот самый прапорщик, который был арестован, и которого обвинили вот в том, что вот он взял вот эту секретную информацию и передал Эли Фельдштейну. Правда, он там был написан полным именем и сказал, знаешь ли ты кого-то из этих 6 человек. Фельдштейн сказал, никого не знаю. Он не узнал этого прапорщика, хотя у него были с ним уже контакты. И Браверман сказал, смотри, это дело серьезное, я могу... закрыть это расследование. Вот этот жест, поворот ключа, скажем так, он стал символическим, таким не интернет-мемом, а визуальным мемом. Вот когда закрыть, вот так вот поворачивается ключ слева направо, знаете, по часовой стрелке. И после этого, это было как раз-таки в интервью, которое Фельдштейн дал Первому каналу, 11-му каналу. Вчера мы рассказывали о решении суда не позволить полиции потребовать все материалы этого интервью Эли Фельдштейна. Но с тех пор у полиции возникло подозрение, что Браверман, это то, что называется шибуш-хакера, то есть мешает следствию. И Браверман сначала отрицал, вообще сказал, ничего этого не было, я ничего не знаю. Но в результате дело дошло до того, что сегодня пресса нас извещает, что Браверман предстанет перед судом после Шимуа, после слушаний, которые будут с ним проведены, и он подозревается в попытке помешать следствию и утечке информации американскому изданию «Билд». Вот такая ситуация. Напомню, что он был кандидатом, он уже фактически было решение по поводу того, что он будет назначен послом в Лондон вместо Ципи Хотавелли, но сейчас, видимо, об этом назначении речь не может идти, потому что у него вот такие проблемы начались. Дальше газета пишет, Кнессет на этой неделе должен решить, опустит ли она, ну, это я литературно перевожу, до плинтуса. Еще один важный пост в нашей стране, Мевакер Амедина, то есть государственный контролер. Кнессет будет голосовать за того, кто займет этот пост, вместо Матаньяху Энгельмана, который заканчивает свою каденцию на этом посту. Но имеется в виду, что Нетаньяху прочит на этот пост некого Михаэля Равилло, он адвокат, но какой он адвокат? Он адвокат Ликуда, Нетаньяху и семьи Нетаньяху. Он защищал их интересы во многих вопросах, фактически был их личным адвокатом, и сейчас Нетаньяху пытается поставить этого человека, приближенного к себе, на пост госконтролера. Значит, оппозиция прочит на этот пост судью Элерона, судью Верховного суда, бывшего судью. Ну вот газета намекает на то, что если будет назначен Михаэль Равилло, человек, приближенный к Нетаньяху, к Ликуду, к семье Нетаньяху, который станет госконтролером, чего можно ожидать от него на этом посту. И газета это называет, что это будет еще одно снижение статуса поста госконтролера, если господин Равилло будет назначен на этот пост. Что еще? Газета анонсирует материал из «Нью-Йорк Таймс», который сделан на основе показаний жителей Украины и России. И здесь большая статья на седьмой полосе. «Война России и Украины». производит экологическую катастрофу на побережье Черного моря. Здесь фотография огромной клубы дыма в Туапсе, который поднимается в небо, сделан откуда-то сверху, с дрона, наверное, с какого-то. Написано о том, что Кремль пытается показать, что Асаким Карагиль, то, что называется, то есть business as usual. Это я на русский перевел? Нет, не на русский. Все нормально, все как обычно. Но, тем не менее, жители понимают, вот вдоль побережья Черного моря, жители России, что война пришла к ним. В Туапсе выпадает там черный серый дождь с какой-то серой пылью. Не только там, потому что Украина атакует нефтеперерабатывающие терминалы российские. И это все грозит Черному морю экологической катастрофой, пишет газета. Вот такой большой материал, статья в «Нью-Йорк Таймс», ее сегодня перепечатывает газета «Арец». Что еще здесь в этой газете? Ну, давайте мы закончим карикатурой эту часть нашего обзора, закончим карикатурой, которая в газете «Идет охранот», мы к ней вернемся уже во второй части, в третьей части нашего обзора. Фотография. Значит, семья, муж, жена и сын сидят за обеденным столом, там тарелки, стаканы, вилки, ножи и так далее. Рядом с ними подросток, ну, мальчик школьного возраста. Все это происходит на севере нашей страны. И папа говорит ему: перемирие, прекращение огня продолжается, так что сегодня тоже занятий в школе не будет, сынок. Оставайся дома. Вот такая карикатура с иронии про так называемое перемирие, которое происходит на севере нашей страны, в результате которой школьники там периодически учатся, периодически бегают в бомбоубежище. Вот такая карикатура в «Идет охранот». Второй рекламный блок сейчас у нас.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Ционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
8: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Хайсенс. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
2: Деспотизм не может существовать в стране до тех пор, пока не уничтожена свобода прессы, подобно тому, как ночь не может надвинуться, пока солнце не зашло. Чарльз Калеб Колтон.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем, господа. Я вот на второй, третьей полосе газеты «Идет охранот», где была карикатура, которую я вам рассказал. А центральная колонка здесь Мейрав Батито, которая пишет «Паарим», то есть расхождение, но на этот раз не просвещение, а в условиях жизни жителей центра страны и севера нашей страны. Как живут жители приграничных к Ливану поселений, мы с вами знаем. Ну и вот она пишет, что Нетаньяху не просто так на заседании Кабинета министров потребовал информацию по поводу решений по защите жителей севера, то есть строительство каких-то бомбоубежищ, необходимых им и так далее, на линии столкновения. И она пишет, что это не просто так он спросил, потому что он сам подписал ложь 8 лет тому назад, которая называлась «Маген Цафон», то есть «Защита Севера», которую он продал жителям Севера 8 лет тому назад. А ВОЗ, как говорится, и ныне там. Ничего с этим не происходит. И вот правительство опять принимает решение, потому что там надо что-то сделать. Дальше газета пишет о том, что Дональд Трамп собирает кабинет министров Ликрат Питарон, то есть навстречу какому-то решению с Ираном в Кэмп-Дэвиде. Обычно там собирается на какие-то очень, для принятия каких-то очень важных решений. И это решение будет на очень важную тему, связанную с национальными интересами, национальной безопасностью Соединенных Штатов Америки. И газеты еще пишут о том, что в Иране после почти 90 дней отключения интернета постепенно он начинает возвращать ему в некоторые районы этой страны. Ну, опять же, здесь много материалов. Йоси Яшуа, военный корреспондент газеты, пишет, что надо действовать в Ливане сейчас, иначе потом будет поздно. Будет достигнуто какое-то соглашение, и мы ничего уже сделать не сможем, и Хизбалла останется Хизбаллой. Следующий материал о жителях Севера. В основном они улыбаются, но рассказывают о том, как они живут, в каких условиях они живут. Вот один говорит, у меня есть... вот такой заголовок. «Гамлет хушат шлихут ешь гвуль». Даже к ощущению того, что я здесь выполняю какую-то миссию, у этого ощущения есть граница, сколько может человек терпеть, жить в таких условиях. Шай Рабин, 38 лет, отец женатый, отец трех детей, из Кирьят Шмона. Вот еще несколько репортажей от жителей. Бадерех Лемусат, это о Романе Гофмане. Про Цахи Бравермана материал. Есть еще один материал, мы видим фотографию. Если я сейчас спрошу Эфат Томер Ярушалми, все вспомнят, кто это такая, или скажет, или некоторые скажут, где-то я слышал, что это, кто это. Это та самая бывшая военный прокурор, значит, связанная с делом с Дэй Тайман и так далее. Газета пишет о том, что Ияль Замир, Рамадкаль, начальник генерального штаба, значит, принял решение о том, что она будет отстранена от службы в армии. Ну, и там будет какое-то поражение в правах финансовых в первую очередь. Снижение звания офицерского не происходит. Это не такое простое. Это можно сделать только после решения суда, который признает ее в чем-то виноватой. Следствие продолжается, и господин Замир заявил, что так как следствие продолжается, конца ему не видно, я вот решил сам принять какие-то сведения в порядке наказания бывшего военного прокурора, значит, увольнение из армии, есть там специальные финансовые выплаты, которые лицам на уровне генералов полагается при окончании службы в армии, она будет лишена этих финансовых выплат. В общем, понизить ее в должности после 25 лет службы в армии не так просто. Для этого должно быть решение суда, которое признает ее виновным. Его нет, следствие продолжается, и неизвестно, когда оно закончится. Поэтому армия принимает те меры по отношению к госпоже Томер Ярушалми, которые она может принять в рамках своих возможностей. Харидим угрожают разрушить блок с Нетаньяху. Но напомню, что ортодоксальные партии Ликут и Нетаньяху всегда были естественными партнерами друг друга. И вот сейчас очередные угрозы. Но надо сказать, что от ультраортодоксов за последний год из-за закона о мобилизации, а точнее об уклонении, они много раз чем только не угрожали Ликуду и Нетаньяху. Все эти угрозы остались на бумаге пока. Теперь угроза после выборов. Мол, мы не пойдем в правительство с Нетаньяху, а пойдем в правительство с кем-то другим. Значит, в партиях, которые идут на выборы, идет охота, в хорошем смысле этого слова, на людей, связанных с 7 октября, с заложниками и так далее. И вот сейчас Цвика Мор, отец Итана Мора, одного из заложников, который был из форума Тиква, который приближенный к Нетаньяху и всегда поддерживал политику Нетаньяху в отношении заложников и войны в секторе Газа. Он утверждал, несмотря на то, что его сын был в плену, что надо только военное давление сможет довести дело до конца. Значит, вчера Цвика Мор заявил, что он присоединяется к партии религиозных сионистов Бецалеля Смотрича. Ну и вот они... Здесь на фотографии, где, видим, на пресс-конференции они сделали вдвоем такое заявление. Так, ну вот по поводу системы образования. Здесь разворот. Разница в системе образования в еврейском секторе, бедуинском и в арабском. Я уже вам говорил, приближаются багруты, и газеты внимательно следят за тем, что с этим будет. Мы давайте пожелаем тем, у кого багруты, успехов в любом случае. В стране идет распространение, ну как распространение, ну, наверное, показатели 57 случаев в 26-м году и 102 в 25-м, это уже серьезная угроза для нашей, это бешенство. Значит, больные были обнаружены в Хулоне, в Ранане, в Модиине и в Рошайне. И врачи предупреждают, ветеринары предупреждают, они требуют еще бюджета дополнительного для того, чтобы остановить это дело. Надо всем вместе взяться за руки, чтобы это не пошло дальше. Вот об этом тоже информация. Международные полосы газеты. Значит, вот такая хорошая информация для тех, кто ждал, ждал, ждал и дождался. Компания Ferrari выпускает электромобиль. Значит, Люче она будет называться. В Италии почему-то недовольны тем, что это предательство интересов, что Феррари, наверное, был всегда бензиновым, что вот эти за глупости, четыре двери, электромобиль, это не для Феррари, но тем не менее. Значит, выглядит красиво машина. Цена, газета называет астрономическая цена, 550 тысяч евро. Выходит на рынок электромобиль Феррари. Испания. Подозрение в адрес человека, который занимал пост главы правительства раньше, господин Запатро, по-моему, так его зовут, значит, он друг Педро Санчеса, нынешнего премьер-министра Испании, он подозревается в огромном мошенничестве, связанном с драгоценностями. Говорят, что он, написано, что он пытался скрыться в Венесуэлу, но вроде бы не удалось. И здесь фотография каких-то золотых украшений, браслеты, часы и так далее были обнаружены у него во время следствия. Это международные полосы газеты «Идет Охронот». Дальше так действовал российский осьминог, пытаясь распространить хаос в Европе. Это материал о том, как... большое количество документов уплыли в сеть, то, что называется, в мировую интернет-сеть, которая говорит о том, что российские, может быть, спецслужбы пытались расколоть европейское общество, вызвать нестабильность в Европе, в том числе и в Израиле. И, например, в результате расследования выяснилось, что Россия была ответственна за то, что свиные головы клали около мечетей мусульманских в Париже, значит, и распространяли разные фейк-ньюс и так далее. Вот сейчас следствие выходит на то, кто ответственен за эти действия. Россия написано здесь. Так, что еще? Сотни свадеб подростков несовершеннолетних, наверное, в первую очередь это может быть бедуинский сектор, и всего лишь 4 обвинительных заключения за нарушение закона. Вот такая информация. Продолжается грабеж владельцев каньонов нас с вами, тех, кто паркуется. Ну, не грабеж в буквальном смысле, а имеется в виду цена за стоянку, которая там... Вы помните, цены отпустили не так давно с утверждением того, что это поможет снизить цены на стоянку. В результате они повысились. Хока Ханьоним, который был принят. Бецалель Смотрит обещал как-то этим заняться, но никто ничем не занимается. И вот здесь в заголовке написано... Значит, что вот такой пример. 164 шекеля за пятый час стоянки в одном из каньонов. Один человек говорит, что я в Азриэле на стоянке подошел к счету, на котором указано, как оплачивается, сколько что стоит. Ко мне подошел инспектор, который сказал, что пока я тут стою, каждая минута мне будет стоить бешеные деньги. И в результате я заплатил 172 шекеля за стоянку. Вот такая информация. На экономических полосах газеты «Идет охрана». На последней полосе газеты «Исраэль Айом» указано, что у нас начался сезон черешни. Сбор черешни у нас в основном в Галилее и на голландских высотах. Значит, фермеры собирают ее под угрозой, сами понимаете, чего, этой черешни, но обещают урожай в 4000 тонн. То есть она уже появляется в магазинах. Посмотрим, сколько она будет стоить, господа. Я уж не знаю, можно ли рекомендовать нашим слушателям ездить собирать черешню на север. Это уже каждый сам принимает свое решение. Дальше. Ют Алеф Басиван. Это сегодня день, значит, 11 Сивана в еврейском летоисчислении. И газета пишет на исторической страничке «Исраэль Айом» о том, что в этот день был основан город Бней-Брак. На землях, которые были приобретены у соседней арабской деревни, хасидов из Варшавы, в смысле, они приехали, купили земли. И Бней-Брак является шестым городом по количеству населения в Израиле. И есть у него еще один показатель, но о нем я загадаю загадку сегодня в программе ПМ по поводу Бней-Брака. Вот такая информация в «Исраэль Айом». Листай. Это я тут уже почти на последних сторонах, но давайте я полистаю. Пойдем к первым. Калькала Хадаша Шель Америка. Новая экономика Америки. Ну, здесь написано о том, что вот эти изменения, которые происходят на наших глазах, вносят какие-то коррективы и в экономику Соединенных Штатов Америки. В первую очередь AI, из-за которого увольняют людей, которые работают и выполняют многие функции. Инфляция, повышение цен на бензин. Внешний долг Америки, Соединенных Штатов, достиг 100% ВВП этих Соединенных Штатов. То есть огромная сумма. Ну и к этому надо пристраиваться. Вот такая статья, которая оказывает влияние. Курс доллара вчера был, по-моему, 2,83. Это вообще фантастика, господа, как вы понимаете. Когда-то он был больше 4, сейчас он опустился ниже 3 и продолжает снижаться. Значит, пробка перед облегчением на дорогах имеется в виду. Это Иерусалим. В городе очень плохая ситуация с движением. Поездка в 5 минут занимает час. Но обещают, что когда будет построена, там строится еще одна линия трамвая, и наступит сильное облегчение. Потерпите, мол. Следующая полоса рассказывает о репатриантах, которые, несмотря ни на что, приезжают в Израиль. Вот одна из них, Двора Ифрах, значит, она была лектором по философии во Франции, но 7 октября поняла, что ее стали преследовать антисемиты в коридорах того высшего учебного заведения, где она преподавала, и она приняла решение, у нее была своя яхта «Алиби», она погрузила все свое имущество на эту яхту, пересекла Средиземное море и оказалась в Израиле. Она теперь говорит, я чувствую себя полностью свободной. Вторая репатриантка Габриэла Денмор, ну, она прошла гиюр. Она говорит, я всегда чувствовал себя еврейкой, а теперь я еврейка официальная. И газета пишет о том, что гиюр в прошлом году прошло 2610 человек. Все, наверное, на этом. Да, больше времени у нас нету, господа. И благодарю всех за внимание. Трамп прошел медицинское исследование и сказал, что все показатели в норме. Это на фоне разговоров, которые звучат, что у него что-то плохо со здоровьем. Он написал в своей социальной сети, что все проверки, анализы отличные. Всем спасибо. Вам тоже желаю всех проверок и анализов отличных, господа. И спасибо всем за внимание. Всем хорошего дня.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
2: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева предлагает воспользоваться 35% скидкой на все виды лечения зубов. Звони сейчас, звездочка 9442. И не откладывай на завтра, ведь скидки только до конца месяца. Звездочка 9442.
3: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармиэле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. Конечно, вас ждет легкий фуршет.
4: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
5: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
7: Только в Центркар. Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
8: Центркар Азур.
7: Терех Ашива 9.
9: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
10: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
11: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: ЦАЛЬ подтвердил ликвидацию Мухаммада Уды. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛЬ опубликовала официальное подтверждение крыла Хамаса, бригады из Изадина Аль-Касама и бывшего руководителя разведывательного штаба организации Мухаммада Уда, осуществленной в ходе совместной операции Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности. В рамках совместной операции ЦАЛЬ и Шабака были атакованы несколько зданий в центре города Газа, где укрывался Мухаммад Уды. Операция стала результатом многомесячного разведывательного наблюдения за его передвижениями и деятельностью его помощников в Хамасе. Параллельно была атакована соседняя квартира боевика Хамаса, участвовавшего в нападении 7 октября и входившего в круг помощников Уды. Последние две недели Уды возглавлял военное крыло Хамаса после ликвидации Изадина Аль-Хадада. В предыдущие годы он руководил разведывательным штабом организации. В рамках своей деятельности Уды отвечал за планирование и координацию целей атак и рейдов боевиков Хамаса во время резни 7 октября. Кроме того, на протяжении всей войны он участвовал в координации многочисленных терактов, руководил сбором и анализом разведданных для подготовки атак против сил ЦАЛЯ и граждан государства Израиль. Разведывательный аппарат Хамаса под его руководством обеспечивал поддержку террористической деятельности организации и создавал инфраструктуру для операций, представлявших угрозу для израильских военных и гражданских лиц. По заявлению ЦАЛЯ, Мухаммад Уда был одним из последних высокопоставленных командиров военного крыла Хамаса, принимавших участие в планировании и реализации нападений 7 октября, а также в руководстве боевыми действиями против израильских сил. Его ликвидация является существенным ударом по попыткам восстановления террористической организации Хамас. По сообщению пресс-службы ЦАЛЯ, в ходе действий израильских сил на юге Ливана беспилотник ВВС обнаружил в воздухе вражеский беспилотник, представлявший угрозу для военнослужащих в районе операции. После этого беспилотник приземлился, и к нему подошел боевик террористической организации «Хизбалла», чтобы забрать аппарат. Вскоре после этого ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали боевика. Адвокаты Бениамина Нетаньяху попросили отменить сегодняшние показания премьер-министра по уголовным делам против него, объяснив, что Нетаньяху до глубокой ночи занимался вопросами безопасности. Судьи в ответ попросили предоставить подробное обоснование для суда и прокуратуры до 10 утра. И на данном этапе отложили заседание на неопределенный срок. Оно должно было начаться в 9 утра. Изучив обоснование, судьи примут решение, состоится ли заседание сегодня позднее или будет отменено. Совет Безопасности ООН выступил с осуждением воздушного удара по расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах атомной электростанции Барака. В заявлении атака беспилотника названа возмутительной. Удар представлял значительную угрозу для жизни людей, критической инфраструктуры, окружающей среды. Это наглое нарушение международного права. Атаки и угрозы атаки объектов мирной атомной инфраструктуры недопустимы и должны прекратиться, заявляет Совбез. Удар по станции был нанесен 17 мая. Два беспилотника были перехвачены, третий врезался в генератор, вызвав

пожар. Объединенные Арабские Эмираты заявили, что дроны были запущены из Ирака шиитскими боевиками, возложив ответственность на Иран. Однако в заявлении ООН Иран не упоминается. Заместитель командующего военно-морскими силами Корпуса стражи Исламской революции по политической части Мох

закончится для США позором, констатировал Акбарзаде. И о погоде. Согласно прогнозам метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной, и переменная облачность. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждоде 25 градусов, в Бершеве 28, на побережье Мертвого моря и на голландских высотах 32, в Эйлате 34, в Хайфе 24, в Твери, на побережье озера Кинерет 30. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Время». Романовой.

10:10 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Музыкально буду сопровождать вас по тем двум ближайшим часам, которые мы с вами проведем вместе. Ну и надеюсь на то, что это утро будет не только легким, но и максимально музыкальным. И надеюсь, все свои дела, которыми вы занимаетесь сейчас, будут в рамках этих двух часов сделаны. Даже если планировалось сделать их за часов 5. Всем легкого утра и салют!

0: Реклама.
1: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
2: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Showman COIL». В DAX начинается обновление коллекций. Филиалы DAX в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

0: Реклама. Центркар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
1: Только в Максанай Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармиэле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
2: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
3: Только в «Центркар». Автомобили «Тойота», начиная от 700 шекелей в месяц.
0: «Центркар Азур».
3: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.

0: Время Романова.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира.
2: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
3: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
2: Это немыслимо.
3: Согласен.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: Эли Швидлер.
2: Марк Кричевский.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Редко,
4: туманной
3: но
4: не посвятил да. свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
5: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так могет. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
6: Не, не по Фрейду.
0: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
5: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
7: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
1: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
8: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
9: События военные могут начать идти на спад.
10: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
11: Говорите о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
11: В прямом эфире с трансляцией.
12: Проголосуй, проголосуй, проголосуй за свои любимые песни.
13: Тройной www.891fm.co.il.
14: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
13: «Хит по радио» на Первом радио.
0: Реклама.
15: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
16: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
17: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
18: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
19: Абалонь. Без него не начнут.
20: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
15: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
21: Первое радио. Новости.
22: Коалиция возобновляет продвижение закона о роспуске Кнессета. Подробнее через несколько секунд. А 11 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Глава коалиции Офир Кац объявил, что закон о роспуске Кнессета будет утвержден в первом чтении 1 июня. В этот день законопроект будет вынесен на голосование в организационной комиссии, а также на пленарном заседании Кнессета. Это означает, что 1 сентября выборов в Кнессет не будет, так как должны пройти 90 дней между утверждением закона о роспуске Кнессета и выборами. После утверждения закона в первом чтении он будет возвращен в комиссию, где продолжится обсуждение даты выборов. На данный момент есть 4 возможные даты – 8 сентября, 15 сентября, 20 октября и 27 октября. Для того, чтобы выборы состоялись в сентябре, Кнессет должен быть распущен до середины июня. На данный момент коалиция продолжает продвигать законы, которые невозможно будет утвердить после утверждения закона о роспуске Кнессета. Напомним, что с момента объявления выборов принято утверждать законы по согласованию коалиции и оппозиции. Фракция Ядута Тура требует вынести на голосование законопроект депутата Исраэля Айхлера, который позволяет обойти санкции, наложенные юридическим советником правительства, на семьи учащихся ешив, уклоняющихся от службы. Помимо прочего, они лишены скидок на ясли для их детей. Законопроект Айхлера предусматривает возможность обойти эти санкции. В Ядута Тура заявляют, что если законопроект не будет вынесен на голосование, они не поддержат законодательной инициативы коалиции. По данным телеграм-канала haifa.ru.co.il, служба МАДА сообщила о трагическом инциденте, произошедшем сегодня ночью в Хайфе. В 0:51 в диспетчерский центр округа Кармель поступило сообщение о мужчине, найденном без сознания на улице Хармеш. Прибывшие на место фельдшеры и парамедики обнаружили мужчину без признаков жизни, без пульса и дыхания. По их словам, он был извлечен из воды. Несмотря на проведенные проверки, медикам пришлось констатировать смерть мужчины на месте. Обстоятельства этого происшествия уточняются. Более 1,5 миллиона паломников прибыли в Мекку в Саудовской Аравии для участия в хадже. Точные цифры на официальной пресс-конференции объявили Генеральное управление паспортного контроля Саудовской Аравии и командующий силами паспортного контроля хаджа генерал-майор Салех бен Саад Аль-Мураба. Особое внимание в этом году уделяется мерам безопасности в районе проведения святых для мусульман обрядов на фоне общей региональной ситуации. Как сообщило Министерство обороны Саудовской Аравии, ведомство опубликовало официальные кадры развертывания систем ПВО вокруг святых мест. Эти меры направлены на обеспечение полной безопасности 1,5 миллионов верующих, прибывших в страну со всего мира. Саудовские власти продолжают координировать работу всех служб для предотвращения любых инцидентов во время паломничества. Израильская валюта продолжает уверенно расти после расширения решения Банка Израиля снизить процентную ставку. Накануне доллар опустился примерно до 2 шекелей 84 огород, а евро торгуется немного выше 3 шекелей 30 огород. На валютном рынке отмечают, что доллар теряет около 1,2% по отношению к шекелю, тогда как европейская валюта дешевеет примерно на 1,4%. При этом на мировых рынках ситуация выглядит иначе. Доллар, наоборот, демонстрирует укрепление относительно ряда ведущих валют. Евро слабеет к американской валюте, а фунт стерлингов также показывает снижение. Несмотря на продолжающееся укрепление шекеля, глава Банка Израиля Амир Ярон дал понять, что регулятор пока не намерен вмешиваться в ситуацию на валютном рынке. Укрепление шекеля может привести к удешевлению части зарубежных расходов для израильтян, включая авиабилеты и покупки за границей. В то же время сильная национальная валюта создает дополнительные сложности для израильских экспортеров и технологических компаний, получающих значительную часть доходов в долларах. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 25 градусов, в Бершеве 28, на побережье Мертвого моря и на Голландских высотах 32, в Эйлате 34, в Хайфе 24, в Твире на побережье озера Кинерет 30. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
2: Время любить. Любить. Время мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

your dancing feet now. Won't you to know?

0: Реклама. Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
3: Центркар Азур.
2: Дерех Ашива 9.
4: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.

0: של אבינתי פאטי זה גוף חצוף באנגלית, ואם לא הבנתם אז תעשו גוגל.
1: Реклама. Максонай Кошмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максонай Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максонай Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
5: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
1: Реклама.

все удивляются, как то ребята, не может быть. Ребята, ну может быть. Да, простите, не собрались, разбежались, но без пыли.

11:49 на часах студии Первого. Конечно же, расстаюсь с этим часом я на сегодня для того, чтобы завтра ровно в 10 вернуться в эту студию вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время, время Романовой на Первом. Ну и, разумеется, иду в свой кабинет заниматься плейлистами коллег. Да, совсем-совсем скоро продолжу звучать музыкой для всех вас. И встречусь завтра с вами ровно в 10, оказавшись в этой студии, вновь поприветствую. Да, конечно же, вновь со всеми, конечно же, традиционно проведу свое время Романовой на Первом. Ну и сегодня рекомендую вам оставаться с нами на одной волне нашей музыки для вашего настроения. Надеюсь, эти пару часов были для вас приятными. Всем салют!

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
6: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
7: Не по Фрейду. Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
6: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
8: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
9: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
7: Реклама.
10: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
11: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
10: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: 272 бойца начали службу по программам для харидим. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным информационного портала «Вести», 272 из 433 призывников ортодоксов начали в апреле и мае службу в боевых частях в рамках специальных программ для представителей этой общины. По данным ЦААЛя, это на 24% больше по сравнению с аналогичным призывом прошлого года. Тем временем десятки представителей ультрарелигиозных радикальных движений устроили ночью дебош возле отделения полиции округа Бениамин, протестуя против задержания уклоняющегося от службы в ЦААЛе. Как сообщает Сругим, инцидент начался после того, как сотрудники дорожной полиции остановили на 60-м шоссе автомобиль, двигавшийся с опасным нарушением правил. В ходе проверки выяснилось, что водитель машины является уклонистом, который разыскивается для допроса. Мужчина был задержан на месте, а затем передан представителям армии и военной полиции. Вскоре после задержания к отделению полиции в округе Бениамин прибыли десятки нарушителей порядка. По данным полиции, участники беспорядков перевернули полицейский прицеп, подожгли картонные коробки, повредили ограждение и дверь аварийного выхода из здания. Сотрудники полиции вызвали подкрепление и совместно с бойцами спецподразделения ЯСАМ и пограничной полиции МАГАФ начали разгон демонстрантов. Для этого применялись спецсредства для разгона беспорядков. Во время столкновений силовики обнаружили еще одного уклониста от службы в ЦАЛе, принимавшего участие в беспорядках. Он также был задержан. В полиции заявили, что рассматривают нападение на полицейский объект как серьезные инциденты и продолжают расследование с целью задержания других участников беспорядков. Также минувшей ночью несколько десятков ультраортодоксов пытались прорваться в дом военнослужащего ЦАЛя, отвечающего за охрану лагеря Бейт-Лид, где находится военная тюрьма номер 10. Демонстранты прибыли к дому военнослужащего в Кирьят-Ата, сильно стучали в дверь и повредили вход в квартиру. По данным Вайнет, на вчерашнем заседании военно-политического кабинета премьер-министр Бениамин Нетаньяу и министр обороны Исраэль Кац признали, что причина, по которой Израиль не наносит ударов по Бейруту, заключается в американском вето. На северо-западе Лондона в районе Голдерс Грин крупный пожар возник в кошерном супермаркете. На место прибыли 15 пожарных расчетов. На данном этапе о причинах пожара информации нет. В Ленинградской области в России ведутся поиски серийного убийцы и насильника Андрея Кийко, который во время тюремного заключения подписал контракт с Министерством обороны России, а минувшей осенью сбежал из госпиталя в Кронштадте, где находился после ранения в Украине. Кийко, которому сейчас 41 год, был признан виновным в 3 убийствах, 8 изнасилованиях и 11 разбойных нападениях, совершенных в период с 2004 по 2007 годы, и приговорен в общей сложности к 25 годам лишения свободы. Преступления, жертвами которых становились молодые девушки, совершались в петербургском парке Сосновка, в связи с чем он получил прозвище «Сосновский маньяк». В 2024 году преступник, которому оставалось 7 лет до освобождения, заключил контракт и отправился на фронт, несмотря на то, что осужденные за сексуальные преступления, как отмечает издание «Инсайдер», к службе по контракту допускаться не должны. В январе 2025 года Кийко был ранен и находился на лечении, сначала в Ростове, затем в Кронштадте. Несколько месяцев назад он сбежал, однако до мая текущего года Министерство обороны скрывала побег, несмотря на опасность, которую представляет Кийко. В Словакии состоялись специальные олимпийские и европейские соревнования по триатлону. 5-й раз подряд победителем турнира стал израильтянин Рон Бек. Он преодолел дистанцию за 1 час 6 минут и 51 секунду. Дистанция состояла из заплыва на 750 метров, бега на 5 километров и велосипедной гонки на 20 километров. В турнире принимали участие 31 спортсмен из 10 стран. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной переменная облачность. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 25 градусов, в Бершеве 28, на побережье Мертвого моря и на Голландских высотах 32, в Эйлате 34, в Хайфе 24, в Твери на побережье озера Кинерет 30. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее на первом ПМ.

So You Live in the Morning. Phil Collins, Can't Stop Loving You. Так называется его песня, которая открыла сегодняшний выпуск программы PM на Первом радио. Добрый день всем. 27 мая, Йом-Рви, среда. Юд Алиф, 11 день месяца Сиван в еврейском летоисчислении. PM до 14. Чем мы будем сегодня заниматься? Так как сегодня среда, то в середине этого часа рубрика «История городов». Сегодня мы расскажем о городе Рамла. Мы не рассказывали о Рамле еще? По-моему, нет. Чтобы не запутаться, чтобы не повториться. Просто я тут консультировался. На иврите правильное название — Рамла. Представляете? Ну, мы называем Рамла, Рамле, Рамля. Ну, Рамла. Через 20 минут познакомимся с историей этого города. Тоже древний город на нашей с вами земле. Во втором части я загадываю загадку, которая будет связана еще с одним городом нашей страны. Я намекнул на это в программе «Колесо обозрения», но не более того. Надеюсь, никто ни о чем не догадался. Мы с вами, надеюсь, продолжим сегодня общение, которое происходит каждый день в программе PM, и к которому я приглашаю каждый раз наших радиослушателей, всех вас, уважаемые радиослушатели, независимо от того, где вы, что вы, чем вы занимаетесь, где вы находитесь, географически, мысленно, да и вообще. Давайте общаться, пишите, делитесь какими-то своими мнениями, рассуждениями, мыслями, чувствами, эмоциями или в Фейсбуке на странице программы PM. Как обычно, или, как обычно, отсылайте сообщение на наш ватсаповский номер 054-2070-800. 054-2070-800. Программа PM до 14, потом наша спортивная передача, а пока мы поехали!

0: Ева Польна, узнали, наверное, ее голос. Во всем виноват мегаполис. Но всегда у людей легче признавать, что виноват кто-то или что-то. Я не виноват. Виноват кто-то, мегаполис, страна, люди и так далее. Слушайте, мотай памахруна и тембокульно. Сейчас иностранные наши слушатели поняли, что сбилась настройка, и они услышали какую-то непонятную радиостанцию, которая говорит на непонятно каком языке. Я надеюсь, что большинство поняли, о чем я говорил. Но я спросил, когда вы последний раз были в кино. Я не просто так спросил. Дело в том, я вам хочу дать одну любопытную информацию, что когда появилось звуковое кино, после того, как прошла эра немого кино, появилось звуковое кино, в Палестине как называлось кино? Никольно, шемано, она называлась, а слово шмо, лишмо, шем, слушай. Вот сейчас мотай памахруна были айтем башемано. Окей, давайте почитаем ваши радиослушатели. Ваши сообщения, наших радиослушателей. Слава написал: всем привет, всем болельщикам Макаби Тель-Авив, мои поздравления с выигрышем Кубка страны. Всем летнего настроения и выполнения намеченного. Слава пишет, как мы говорим, и правильно делает. Он написал намеченного, не намеченного. Зачем вот эти вот странности? Зачем надо говорить намеченного, а писать намеченного? Что, какой смысл? Давайте исправлять русский язык. Какого черта ты туда полез? Зачем надо писать какого? Когда мы говорим какого рожна. Ну ладно, это я так. В WhatsApp пару сообщений пришло. Дед Изя. Шалом, Павел. Есть музыканты, чьи имена многим ничего не говорят. Но когда играет знакомая мелодия, мы говорим: а, этот, ну, конечно, мы его знаем. Вот к таким артистам относится тот, кого слышно на самых известных альбомах легендарных групп. К сожалению, в прошедшем времени. Несколько дней назад его не стало. Ричард Перри. Замечательный саксофонист, известный музыкант, чьи знаменитые партии звучали во многих культовых композициях Pink Floyd. Например, в легендарном альбоме The Dark Side of the Moon. Во всех композициях есть саксофон Перри. Покойся с миром, великий музыкант Ричард Перри. Дед Изи написал нам. Ой, я вам по этому поводу тогда поставлю чуть позже песню, в котором есть гитара известного музыканта, но мало кто об этом знает. А песню знают все. Гитарный проигрыш. Здравствуйте, Павел. Пишет нам Игорь из Германии. Соединенные Штаты ударили по иранским прибрежным батареям, ударили по миноукладчикам корабля и провели через пролив несколько супертанкеров. В ответ никакой реакции Ирана. О чем это говорит? И спрашивает Игорь. Почему никакой? Иран сбил какой-то беспилотник американский, а они там дорогие. Не тысячи и не десятки тысяч долларов стоит, а дороже. Это говорит о том, что страны продолжают идти в сторону заключения какого-то соглашения, которое потом превратится в договор. Вот о чем это говорит, уважаемый Игорь. Так, сейчас реклама, после которой для тех, кто засыпает, я задам музыкальную загадку.
1: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: 35% скидка.
3: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Шеф-абухари! Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф-абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф-абухари! Шеф-абухари. Главный по вкусу.
6: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
4: реклама.
0: Но эта музыкальная загадка будет только с той целью, чтобы поощрить вас к написанию нам чего-либо. Ну и заодно как-то вот так взбодриться. Кто-то, может быть, уже в середине рабочего дня уже думает: господи боже, хочется спать уже домой, хочется засыпать. Этот ведущий просто что-то писал, что мне больше делать нечего, что я буду... Может быть, сейчас вы захотите что-то написать, потому что вы узнаете певца, песню которого я сейчас поставлю. Если узнаете, можете написать. Я никаких призов не обещаю за это. Если вы ищете награду за свою догадку, то нет. Награда, музыкальная заявка будет за загадку, которая будет в следующем часе. А сейчас просто давайте попробуем определить, кто это поет, господа. Запись 5-летней давности, сразу вам скажу. И мне кажется, этот исполнитель должен быть вам немножко знаком. Итак, песня называется «Баир Шели». В моем городе. Песня исполняется на иврите.

Какая замечательная строчка в этой композиции. Шельхули, коли пхадим, кибе не мать. Поет романтический герой этой песни. Дайте я посмотрю почту. Узнал кто-то, не узнал. Узнал кто-то, не узнал. Узнал. Герри, Аркаша Духин. Аркаша Духин матюкается. Марина, Марина Петрович. Как можно спутать этот голос, написал Виктор. Виктор... Батька Махно, который... Господа, те, кто не узнал, это вот этот самый певец, который всем нам хорошо знаком теперь. Так что Батька Махно, Петрович и Марина совершенно правильно написали «Ном Битан». Но мы с вами слушали его запись 2001 года, «Баир Шили», так называется песня. Так, продолжаем. Давайте вот сейчас тему, которую дед Изя... начал, музыканты, которые менее известны. Но участвовали в записи каких-то известных песен, альбомов и так далее. Вот в этой композиции, господа, которую мы сейчас услышим перед тем, как в эфире прозвучит история города Рамле. Нет, нет, нет, подождите, нет, нет. Что это я путаю? Вот эта композиция, вот эта, вот эта. Она тоже всем должна быть хорошо знакома. Вместе с исполнителем фильма о биографии, первой половине биографии, который идет сейчас в наших кинотеатрах. Но в этом фильме, в этой записи есть гитара, играет на гитаре хорошо знакомый знатокам рок-музыки Эдди Ван Хален, Beat It, Майкл Джексон.

0: Ну, будем считать, что это моя рекомендация всем, кто любил и любит творчество Майкла Джексона, сходить на этот фильм в кино. «Рождение звезды» — второе название его. Майкл. Так, господа, история города Рамли на подходе. Сейчас начнем с ней знакомиться. Но сначала прочту одно сообщение. Витал написал нам в сопровождении фотографии. «Добрый день. Сегодня утром вы упомянули о начале сбора черешни. Видел вчера в магазине эх цена. Ну, наверное, ах цена должно быть еще. Смотрите сами». Значит, прежде чем я расскажу, фотография мне подсказала, что сейчас самый вообще идеальный сезон фруктов, господа, потому что мы находимся на стыке сезона. Клубника до сих пор есть, арбузы уже есть, дыни есть все время, черешня появилась, нектарина, персики, абрикосы, все, что, виноград, все, что хотите. Теперь цена, на которую указал Витал. Значит, я не буду называть ее полностью, которая написана над ящиками с черешней. Здесь причем и красная, и вот эта желто-красная черешня. Я скажу по частям, цена, которая там написана, по цифрам, а вы уж сами соображаете. Значит, здесь ящики черешни, и над ней табличка, на которой мелом выведено 1,60. 1,60. Ну, это начало сезона, ну что же вы хотите? Чуть позже будет 1.5.0, потом 1.4.0, потом 1.3.0, потом 1.0.0. А потом смотришь, и ниже 1.0.0 опустится цена. Господа, здесь в нашей стране город Рамла. Так правильно он называется. Мы называем его Рамла, Рамли. Давайте познакомимся. Ой, тут много информации с его историей.
1: «Под небом голубым. История городов Израиля».
2: Смешанный город – это первая ассоциация, которая приходит в голову израильтянину при упоминании города Рамла. И действительно, в городе около 30% арабского населения, 23% из них мусульмане и около 5% христиане. Название города произошло от арабского «Мединат эль-Рамль», что в переводе означает «город песка», так как он был заложен на песчаных дюнах и является единственным городом, основанным арабами в Палестине. Согласно данным Академии языка иврит, правильное произношение названия города – Рамла. Но мы будем говорить привычное – Рамла. Город основал в 716 году халиф Сулейман, предполагавший сделать его столицей Палестины вместо близлежащей Лиды – Лод. Хотя есть некоторые исторические данные, которые говорят и о более ранних годах первых построек города. При Сулеймане были отстроены крепостные стены, рынок и большая мечеть. От построек того времени сохранился только 27-метровый минарет «Белая башня», достроенный в XIII веке Бейбарсом I. Согласно трактовщикам Корана, возвышенность с источником воды, место, куда Господь привел Иисуса Христа и его мать Мирием, это и есть Рамла. Район Рамлы и Лода еще в античные времена был важнейшим перекрестом дорог, идущих с юга на север, из Египта в Турцию и Сирию, из запада на восток к Иерусалиму, Иудейским горам и в Иорданию. Рамла стала важным и большим городом в регионе, центром политической и экономической жизни, известным во всем мусульманском мире. Поэтому она много раз становилась целью захватнических войн, от которых страдало местное население. По тем временам город был очень большим, около 50 тысяч жителей. Кроме мусульман, здесь была община православных христиан греческой ортодоксальной веры, которые построили здесь две церкви. Здесь работали мельницы, производилось оливковое масло. Город экспортировал знаменитое мыло из Рамлы, инжир, плоды рожкового дерева, мед, изюм и вино. Было налажено производство текстиля и бумаги, керамики, железа и стекла. Продукция Рамлы, как стратегического торгового центра, отправлялась в Ирак, на Аравийский полуостров, Индию и Испанию. В городе работали банки, предоставлявшие суды торговцам. Нам кажется, что совершенно напрасно ростовщиков не причисляют к одной из древнейших профессий. Этот период, пожалуй, можно назвать временем наивысшего расцвета Рамлы за всю его историю. Евреи жили в Рамле, судя по всему, со времен его основания. Но самые ранние свидетельства их жизни относятся к первой половине XI века. По предположениям, тогда в городе проживало около 4000 евреев. В 1033 и 1034 годах город пострадал от землетрясений, но был быстро восстановлен. В 1068 году сильнейшее землетрясение полностью разрушило город. Источники говорят, что тогда погибло от 15 до 25 тысяч граждан. 4 года спустя город был восстановлен уже в другом близлежащем районе, но значение его как центра торговли было утеряно. Во время крестового похода жители покинули город, перебравшись в Ашкелон, а затем в течение 170 лет еще 5 раз жители Рамлы возвращались и оставляли город. Рамла стала передовой крепостью крестоносцев под названием Рамес. В 1187 году город отвоевал Салах ад-Дин. Тогда же были разрушены укрепления города. На месте разрушенного католического собора выстроена мечеть. Давайте пропустим 600 лет насыщенной истории города и окажемся в 1799 году. 1 марта Наполеон захватил Рамлу, не встретив сопротивления. Здесь находилась его ставка. Комнату, где остановился будущий император, можно посетить в монастыре святых Никодима и Иосифа. В начале 19 столетия в Рамле проживало около 6 тысяч жителей и несколько десятков евреев. Сравните с 50 тысячами почти за 1000 лет до этого. 17 ноября 1917 года Рамла была захвачена войсками генерала Аленби. Под властью мандата город стал расти и развиваться. Были проложены дороги, построен муниципалитет. Но в 1927 году вновь землетрясение, разрушенные здания и погибшие жители. Вскоре после голосования в ООН по разделу Палестины начались бои за Рамлу между арабами и евреями. По решению ООН Рамла должна была войти в состав арабского государства. Опасаясь, что город станет плацдармом для нападения на Тель-Авив, бойцы Пальмаха и Эцеля несколько раз, неся потери, неудачно атаковали арабский гарнизон Рамлы. Но после захвата соседнего Лода гарнизон капитулировал, и вместе с оружием ему позволили покинуть город. Вслед за ним покинули город в конце мая 1948 года и его арабские жители. В городе осталось около 1000 арабов, христиан. Около 40 семей выходцев из Болгарии были первыми репатриантами, поселившимися в городе в ноябре 1948 года. В декабре в городе поселилось уже около 2000 евреев, в январе – 3,5. Вместе с этим власти разрешили поселиться в городе арабам из разных мест Палестины, а также 400 арабским рабочим для сбора оливок. Многие из них остались жить в Рамле. С 50-х годов Рамла стала израильским центром для евреев – караимов. До середины 70-х годов 20 века Рамла была промежуточной остановкой на пути из Иерусалима в Яфу и Тель-Авив, до того, как было проложено шоссе номер 1, которое соединило Иерусалим и Тель-Авив напрямую. В 80-е годы Рамлу называли городом дискотек из-за большого количества дискотек в городе. Здесь начинали свой путь многие певцы восточного стиля до того, как он стал популярен во всей стране. Вместе с тем, город никогда не называли городом тюрем, но самые большие и, если можно так сказать, известные тюрьмы находятся в Рамле. Масиягу, Айалон, Гивон и женская тюрьма Неве Тирца. Штаб Центрального округа полиции тоже находится в Рамле. Именно в тюрьме Рамле в 1962 году был казнен Адольф Эйхман. По данным на декабрь 2025 года, население города составляло 85 561 человек. Археологический парк в Рамле часто ассоциируется с арочным бассейном, который представляет собой уникальное средневековое подземное сооружение, где можно покататься на лодке среди подземных арок. Построен в конце 8 века при правлении Харун аль-Рашида, арабского халифа из династии Аббасидов. За пределами арабского мира Харун широко известен как один из центральных персонажей «Тысяча и одной ночи». Архитектура бассейна, в которой каменные столбы соединены арками, была заимствована крестоносцами и в XII веке использовалась в Европе при строительстве готических сооружений. В Рамле находится самое большое кладбище солдат Британской империи. Здесь похоронены погибшие во время Первой и Второй мировых войн, а также во времена британского мандата. Если наберетесь терпения, то сможете найти здесь могилу рядового по имени Гарри Поттер, погибшего в бою в Хевроне 22 июля 1939 года в возрасте 19 лет и 10 месяцев. Заслуживает посещения рынок Рамлы, построенный более 100 лет назад при Османской империи. Среди других объектов – церковь Святого Георгия, храм, построенный на месте дома, где родился Святой Георгий. Здесь находится музей, посвященный его жизни, почитаемый в разных культурах. Мечеть Аль-Бируни, или Белая мечеть, одна из старейших мечетей региона, сочетающая элементы исламской и крестоносной архитектуры. Собор Святой Анастасии – это действующий православный храм, входящий в Иерусалимский патриархат. Францисканская церковь святого Никодима и Иосифа Аримафейского. Иосиф Аримафейский – тайный последователь Христа, который подарил ему свою гробницу. В церкви находится картина Тициана «Снятие с креста», подаренная Мадридом в 1846 году. Все это говорит о том, что город стоит посетить туристам, которые интересуются историей Палестины. Среди городов-побратимов Рамлы – американские Канзас-Сити и Тусон. Литовский Поневежис, латвийский Даугавпилс и российские Выборг и Челябинск.
1: Под небом голубым. История городов Израиля. Реклама.
3: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармиэле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
1: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
3: В ДАКС начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70% и еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
1: Реклама.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Наплевали на всех группа пиццы и Леонида Агутин сейчас в этой песне. Время 47,5 минут 13-го. Продолжаю читать ваши сообщения. Всем привет, господа, я бывший рыбак из Израиля. Пьем, ты гевер-гевер. Иногда тебе респект. Если ты дал бы право выбора писать, что человека на душе, это было бы демократия, как по мне. Сегодня финал Лиги конференций. Есть такая команда «Кристал Палас». «Палас из Кристалла». «Ты вчера не догнал меня». Не догнал, в смысле, не понял, что? «Как по мне, Палас победит 3-1. Это мой прогноз. Ставлю на этот матч 100 израильских рублей». Слушайте, я знаю, «Кристал Палас» есть в Мадриде. Такой дворец небольшой, из стекла весь. Это они оттуда, что ли? Ну, я не знаю. «Шалом Раабе, ну». С праздником всех, подождите, всех Али Аляери, заклинатель Куряги. Что это за праздник, я не знаю. Заклинатель Куряги для меня говорит загадками. Так, значит, батька Махно прислал нам до второго сообщения, в котором узнал Ноама Битана, в сообщении с фотографией. Вот такой текст. Добрый день, уважаемый Павел Михайлович и радиослушатели. К сожалению, проспал обзор сегодняшней газеты. Ай-яй-яй-яй-яй. Но больше чем уверен, что вы упомянули о вчерашнем Кубке Израиля по футболу, который проходил в Иерусалиме. Ну, конечно, я с этого начал. Игра была интересная, динамичная и насыщенная событиями, как на футбольном поле, так и за его пределами. Единственная возможность попасть на футбольный матч – работа охранником. Из всех знаменитостей, с которыми удалось сфотографироваться, главное, считаю, селфи с Эмили Дамари. Она хоть и является болельщиком Германии, но у меня вызывает огромное уважение. Сильная женщина. Маккаби Тель-Авив победили заслуженно, завоевали кубок страны в 25-й раз. При всей моей нелюбви к этому клубу обязан отметить, что это легендарное достижение. С уважением, батька Махно, и он прислал свою фотографию вместе с Эмили Дамари. Вместе улыбается. Это наша заложница, бывшая, у которой нет, по-моему, двух пальцев на руке. И я видел вчера, ее мельком показывали несколько раз камеры. Я, по-моему, успел узнать. Я же сказал, это же, по-моему, Эмили Дамари. Но потом раз, камера убежала. Ну вот подтверждение того, что она тоже была на этом матче. И болела за тель-авивский Маккаби. Павел, вы не оговорились? Разве песня «К ебе не матери» 2001 года? Сколько же лет тогда Ноаму, Валентина? Слушайте, я не знаю, сколько ему лет, но я не оговорился. Это песня две... Я сказал первого? Одиннадцатого? Одиннадцатого? А я что, сказал первого? Если я сказал первого, то оговорился. Песня 2011 года. 5 лет назад создана. Ну, здравствуй, Паша. Ну, и знатоки у нас. Какой нафиг Аркадий Духин? Еще бы написал «Шалом Ханох» или «Офра Хаза». Ну, можно быть «Шломи Шабаты» и «Маор Эдри». Лопух не может без того, чтобы не проехаться по другим радиослушателям. Вот у него такой характер, он обязательно кого-то что-то должен или сайронизировать, или какое-то что-то вот похожее написать, подразнить кого-то. Или вот они знатоки такие. Человек просто живет, чтобы подсмеиваться над окружающими. Не лучшая черта характера, Лопух. У вас. Добрый день. История с назначением Романа Гофмана наконец подходит к логическому концу. Мы его поздравим с этим, а вот бывшим прокурором с отставкой. Я думаю, что отдача под суд опять будет демонстрация в ее поддержку. Я недавно ехал в автобусе и слушал разговор двух подружек. Одна в военной форме, а другая нет. И в форме спрашивает: ты ведь религиозная, не пошла в армию, а сегодня в шортах и футболке. Она отвечает: да я только для военкомата дойти, а так я светская. Ты в армии, я тусуюсь по барам и диско. Мои друзья тоже не пошли служить. Михаил из Катерина. Ну, я так понимаю, что с Романом Гофманом остался последний этап. По-моему, будет опять подана апелляция в БАГАНС на решение вот этой рекомендательной комиссии. Но я думаю, что все-таки назначение будет. Ну, слишком много сил, которые за назначение Романа Гофмана, включая премьер-министра, конечно же. Так. Отдача под суд будет демонстрация. Почему будут демонстрации? Она нарушила закон, соврала своему командованию, соврала богатству. Чего ее защищать-то? Людей, которые нарушили закон, защищать не надо. Закон есть закон, он для всех. Мне понравилось по этому поводу, я видел посты в Фейсбуке в защиту Тали Готлиб. Не дадим подать на нее обвинительное заключение. Господа, она нарушила закон. Что значит в защиту Тали Гутли? Потому что она своя, что ли? Из Ликуда, поэтому надо защищать в любом случае своих. Тогда это будет все, что угодно, только не правовое государство. Добрый день, Павел Михайлович. Я вчера видела черешню по 70 шекелей, написала Ирина. Ирина, тут надо быть очень осторожным. Потому что вы же знаете, какие таблички. По-моему, 70 шекелей – это еще рано для черешни. Возможно, на табличке было написано 70 шекелей, а потом маленьким шрифтом «Хати кило». А? Вы не присмотрели случайно? Так, здравствуйте, Павел. С большим возмущением вчера услышал, что Израиль выразил недовольство перезахоронением героев Украины, которые, правда, убили десятки тысяч моих соплеменников. Вы всегда говорите, что Украина может делать все, что захочет. Что теперь вы скажете, Борис Моисеев? Борис Моисеевич, позор Зеленскому. Уважаемый Борис Моисеевич, вы знаете, у меня характер такой, он сложился уже. И то, что я говорил всегда, или год, или два тому назад, я говорю сегодня. Украина по отношению к своей национальной памяти может сделать все, что она считает нужным. Мы имеем право задать ей вопросы, но я считаю, что это делать надо после того, как закончится агрессия России после Украины, против Украины. Вот тогда и мы будем задавать ей вопросы, уважаемый Борис Моисеевич. Приятно слышать про свой город Рамле, но, увы, сейчас он криминальный. Елена Мушеева. Ну, ладно, криминальный. Но он же настолько, что боитесь по улицам ходить, Лена? Вы скажете, вы боитесь по улицам ходить? Тогда можно говорить, что там город криминальный. Ну, мы это, в общем-то, рассказываем в основном про историю города. Как и вы, Павел, против того, чтобы обобщать, особенно если это касается слоев населения нашей такой разной, но общей страны, не все харидим не хорошие, большинство, но не все. Я даже против этой формулировки про большинство. Так же, как и арабы, многие нам не братья, враги, но не все. И вот те, кто все-таки нам почти братья и ведут себя как добрые соседи, я хочу сказать, с праздником вас, соседи, Ид Аль-Адха, Хага Курбан Самеах, дай Бог нам жить в мире. Дед Изя. Хага Курбан, да. Я присоединяюсь к этим поздравлениям. Здравствуйте, Павел Михайлович. Здравствуйте всем. Какой интересный рассказ про Рамле. И так совпало, что я как раз-таки вчера находился в Рамле. По работе был в штаб-квартире Таавура. Она в Рамле. От некоторых исторических фактов несколько раз мурашки бежали по коже. По скриптум у Вергуновой очень приятный голос написал Кузя. Вот она, в чем секрет этой рубрики и истории города Рамле. В приятном голосе Кати Вергуновой. Жильбер Бико. Сейчас будет шансон в нашем эфире. Но тот шансон, который оригинальный, французский. Натали Бе Агар. Жильбер Бико ставит музыкальную точку в первом часе программы PM.
1: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri.

Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait Moscou.

0: Красная площадь была пуста. Навстречу мне шагала Натали. У нее было красивое имя у моего гида. Натали. Красная площадь была бела. Снег стелился ковром. И в это холодное воскресенье я шел за Натали. От Октябрьской революции мне даже показалось, что после мавзолея Ленина мы пойдем в кафе «Пушкин» пить горячий шоколад. Красная площадь была пуста. Я взял ее за руку. Она улыбнулась. У нее были светлые волосы у моего гида. Натали, Натали. В комнате общежития университета группа студентов ждала ее с нетерпением. Они смеялись. Они много болтали. Они хотели знать все. И Натали переводила. Москва, равнины Украины, Елисейские поля, все смешалось, и мы пели. А потом, смеясь в предвкушении, они откупорили бутылку французского шампанского, и мы танцевали. Где они в Москве взяли бутылку французского? Не знаю. А когда комната опустела, и все друзья разошлись, я остался наедине с моим гидом Натали. И мне кажется, тут началась настоящая экскурсия.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il. В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
4: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
6: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави, Камарчоба.
1: Реклама.
7: Новости.
8: Цаль призывает к эвакуации жителей Набатии на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-секретарь ЦАЛя на арабском языке подполковник Авихай Драй выпустил очередное предупреждение об эвакуации для жителей города Набатия на юге Ливана. Любой, кто находится рядом с инфраструктурой Хизбаллы, объектами или боевой техникой, подвергает себя опасности, говорится в заявлении. После почти трехлетнего перерыва, в течение которого оперативная готовность армии проверялась главным образом в ходе боевых действий на разных фронтах, офицеры ЦАЛя вновь прибыли в институт Вингейта для прохождения обновленного экзамена на боеготовность. Как сообщает пресс-служба ЦАЛя, возобновление испытаний сопровождали журналисты, а затем несколько месяцев ожидали публикации результатов. Обновленный экзамен состоял из нескольких этапов и включал четыре основные части. Пешее передвижение с нагрузкой, точная навигация по аэрофотоснимкам, полоса препятствий и стрельба после физической нагрузки. По сообщениям источников в блоке Яадут ха-Тора, председатель фракции Дегель ха-Тора Моше Гафни уведомил премьер-министра Бениамина Нетаньяху, что если коалиция не поддержит закон о яслях, возвращающий ультраортодоксам субсидии, отмененные богатцам, то ортодоксальные депутаты в ответ проголосуют за создание государственной комиссии по расследованию событий 7 октября. После изучения предоставленных окружному суду документов, судьи приняли решение отменить назначенное на сегодня заседание по делам Нетаньяху. Изначально запланированное на 9 утра заседание было вначале перенесено на более поздний срок. Напомним, адвокаты главы правительства попросили отменить сегодняшние показания премьера по уголовным делам против него, объяснив, что Нетаньяху до глубокой ночи занимался вопросами безопасности. Судьи в ответ попросили предоставить подробное обоснование для суда и прокуратуры до 10 утра и отложили заседание на неопределенный срок. Пожарные израильской службы спасения и станции «Крайот» провели сложную операцию по извлечению пострадавших на месте дорожно-транспортного происшествия возле развязки «Бялик». Как сообщила пресс-служба пожарной охраны и спасения, авария произошла с участием трех транспортных средств недалеко от города Кирьят-Бялик. Прибывшие на место происшествия экстренные службы обнаружили двух заблокированных женщин в салоне одного из поврежденных автомобилей. Обе пострадавшие находились в сознании. Для их освобождения специалисты применили специализированные гидравлические инструменты. Одновременно с этим пожарные провели работы по отключению аккумуляторов и источников питания во всех попавших в ДТП машинах, чтобы полностью исключить риск возможного возгорания топлива. После извлечения обе женщины, находившиеся в состоянии легкой и средней степени тяжести, были немедленно переданы сотрудникам скорой помощи Маген Давид Адом до оказания дальнейшей госпитализации. Правоохранительные органы приступили к расследованию причин и обстоятельств данного столкновения. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 25 градусов, в Бершеве 28, на побережье Мертвого моря и на голландских высотах 32, в Эйлате 34, в Хайфе 24, в Твери на побережье озера Кинерет 30. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Я вот наблюдаю за сообщениями СМИ, как наша армия постепенно углубляет свои действия в Ливане. И, видимо, будет действовать там по рецепту Газы. То есть сравнивать с лицом земли некоторые их города. Кана уже вроде бы была, Цур уже бомбили, теперь еще севернее Набатия, там дальше Сидон, а там уже и до Бейрута будет недалеко. Правда, разрешит ли дедушка Трамп? Но пока ползучим образом мы продолжаем углублять свои военные действия, чтобы оттолкнуть боевиков Хизбаллы, тех, кто запускает самую серьезную угрозу — дроны.

Dire Straits, So Far Away From Me. Ты так далеко от меня вообще. Не вижу вообще тебя. Эта песня открыла вторую часть программы PM. Приветствую всех наших радиослушателей. PM на Первом радио 89.1 FM. Время 9.5 минут 14-го. ЮМРВИ. Среда, 27 мая. Читаю ваше сообщение. Для сообщения осталось 20 с небольшим минут, поэтому, если хотите активно поучаствовать в программе, то пишите в эти 20 минут, господа. После этого не пишите, а до этого пишите на любую тему, которая кажется вам интересной. Facebook, страница программы PM, там мессенджер, или, напоминаю, наш ватсаповский номер 054-20-70-800. 054-20-70-800. Сержант написал в Фейсбуке: самый титулованный в мире королевский клуб Реал Мадрид не представлен ни одним игроком в сборной Испании на предстоящем чемпионате мира. Позорище! Кстати, от Барселоны в сборной будут играть аж 8 человек. Сержант, правда, что ли? Слушайте, может быть, это потому, что главные звезды Реал Мадрида, они не граждане Испании? Может, поэтому? Я как любитель рассуждаю, не знаю точно. Там же в клубных командах полно иностранных граждан играет. Так, дальше. Валентин, премьер не может присутствовать на заседаниях. Ну да, сейчас у страны тяжелый период. А почему не заменить его временно, как это делается во время медобследований или операций? Неужели никому это не приходило в голову? Почему не заменить его временно? Заменить где, в каком месте? При принятии решений по безопасности? Или чтобы в суде вместо него кто-нибудь выступал? Где вы имеете в виду, его надо заменить? Но посмотрите, как при малейшей возможности Бениамин Нетаньяху, который сказал, я 8 лет ждал этого суда, чтобы сказать правду, при малейшей возможности просит отложить очередное заседание или сократить.

0: отложить, у меня безопасность, у меня совещание, у меня это, у меня то. Отложить и откладывать, и откладывать, и откладывать, затягивается, затягивается, затягивается, затягивается и затягивается. Так, дальше. Наш, как сегодня он представился, бывший рыбак из Израиля, прислал голосовое сообщение, слушаем.
1: Всем привет, прекрасного настроения, хорошего дня, позитива и здоровья. ПМ, тебе можно про Ливан говорить, про войну, про захвата и уничтожение других населений. Нам нельзя, как говорится, современная демократия. Всем позитива. Я занимаюсь железом, штангами, гантелями. Как говорится, некоторые люди с ума сходят по-своему, бухают там, курят наркотики, вещества принимают. А я делаю в свободное время прогулки, пробежки и тренировки, как говорится, чтобы не попасть в психушку. Ваше мнение, всем удачи. Бывший рыбак.
0: Слушайте, рыбак, ну не во время же занятий спортом присылать сообщение, потому что вы так тяжело дышали, я решил, что у вас приступ астмы или еще там что-то. Зачем вы нас напрягаете так? Значит, что можно? Теперь для вас я открою Америку. Запоминайте, что можно, а что нельзя делать в программе PM, определяю я. Представляете? Я хотел было найти, вот как Валентин предложил заменить меня, кто бы еще определил. Не нашел никого желающего. Сказал, я не хочу за тебя отвечать, потом на меня будут наезжать, это нельзя. Вот сам отвечай. Сам правила придумаешь, сам за них отвечай. Вот и отвечаю. Так, дальше. Сегодня Трамп. Во втором сообщении пишет Слава, посовещается с кабинетом своих министров и в который раз решит «don't», ну или в том же роде, и побежит наш премьер останавливать нашу армию, а возможно и покажет, прикажет возвращаться домой. Вот меня радует другое, как быстро в последнее время меняются командиры военного крыла Хамаса, даже имя не удается толком запомнить. Это он про сектор Газа потом перешел. Так, я перехожу в WhatsApp, перешел. Альфред написал: «Добрый день, Павел, если песня 2011 года, то ей 15 лет». Слушайте, я по-моему, заклинило. Потом я сказал 11-го, да 21-го она года, я должен был сказать 21-го года, конечно же. Песня Ноама Бетана, которую я включал в эфир, 21-го года. Я должен был сказать первый раз, что 21-го года. Не может быть, чтобы я сказал 1-го, а потом переправился на 11-го. И я бы еще сказал 1991 года вообще. Что-то заклинило у ведущего. Песня Ноама Бетана «Иршили, мой город» была 21-го... Кто это ходит? Какой-то известный певец у нас там нет. Ну, не важно. 21-го года. Все, это окончательное мое решение. Ни 11-го, ни 2001-го, 21-го года. Сейчас, подождите, я тут кое-что проверю. Не то, какого она года, эта песня, а сколько лет Ноаму, я хочу проверить. Ноам Бетан, тише, тише. Ноам Бетан, сколько ему лет? 28. То есть, если бы песня была 2001 года, значит, он ее спел в возрасте 3 года. Если 11-го, в возрасте 13 лет. Поэтому более вероятно, в возрасте 21 года, когда ему было 23. Сейчас ему 28, день рождения 5 марта. Так, дальше. Я пока вернулся в Facebook, на время судебного разбирательства пусть обязанности премьера исполняет другой человек. Ответ, это Валентин предлагает заменить. Ответ Нетаньяху: на это я пойти не могу. Вы что, на самом деле хотите, чтобы у него быстрее закончился процесс, что ли? В смысле, верите ему в том, что он хочет, чтобы быстрее закончился процесс, он рассказал бы всю правду? Вы об этом, Валентин? Так, планирую на Новый год и Рождество полететь в США по городам Нью-Йорк, Чикаго и Вашингтон. Показать детям места съемок фильма «Один дома. Заклинатель Кураги». Ну, хорошей вам поездки. Новый год, Рождество. Класс! Так. Так. Я вернулся в WhatsApp. Платон, Павел, что с вами сегодня? Если песня 2011 года, ей 5 лет. Меня заклинило. Заклинило, ну что? Ну, бывает, клинит. Blackout наступил, частичный. Меня вообще все, что я говорю, надо перепроверять. Вы же знаете, вы-то, Платон, тем более. Главный праздник жертвоприношения мусульман, известный как Курбан-Байрам, Ид-Аль-Адха, в этом году отмечается с 26 по 29 мая. Основные праздничные мероприятия, совершение молитв, намазов и сам обряд жертвоприношения приходится на эти дни. Пишет нам кто-то, не подписавшийся. А, это кто-то из моих коллег. Ну и что? Я думаю, что мусульмане, которые отмечают этот праздник, они знают, когда надо молиться, когда делать намаз, когда все. А нам, мы лишь, вот я и наш радиослушатель, поздравляем их с этим праздником. Ва, если Рамла так важна для Палестины, так почему не договориться? Город переходит к нам, взамен они отказываются от претензий на Иерусалим и возвращают нам Хеврон. По-моему, хорошая сделка, Валентина. В смысле, вы хотите Рамлу отдать палестинской автономии, что ли? А вы у жителей города спросили их мнение по этому поводу? Причем и евреев, и мусульман, я должен сказать, спросили ли вы их мнение. Вчера на Петахтыквинском рынке народ разгребал черешню по бросовой цене по 100 шекелей за кило. И еще, Паша, ты снова оговорился, сказал, песня создана 5 лет назад, в 2011 году, драг. Нет, не простят мне радиослушатели оговорок, не простят. Вот сейчас сообщение, одна секунда? Подожди, что такое одна секунда? Ну-ка. Вот и все. Это Дед Изи случайно что-то нажал, там какую-то кнопку. А, Павел, а кто это поет про Натали? Жильбер Бико, французский певец. Кстати, песня заканчивается тем, что после того, как он совершил шикарную экскурсию по Москве с шикарным гидом Натали, который сделал ему дополнение к экскурсии в комнате общежития и рассказал ему то, чего она никому не рассказывала, песня заканчивается тем, что он мечтает, что он когда-то покажет ей Париж. Когда песня эта записывалась, это было маловероятно, господа. Сегодня более вероятно. Трамп — это штамп. В голове хлам, в мире балаган. Дворник написал. Просто взял и припечатал президента США. Просто припечатал. Здравствуйте, Павел Михайлович, привет слушателям. Послушал песню Натали и очень понравилось. Поделился с мамой в Ютубе. Она тоже очень красивая, как девушка в клипе. Ее тоже зовут Наташа. Спасибо за хорошую песню, Максим. Ну, очень хорошо. Максим, если понравилось, что мама ваша красивая, я бы не сомневался вообще в этом, естественно. Отлично. Вот когда песня попадает, задевает какие-то струны, это классно, это хорошо. Доброе утро. Леонид пишет. Ваши из белой карты чего-то наколдовали нехорошо. Все в конце будет хорошо, а если нет, то будет очень плохо, Леонид. Уважаемый Леонид, наши из белой карты лучше знают. С ними не спорьте. Эдик из Ашдода. Вот такое у меня сегодня настроение. Вспомнил Вилли Токарева. Заброшу к черту этот рыбный спорт вонючий. Пойду туда, где учат шахматы играть. Так, Павел, я вас уважаю за явную порядочность и прекраснодушие. С удовольствием видела бы вас в должности PM. Так я и так PM. Куда мне еще? Если бы не одно «но», явная предвзятость по отношению к тому или иному действующему лицу. Пример сегодня. Гофман станет директором Моссада, потому что ПМ его поддерживает. И даже намека на то, что Германия этого заслуживает. У меня легкий шок, потом я понимаю, что это опечатка. Вместо Германии должно было быть Гофман. Я уже не говорю, что он представитель большой Алии Алекс. А, вот он потом исправился, Гофман. Ну, я догадался. Значит, уважаемый Алекс, я не знаю, профессионально он заслуживает или нет. Не знаю. Вы откуда знаете, что он заслуживает? Он никогда не был в разведке. Он был в боевых частях, танковой и так далее. Я не знаю. Вот вы знаете, я не знаю. Но главное для его назначения... Я сказал, то, что вы подчеркнули, что его кандидатуру прочит на этот пост глава правительства. И это будет главное в окончательной судьбе Романа Гофмана, как я думаю. Если богац не остановит там что-то по каким-то уважительным причинам, главное будет глава правительства. Потому что по закону назначение на пост командира и директора Моссада решает глава правительства и правительство. А комиссия Груниса имеет рекомендательные функции. Вот и все. Что вам не понравилось? Потому что его поддерживает Моссад, ПМ. пример моей предвзятости, Гофман станет директором Азарта, потому что он поддерживает. Именно поэтому он станет, а не потому, соответствует это или нет. Это не его профессиональная военная специализация. И поэтому я надеюсь, что он будет нормальным командиром Асанды, когда его назначат. Потому что в этом случае его успех – это наш с вами успех. Но главное в том, что он будет, если будет, это то, что его поддерживает ПМ. Не я, а который премьер-министр. Уважаемый Алекс. Так, что у нас? Лопух у нас. Второе сообщение. Паша, а почему сегодня никто не признается жене в любви? Все, я не буду дальше читать. Он продолжает подкалывать наших радиослушателей, а я это читать не буду. Мы возвращаемся к музыке. Мия Сулейман. Лев Шавур в алкоголь. Алкоголь. Название песни не передается переводу. Лев Шавур и алкоголь. Я не могу это перевести. Какой-то лев по фамилии Шавур. Ну, алкоголь я еще могу понять, что это такое.

Лев Шавуры, алкоголь. Некоторые считают, что разбитое сердце надо лечить вот так вот, алкоголем. И говорят, что помогает. Так. Я смотрю на время. Значит, уважаемые радиослушатели, для сообщений в сегодняшний эфир осталось минут 7-8. И предлагаю вам воспользоваться, написать, поучаствовать активно в нашей программе, дать знать о себе, поделиться какими-нибудь мыслями, чувствами, соображениями, эмоциями. Наш ватсаповский номер 054-20-70-800.

0: Так, загадка. Сегодня утром в программе «Кольцо обозрения» в обзоре газет я говорил об исторической страничке газеты «Исраэль Айом», которая нам рассказывает, что в этот день, 11 Сивана, был основан город Бней-Брак. Ну, это было в 1924 году. Статус города он получил в 50-м. И Бней-Брак, написано здесь, в нашей стране на 6-м месте по количеству населения людей, живущих в этом городе. В Израиле он шестой. Но я должен сказать, уважаемые радиослушатели, что он еще по одному показателю шестой в мире. По какому показателю, спрашиваю я вас, и жду вашего ответа, ваших ответов только по телефону 07-52. Это Кричевский там на фотографии, что ли? Вверху слева. Кричевский, по-моему, я его узнал. Кричевский. Но его сегодня не будет в программе «Топ спорт», будет Эли Швидлер. 07-52-891. 07-52-891. Что вы нам скажете за Бней-Брак, я бы так сказал. Вацлав, пока вы думаете, дозванивайтесь, и я читаю сообщение. Вацлав, самая лучшая вкусная черешня – это в Мелитополе. Только сейчас там оккупанты. Хороший сегодня праздник, правда, не мой. Пробок нет, написал кто-то. Так, Львовский Рагуль, не забывайте подписывать свои сообщения. Даже когда вы пишете не о своем празднике. Так. Тут, там. Слушайте, я, по-моему, иду хорошо с вашими сообщениями, читаю все, что пришло. Итак, напоминаю, что Бней-Брак. Шестой город по количеству населения в нашей стране. Кто у нас? Первый Иерусалим, да. Второй, наверное, Тель-Авив, там 450 тысяч. А вот потом я точно не знаю, какой город. Хайфа, может быть. Может быть, Риша. Но Бней-Брак шестой. Но я вас спросил о том, он еще шестой в мире по какому-то показателю. По какому? Спросил о наших радиослушателей. И жду ваших ответов по телефону 07-52-891. А они уже есть, попытки ваших ответов. Алло.
1: Здравствуйте, Павел, Евгений.
0: Здравствуйте, Евгений. Приветствую вас в нашем эфире. Что скажете, Евгений?
1: Приветствую. Я попытаюсь сказать, что это может быть коэффициент рождаемости.
0: Да ладно вам, Бней-Брак, по-моему, на первом месте должен быть в мире, нет? По коэффициенту рождаемости. Это мое мнение, я точно не знаю. Нет. По-другому.
1: Спасибо.
0: По-другому. Спасибо вам, Евгений, за попытку. Она вполне легитимна, я считаю. Алло.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте, вы кто?
2: Дима из Хулона.
0: Дима из Хулона, слушаем вас.
2: Наверное, от количества населения на один квадратный метр или километр, как это рассчитывается? Точно не знаю. Загруженность.
0: Не загруженность, а вы, наверное, хотите сказать от плотность населения. Правильно. Бней-Брак – шестой город в мире по плотности населения на квадратный, я бы сказал, сантиметр или миллиметр даже, потому что там многодетные семьи живут вот в этих небольших домах, и газета сообщает, что он шестой в мире по плотности населения. Интересно, какой первый, какой-нибудь наверняка Сингапур или Гонконг, что-нибудь в этом духе. Но вы дали правильный ответ. Ваша музыкальная заявка.
2: Ну, вот дуэт Сьюзи Кватер и... Крис Норман,
0: пожалуйста. Отличная песня после рекламы украсит наш эфир по вашей просьбе. Спасибо вам, всего доброго.
2: Всего
0: хорошего
2: доброго.
0: Дня. Бай-бай.
3: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
5: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
6: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
8: Реклама.
0: Так, ну вот для полноты картины Дарья Достоевская, которой вот я удивляюсь, она все знает. Я что-то спрошу, я говорю, я этого не знаю. Вижу, что у нее тоже в глазах не знаю, потом она что-то пальчиками там нажимает и бум, дает ответ. Все знает. Значит, она сказала, что по плотности населения, оказывается, лидеры в мире Манила, филиппинская, Могадишо в Сомали, а потом Мумбай, который Бомбей в Индии. Причем Даша утверждает, что пока я загадывал загадку, Нейбрак поднялся уже на 5-е место с 6-го по плотности населения. Представляете, как растет все это по плотности? Выполняем заявку нашего радиослушателя.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. 89.1 FM.
1: Не надо смотреть в меня. Не надо царапать чувства взглядом. Все слишком глубоко. Не нужно прощаний этих душных. Давай облегчим души. Давай зайдем легко. Может быть, когда-нибудь поймешь. Может быть, однажды и не вспомнишь. Где-то далеко, далеко.

0: сердце жажда, сглотни обиду дважды, а я тоску допью.
1: Может быть, когда-нибудь поймешь. Может быть, однажды и не вспомнишь.

0: береги.
1: Алла Пугачева, Женя Моисеев, береги себя.
0: Береги.
1: По-моему, очень часто, когда люди при расставании говорят друг другу «береги себя». А в нашей стране еще те, кто уходит служить в армию, родителям говорят «береги себя, сынок или дочка». У нас вон в Ливане была ранена девушка недавно, солдатка. Так что береги себя и берегите себя, уважаемые радиослушатели. Так, несколько сообщений. Валентин, судя по голосу этой певицы, это про Мию Сулейман, алкоголь ей пить еще рано. И пить, и петь. Ужасно. Это же считалочка какая-то, а не песня. Валентин, о вкусах не спорю. Ну, я вот подумал, есть ли такое... Можно сказать про человека, что ему рано пить алкоголь? Ну, по возрасту, да. До 18 лет алкоголь пить рано. А вот можно ли сказать, что тебе уже поздно пить алкоголь? Нет такого. Поздно пить только нарзан можно. Алкоголь. Нет ограничений по возрасту, как мне кажется. Дворник написал... А, он написал два сообщения. Одно я прочитал про Трампа, такой наезд был. А потом он прислал вот такое. Политкорректный ПМ не стал вслух читать сообщения про коллег на радио. Понимаю, написал Дворник. В переводе на русский язык это означает... Какого черта ты не читаешь мое предыдущее сообщение про лучшее радио? А? Нет ответа, нет объяснения. Я его видел, почему-то промотал. Читаю. С удивлением на днях, пишет Дворник, и обнаружил на первом радио много слушателей лучшего радио, которые ушли от бывшего лучшего, окончательно прогнувшегося перед нынешней властью и ставшим филиалом 14-го канала, пишет Дворник. Слушайте, а как вы их обнаружили вообще? Вы их что, щупали, что ли? Как вы обнаружили? В смысле, они писали нам что-то или что, в какие-то программы? Я думаю, что, уважаемый Дворник, тут причина не в этом. А причина в том, что лучшее радио, насколько я знаю, они в радиоэфире не вещают, они только в интернете существуют. А это, наверное, сузило и уменьшило круг слушателей, оставило только зрителей. Есть люди, которым нравится 14-й канал. Среди наших слушателей есть такие наверняка. Правильно ведь, уважаемые? 14-й канал – лучший канал в мире вообще, а все остальные все врут. Так. Я уже купила... подождите, что это? Где это? А, вот. Добрый день. Павел, я не понимаю, как можно смотреть на цену, если хочется сейчас черешню? Мне непонятно это. Курят каждый день, пьют пиво, зарплата сейчас 15 и выше. Как можно хотеть черешню сейчас и ждать, чтобы она стоила столько? Зарплата сейчас тоже поднялась. Можно позволить себе купить за 106? Так, по-моему, вы сказали, Павел. Нет, Вика. Это Вика? Подождите, я ищу подпись. Да, Вика. Я сказал не 106, я не, сказал не 1.06, я сказал 1.60. Как вы понимаете. Я уже купила, продолжает она, черешню и другие фрукты, которые мне нравятся, и спекла своему сыну на день рождения торт 25 мая. И она прислала фотографию с Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут и клубника, и виноградины, и черешни. Ой-ой-ой, зачем вы издеваетесь над ведущим, Вика? Это же только я вижу, Вика. Значит, уважаемая Вика, я же не говорил, не покупайте. Я говорил, что сейчас начало сезона, поэтому цены такие, чуть позже цена снизится. А кому надо, может купить. Я вот по черешне слаб. Когда меня привозят в черешневую рощу на севере собирать черешню, я ее собираю до тех пор, пока уже понимаю, что надо бежать в туалет. Извините, пожалуйста, за откровенность. А так остановиться не могу, ну потому что она же вкусная, она же шикарная. Ой, сейчас... Ой, хотел вам песню включить. А хронометры вот эти вокруг меня говорят, что надо включать рекламу. Ну хорошо, я после рекламы включу эту песню. Тем более она со словом crazy, эта песня. Реклама.
2: Реклама. Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на шоумен.co.il. только в «Центркар». Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. «Центркар Азур». Дерех Ашива 9.
2: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Группа «Оттаван». Французская группа, активность с конца 70-х, 79-го года. «Crazy Music», так называется их песня. Я вот подсчитал, уважаемые радиослушатели, хотя вы знаете, у меня с цифрами проблем. Но я взял на себя смелость и подсчитал, что с тех пор, когда их песни, вот эти вот «Crazy Music», «Disco», «D-I-S-C-O» и другие, были популярны, те, кто танцевал под их музыку в дискотеках, должны были успеть жениться, родить детей, вырасти и стать бабушками и дедушками. А музыка до сих пор, мне кажется, звучит актуально. Хоть она и crazy. Иногда для crazy music, для crazy people, как они пели сейчас. Так, Вацлав. Самый лучший канал телевидения — это ОРТ. Там есть прекрасные передачи «Играй гармонь» и «Давай поженимся». Значит, уважаемый Вацлав, я ничего не имею. Пусть «Играй гармонь», «Играй там балалайка», «Играй еще что-то». Главное не смотреть там новостные программы, вот эти все, там Соловьевы, вот эти, кто там еще. Потому что они заставляют человека ходить по улицам и искать бендеровцев среди окружающих. И нацистов. Думаю, вон тот идет, похож на нациста. Какой-то белобрысый, голубые глаза. Точно нацист. Точно из Украины. Дай-ка я ему шмякну палкой по голове. Вот это там смотреть запрещено нормальному человеку. И поэтому, когда я говорю, не выключите телевизор, я имею в виду именно эти каналы. Они отравляют мозги людям. А «Играй гармонь», «Давай поженимся». Никаких претензий по этому поводу у меня нет.
1: Первое радио. 89.1 FM.

0: верить. Юлия Паршута, не в попад, зря отводишь глаза, только им я поверю. Другое нелитературное название. В глаза смотреть, я сказала. Встреча двух подружек на улице. Одна говорит другой: я так люблю, когда муж рядом. Он так спокойно, приятно. Люблю, когда муж рядом. Рядом, я сказала. Так, господа. Значит, Серхио 74 задает фундаментальный вопрос, на который у меня нет ответа. Если бы это было в начале программы, я бы вам переадресовал его, но сегодня уже нет времени. Павел, привет. Почему такая дорогая черешня? Мы же ее выращиваем. И вообще все дорогое в Израиле. Ну вот почему? Хотите завтра, если до завтра запомните, напишите, почему вы думаете, да, в Израиле все такое дорогое. Браво за Оттаван, написал Тихий. Причем после «Браво за Оттаван» три восклицательных знака, то есть Тихий это буквально прокричал, я бы так сказал. Все на этом. Значит, уважаемые радиослушатели, Марк Кричевский сегодня будет отсутствовать в программе «Топ Спорт», и поэтому сегодня главным ведущим программы будет Эйли Швидлер. А я буду ему помогать, поддакивать и поднекивать. Скромные роли, ну, чтобы так вот немножко... И читать сообщения, которые вы будете писать. Эли сказал, что у него есть сегодня о чем поговорить, так что для любителей спорта не пропустите эту передачу. А в рамках ПМ, как всегда, спокойствие за рулем, терпение к близким и здоровья, уважаемые радиослушатели. Всем спасибо за внимание. Мы с вами в ПМ услышимся завтра в полдень после новостей. Бай-бай.
1: Я целый год терпеливо надея ждал, ждал, что меня пригласишь ты на карнавал. Вот, наконец, этот радостный день настал. Вечером вместе пойдем

скажу, любя, те слова. Музыка, маски, цветы, фейерверки, смех. И среди всех ты сегодня красивее всех. Я бы с тобой даже тысячу лет танцевал, только бы не кончался наш карнавал. Я смотрю

тебя, и теперь скажу, любя, те слова, те слова. Кто тебя выдумал в праздничный карнавал? Кто это шумное чудо влюбленным дал? Верю, что мы сохраним с тобой навсегда этот волшебный добрый наш карнавал. Значит, не зря тебя ждать.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются помощники повара, подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
2: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
4: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
5: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: На крыше дома в арабском квартале Иерусалима обнаружен труп мужчины. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В полицию Иерусалима поступило сообщение об обнаружении на крыше дома в районе Джабаль-Мукабр тела мужчины в возрасте около 50 лет. Сотрудники полицейского отдела ОС и криминологи выехали на место происшествия для сбора улик и выяснения обстоятельств смерти мужчины. Сообщается, что на данном этапе рассматриваются все возможные версии. Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроект о предоставлении скидок на оплату яслей и детских садов. Законопроект, инициированный депутатом Исраэлем Айхлером от Яадута Тора, был утвержден большинством 44 голоса, поданных «за». 37 депутатов, в том числе депутат Дан Илуз от Ликуда, голосовали «против». Речь идет о законопроекте, позволяющем обойти санкции, наложенные Высшим судом справедливости на семьи учащихся ешив, уклоняющихся от службы. В соответствии с законопроектом Айхлера, право на скидку будет определяться по матери ребенка, а не по отцу. До решения Богатца учащийся ешивы считался работающим, и на основании этого семья получала скидку. Богатц отменил этот критерий. Закон Айхлера позволит оценивать трудозанятость членов семьи по женщине, что сохранит за семьей право на скидку. Законопроект был вынесен на голосование под давлением ультраортодоксальных партий. Яадут ха-Тора угрожали проголосовать за законопроект о создании государственной следственной комиссии, если законопроект о субсидировании детских садов не будет вынесен на рассмотрение. Депутаты от партии Ционут Датит участие в голосовании не приняли. Комиссия Кнессета по регламенту примет решение о том, какая комиссия будет рассматривать законопроект перед голосованием в первом чтении. Но шансы на утверждение закона до распуска Кнессета призрачны. По данным новостной службы КАН, мировой суд Хайфа отменил обвинительный приговор бывшему мэру Хадера Цвике Гендельману и приговорил его к 250 часам общественных работ. Кроме того, Гендельман обязался выплатить 50 тысяч шекелей в качестве гарантии того, что не совершит аналогичного правонарушения в течение ближайших 3 лет. Дело, начавшееся 8 лет назад с подозрений во взятничестве, мошенничестве, злоупотреблении доверием, препятствовании расследованию и получении выгоды обманным путем, завершилось обвинением по значительно более мягкой статье неисполнения служебных обязанностей. В декабре мировой суд Хайфа признал Гендельмана виновным в нарушении законного предписания. Расследование против него было начато в 2018 году, когда он занимал пост мэра. Тогда его задержали по подозрению во взятничестве, мошенничестве, злоупотреблении доверием и препятствовании правосудию. Однако в ходе процесса дело столкнулось с юридическими трудностями, в том числе из-за утверждения адвокатов Гендельмана о том, что следствие использовало незаконные методы, включая установку скрытой камеры в его кабинете. В результате все первоначальные обвинения были сняты, а обвинительный приговор ограничился лишь смягченной статьей. Сервис доставки Wolt временно прекратил работу из-за технических неполадок. В приложении пользователи видели объявление о том, что сервис курьерской доставки временно не работает, однако можно оформить заказ, чтобы самостоятельно забрать его из магазина или ресторана. В компании сообщили о глобальном сбое приложения для курьеров, из-за чего сервис перестал принимать новые заказы. Мы столкнулись с технической неисправностью, влияющей на прием новых заказов, и работаем над скорейшим устранением проблемы. Приносим извинения за временное неудобство, говорится в заявлении Wolt. По данным источников, в украинском правительстве президент Владимир Зеленский поручил готовиться к продолжению войны еще в течение 2-3 лет. Об этом сегодня сообщило украинское издание «Инсайдер». Причиной такого решения, по информации источников, является фактический срыв мирных переговоров, отказ России идти на компромиссы и постепенное сворачивание участия США в переговорном процессе. По тем же данным, Россия планирует провести всеобщую мобилизацию и выйти к границам Донбасса до осени. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждоде 25 градусов, в Бершеве 28, на побережье Мертвого моря и на Голландских высотах 32, в Эйлате 34, в Хайфе 24, в Твери на побережье озера Кинерет 30. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Далее на первом – Топ Спорт.

0: Ну что ж, уважаемые радиослушатели, программа «Топспорт». Каждую среду в эфире Первого радио наше спортивное обозрение с Марком обычно Кричевским и Элли Швидлером. Но сегодня Марк по уважительной причине отсутствует, поэтому Элли Швидлер будет главным и основным ведущим этой программы, а я, Павел Маргулян, буду ему поддакивать и поднекивать.
1: Подожди. Павел Михайлович Маргулян будет основным коррегирующим составляющим
0: я
1: ценителем.
0: Я пас буду подавать.
1: Нет, ну... Это тоже неплохо.
0: Элли Швидлер, тебе слово, пожалуйста.
1: Итак, дамы и господа, добрый день. И мы...
0: Элли мне сказал, что в первой части программы он настроен очень агрессивно, так что внимательно.
1: Я агрессивно, но особо агрессивно в первой части. Я вообще планировал после вопроса, сейчас вопрос оформим, я планировал детально поговорить о, может быть, одном из самым лучшим капитане в нашей футбольной сборной, Бибер Сенатко, который завершил карьеру в возрасте 38 лет, но обстоятельства несколько изменились. Но прежде всего вопрос. Вот, когда я увидел, что в состав сборной Испании на чемпионат мира не вызван ни один игрок мадридского Реала.
0: У нас сегодня слушатели реагировали на это.
1: Я планировал этот вопрос. Слушатели очень внимательны к происходящим событиям в мировом футболе. Но 8 игроков Барселоны, я не могу сказать, что был поражен, но достаточно удивился. Все-таки Реал Мадрид и никого впервые такого никогда не было. Говорит, в свое время говорил, что такого

0: с невызовом игроков в национальную сборную, либо речь идет об объективном решении из-за засилья ведущих легионеров в мадридском Реале, Реале, который не позволяет выйти на должный уровень и местным игрокам, и просто Реал неудачный сезон провел.
1: Послушай, а я все часто слышал, что Реалу судьи вообще помогают обычно, нет? Сейчас наоборот получилось?
0: Ну, да, это не судьи, речь не о судьи, это объективная оценка, это тренер.
1: Да.
0: Но большинство считает, что Реал судьи помогает. Реал считает, что его обижают постоянно. Ну, это субъективное мнение. Повторяю вопрос.
1: Давай так, да. Это вопрос, господа. Да. В программе «Топ Спорт» Марк и Элли всегда задают вопрос радиослушателям. Да, и просят вашей активности с ответами. И вот этот вопрос сегодня Элли адресует вам.
0: Вы, разумеете, можете писать на любую тему, но по сути дела вопрос, я повторяю, следующий. Не вызов ни игроков мадридского «Реала» в сборную на чемпионат мира. Речь идет, с вашей точки зрения, о дискриминации «Реала», либо об объективной реальности из-за засилия иностранцев на доминирующих позициях.
1: А они не могут играть за сборную.
0: Да, они, разумеется, играют за свои сборные. Номер телефона 054-20-70-800. Повторяю, 054-20-70-800.
1: Это наш ватсаповский номер. Ваши ответы присылайте вот на этот номер. 054-20-70-800.
0: Так. Ну, а теперь по теме, которая меня вчера не удивила. Но она обязывает вновь который уже раз упоминания и детального анализа. Конечно, мы по косточкам разбирать ситуацию просто не успеем, иначе нас часами пришлось бы говорить. Финал Кубка страны по футболу завершился вчера на стадионе Теди. Маккаби Тель-Авив завоевал кубок в 25-й раз в своей истории. Самый титулованный клуб, разумеется, израильского футбола. Проигрывая, уступая 0-1 новому чемпиону Берхевскому Апоэлю, и победили в конечном итоге 2-1, с чем мы Макаби и поздравляем.
1: Или у меня есть вопрос дилетанта. Да. Вчера на последней секунде матча раздался свисток, и одновременно полетел мяч в ворота. Его не засчитали, потому что он долетел до ворот уже после свистка, что ли?
0: Скорее
1: что там
0: всего.
1: Было? Да?
0: Да, ну так, это логично. По поводу судейства...
1: А так было бы 3-1 вообще.
0: Да, но это уже не имело значения. Толком обсуждать там уровень игры, это вторичное. В случае, на фоне того, что происходило
1: так.
0: До, во время и после матча. Взаимоотношения Бершевы и Макаби, как клуба, постоянно конкурирующие уже последние десятилетия, даже вот почти 15 лет, титул испоганились окончательно и основательно в последние годы и вышли на пик в этом сезоне. В принципе, Макаби Тель-Авив своеобразная ситуация. Вроде фанаты, достаточно обезбашенная часть фанатов Макаби Тель-Авив, она вроде не сцепилась еще толком с «Ла Фамилия Бейтар». Все более организованные. И тебе могут дать по балде таким образом, что мало не покажется.
1: Так.
0: Но идеологическое противостояние, там не совсем идеологическое противостояние, противостояние с Апоэлем, это дерби, длится десятилетиями, постоянно стычки регулярные, взаимная ненависть к зеленым обезьянам Хайского Макаби, это она обоюдная, это тоже длится. Кто реальный Макаби? Это мы или
1: Макаби те? Тель-Авив, германимы, это вот они, да?
0: Да,
1: это Макаби
0: Тель-Авив. Так называют.
1: Эти обезьяны, эти германимы.
0: Это и Хайские бабочки, бабочки Апоэля, тоже это название, особенно учитывая, что германим последние 2,5 года это весьма позитивное для нас понятие, как страны. И сейчас добавили еще берхшевские фанаты Берхшевы. Я
1: их напомню. Их как-то называют вообще Берхшевы?
0: Верблюды. Я же приносил верблюды Антонию
1: Евгелию. Верблюды, да.
0: Так. В основном.
1: Весь зоопарк скоро разберут.
0: Да.
1: Так.
0: Обезьяны, верблюды и все что угодно. Барракуды. В конечном итоге то, что происходит по всем предметам, особенно связано с

0: Сейчас болельщиков. Лет 40 назад, 40-45, это, может быть, даже поменьше, Бершеван, стадион Вассерман был одним из самых опасных, был одним из самых опасных мест для пребывания. Так, так называемые хамулы. Вот поддерживают одного игрока и другого. Например, один игрок мог захотеть за трещину другому, и потом столкновение после матча между другом и своей же командой, кстати. Последний где-то полтора, может, два десятка лет Бершева превратилась в некоторой степени в университетский город. Там же много студентов занялся составляющей. И приход Алоны Баркат в качестве владельца, он изменил там... пытались взбрыкнуть вот эти вот негативные элементы, и сразу были подавлены заявления, чтобы либо вы себя...
1: успокоите.
0: Да, знаете, либо никакой поддержки не будет, но все-таки стремление команды, успеха команды, оно превалировало.
1: И в результате да,
0: болельщики считаются, да. Болельщики, то есть, начиная с 16 года было 4 чемпионских титула. Это солидное достижение. 16, 17, 18 года и в нынешнем сезоне. И болельщики там считаются самым нормативным. Чего начался автор перед матчем? Та группировка фанатов Маккаби, которая узрела бершевские автобусы, предприняла следующие шаги.
1: Так.
0: Стекла были разбиты камнями так, весом там, килограмма 2-3. А вовнутрь одного из автобусов, в всяком случае, там были стычки другого плана, полетела дымовая шашка и бутылки из-под пива.
1: Так.
0: Одному из болельщиков сломали руку, таким образом, что сегодня должен в Иерусалиме проходить операция. Многочисленные переломы, применение физической силы. То есть Маккаби Тель-Авив решил войти присоединиться к сумму самых хулиганистых, даже не в наших не в нашей категории, самых хулиганистых группировок, в самом случае в Средней и Восточной Европе, потому что там Западная, несколько иной. Где полиция? Не знаю.
1: Это хороший вопрос.
0: Хороший вопрос, когда Бейтар играет дома, он на соревновании Дэдди полиция там только... Но она вмешивается поскольку. Разумеется, снаружи, может быть. Я же не видел, задержали, оставали кого-либо. Либо нет. Кстати, со спортивной точки зрения, выход Маккаби по своей победе, она будет играть, начиная со второго отборочного тура Лиги Европы.
1: Да.
0: Что ей позволяет, даже в случае поражения, пойти в Лигу конференции. У нее есть такой громоотвод своеобразный.
1: Финал, который будет сегодня.
0: Да, но там перейти в третью. Лига, и Маккаби из-за своих успехов европейских относительных, она будет сеянной. Кстати, Бершева будет во втором отборе чемпионов, Лиги чемпионов, второй будет сеяна в первой стадии. То есть отборочная, а дальше, если пройдет...
1: Слушай, а матчи у нас возможно сейчас еще проводить или еще нет?
0: Сейчас мы как
1: или мы, я опережаю события.
0: Это квинтэссенция. Это пик.
1: Так,
0: то есть один из пиков.
1: Так.
0: А вот Бейтар в Лиге конференции, как я понял, они долго не попадали в Европу, и толком они будут не сеянным уже в первой стадии Лиги конференции. Там можно рваться на Аякс, там команды серьезные, типа Ференцварош, по-моему, ну там хватает вообще. По самому матчу, поведению. Матч Маккаби Тель-Авив иногда называют Маккаби Федерация судей Тель-Авив. То, что Бершева была... Я сторонник Бершева, но да, я попытаюсь быть более объективно, сколько возможно.
1: Так.
0: Бершева была ограблена федерацией и судьями, и все идиотскими решениями арбитражного суда в предыдущем сезоне. На этот раз я говорил где-то по драмисту тому, что если упустят чемпионский титул в этом году, то будет только на совести Бершева. Не упустили. Значит, под конец матча, из последних 17-18 минут играли в футбол 4,5 минуты приблизительно. Игроки Маккаби то валялись, то есть они падали, как будто рядом упал беспилотник. Хотя сравнение не очень такое приятное. Но они валялись. Надо было с трудом их поднимать снова. И пытались мяч отбросить в сторону, чтобы протянуть еще несколько секунд. Во-первых, команда, которая привыкла бороться за вот чемпионские тарелки, таким образом, понятно, что надо было выиграть каким-то образом этот кубок, чтобы сезон не стал провальным полностью. Он все равно неуспешный. Но кубок есть кубок. Было два по напряжению. Потерявший полностью контроль арбитр, он удалил сначала по делу вроде двоих игроков, хотя можно было и больше. И под конец была драка, приведшая еще с четырем удалением. Кем она была спровоцирована? Молодой игрок Макаби, по-моему, вышедший на замену, у которого есть извилина. Правда, она одна, и она проходит...
1: И ты ее обнаружил.
0: Да, и все равно она проходит... Я в это место у него не лез, но она проходит в совершенно другом месте, разделяя две половины. По-моему, это...
1: Ну, как
0: это
1: драка? Там толканием закончилось. Нет, все, там не драка полноценная.
0: Там были затрещины. Там были затрещины.
1: Да. Толчки были, падения.
0: Наказания будут серьезные. Будут дисквалификации по 6-7 матчей, и огромные штрафы, и как минимум снятие очков условное, может быть, реальное. Дело не в этом. 3 года назад,
1: так.
0: Когда Бейтар выиграл кубок, и болельщики Бейтара бросились на пол, пришлось тройным кольцом огораживать президента Герцога.
1: Угу.
0: И, кстати, вчера должно было присутствовать, я не полностью уверен, что они приехали, должна была присутствовать особая комиссия УЕФА, дабы посмотреть, какова безопасность нас. При возможности, быть может, когда вернуть футбол.
1: Мне смешно, что если сказал они все это
0: Герцог,
1: увидели,
0: что
1: это
0: сказал
1: это
0: Герцог вчера, да, присутствующий? Я говорю, ну как, и как мы хотим, чтобы такое выиграть, чтобы к нам вернулся футбол? Uh-huh. Значит, возвращение футбола, а все, может, накрылось медным тазом сюда. Совершенно понятно.
1: То дело есть не по проблемам безопасности внешней, да, а вот из-за такого поведения ты имеешь,
0: да,
1: в виду?
0: Да? Кстати, в отношении Макаби, под контролем Израильской Федерации из-за проявления российского поведения, это под контролем ФИФА. Не УЕФА, Европейская.
1: Но я видел, что там зарубежные игроки тоже вели себя не очень прилично. Темнокожие.
0: Особо.
1: Горячие были парни такие.
0: И там и сербы, и все угодно. Там в плане, я имею в виду подоплека, которая идет уже годами, и особое внимание ФИФА обращает на так называемое именно поведение болельщиков Макаби, которое было недостаточной степени, по их анализу, наказуемо. Но у нас, значит, многие считают, что федерация, она попала под влияние руководства представителя Макаби. Это раз. И средства массовой информации есть у нас некоторые сайты, которые слышат слово Макаби, как футбольный, так и баскетбольный, стоят по стойке смирно и начинают писать субстанциями определенными от радости, от счастья, и тоже попытки обелить. Дело даже не в Макаби. Макаби в большей степени подходит под Лигу Европы. Это вот это быдляцкое поведение, которое у нас экранирует на все, от парламента и до низов. И ненаказуемость, она доведет нас всех до цугундера, и не только в спорте.
1: Давай мы сделаем сейчас остановку. Я почитаю сообщения, да, которые уже пришли на вопрос, который ты задал. Значит, батька Махно, он написал вот что. Добрый день. А Эли знает, что вы, Павел Михайлович, болельщик Бейтара? Ну, теперь знает. А батька Махно, кстати, тогда Алла Верды, болельщик Макаби Хайфа, на всякий случай. Я тоже раскрою туда. А по поводу Бланкос и сборной Испании, это просто волюнтаризм, считает батька Махно. Это один ответ. Так, что... Это у нас есть радиослушатель, который у него клинит по поводу Марии Шараповой,
0: хорошо,
1: и он пишет только на эту тему.
0: Это прекрасно. Мария Шарапова вне конкуренции.
1: Масад, что получает победитель Лиги конференции по футболу, он спрашивает.
0: То есть путевку в групповую стадию Лиги Европы и приличную сумму денег.
1: Значит, так как ты задаешь вопрос в еврейском государстве, то вот тебе на твой вопрос... Вопросом. Да. Владимир, а каких игроков Реала вы бы взяли в сборную Испании? Спрашивает.
0: Ну, если бы Карвахаль был в сборной, был не травмирован туда. Может быть, его и вызвали. Там есть вопрос по Хойлунду. Толком я бы скорее согласился с тренером национальной сборной. Там практически брать некого.
1: Сержант написал, отвечая на вопрос Эли, буду краток. Я за второй пункт. Ни о какой дискриминации Реала не может быть и речи.
0: Я тоже так думаю. Я придерживаюсь в большей степени этой позиции тоже.
1: В вашем вопросе уже есть ответ. Так сразу не мог назвать игрока Реала испанского происхождения международного класса. Шимшин, физкульт, привет. Но, он передает.
0: Ну, мнение достаточно четкие.
1: Максим, я думаю, самой подноготной мы не знаем. Сейчас игроки Реала испанцы не в лучшей форме, хотя есть игроки, которые явно были дискриминированы, например, Карвахал, хотя, возможно, и не взяли из-за возраста, считает Максим.
0: Да, и, по-моему, и там физической кондиции. Но, скажем так, я опять же повторюсь, что решение главного тренера, очень хороший тренер, очень всепроникающий, глубокий тренер, я думаю, что это решение в большей степени оправдано.
1: Еще ответы. Сабаск. Добрый день, Эли и Павел. Это закономерность засилия иностранных звезд топ-клубов, топ-чемпионатов. Посмотрите, сколько англичан в игре Арсенал-Ливер.
0: Да, но посмотрите, все-таки все ведущие игроки в Барселоне, они все-таки
1: прорывают. То же самое в Италии, и поэтому сборная третий чемпионат мимо. Барса — это исключение. Это надо ломать во всех чемпионатах, считает Сабаск.
0: Это хорошее мнение, которое...
1: Уважаемые Эли и Павел, это, безусловно, неприкрытый игнор Реала со стороны Лапорты, руководства Федерации и прочих функционеров. Тот же Карвахал морально и физически был бы чрезвычайно полезен сборной.
0: Но я думаю, что он единственный был бы полезен.
1: И автор не подписался. Почему финал в 19:00, а не в 22:00? Швидлер, вопрос к вам. Карвахал, Бершеву взяли. Швидлер, тут какие-то
0: сбросы. Какой финал 19?
1: Сегодня Лиги конференции, может быть, сегодня?
0: Да не может быть. Нет? 7 часов. Надо перепроверить.
1: Перепроверим.
0: Да не может быть такое время.
1: Вот первые ответы, которые пришли. Очень. Давай повторим вопрос, потому что мы ждем мнения других.
0: Мы вопрос повторим, пойдем на рекламу.
1: Короче, да.
0: Значит, ваш вопрос... Ваше мнение по поводу невзятия игроков Реала в состав сборной Испании на чемпионат мира. Идет ли речь о неприкрытой дискриминации игроков самого титулованного клуба на планете, либо это все из-за засилия иностранцев и отсутствия испанских игроков Реала должного уровня для сборной. Опять же, 054-2070-800. WhatsApp 054-2070-800, мы идем на рекламу.
2: Реклама. Максон и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максон и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максон и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия. 35!

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
2: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
1: «Центркар Азур».
3: «Максаной Кашмаль» отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в «Максаной Кашмаль» и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов «Хайсенс». Каждую неделю новый розыгрыш и только в «Максаной Кашмаль». Согласно условиям мероприятия.
4: Реклама.
5: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
6: Твой комментарий, почему?
7: Ну что тут комментировать?
6: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
8: Начнем с того, что...
5: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютубе. «Ханин день».
9: Я начала ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
10: Не, не по Фрейду.
4: Каждую среду в 20.00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
9: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
11: Итак, дамы и господа, мы продолжаем, Павел Михайлович Маргулян и я, Элис Видлер, продолжаем наш передачу «Стоп спорт». Вопрос озвучен, я опять же повторяю его, у вас есть время отреагировать или на любую другую тему написать также. Является ли не вызов игроков мадридского «Реала» состава сборной Испании на чемпионат мира? Является ли он дискриминацией самого титулованного клуба планеты, либо все из-за засилия иностранцев в самом Реале и отсутствия игроков должного уровня на вызов сборной. Но опять же 0-5-4, 20-70-800. Теперь по событию, которое у многих прошло как-то, может быть, мимо ушей, мы не столь не фокусировали влияние, внимание никого. Экс-капитан сборной Израиля по футболу Бибрас Натхо заявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет. Шикарная карьера. 88 матчей за национальную сборную. Он как минимум в 20-25 из них являлся капитаном сборной. Первый...
12: Это в какие годы был?
11: Но он, по-моему, за сборную не выступает последние года 3 или 4. Mm-hmm. Это вот-вот. Он 17 лет. Начиная с 10-го, ну, с 9-го, конца 9-го года, он являлся легионером, выступая. Начал карьеру 3,5 года за Казанский «Рубин», 2 кубка Советского Союза, России выиграл. Это у Курбана Бердеева, одного из лучших тренеров по советскому пространству. Он играл потом 4 года в ЦСКА, чемпионский титул. Он был лучшим ассистентом, лучшим распасовщиком Лиги Европы в один из сезонов. Точно входил в тройку лучших легионеров российского чемпионата. Затем очень короткий период был ПАОК и Олимпиакос. И последние 7 лет за «Партизан». Мне кажется, что он был первым иностранцем, который являлся капитаном «Партизана». Они, в самом случае, им было очень трудно воевать с мощью «Червеной звезды», которая там постоянно выигрывает практически все титулы, но его считают болельщики, может быть, лучшим легионером, который был приглашен играть за «Партизан», очень популярен там до сих пор. Кстати, у него гражданство, он получил и сербское гражданство в том числе. Но, в отношении самой важной составляющей, про характер. Я навещал его дома, Кварканга, когда вот лет 13 назад делал пространное новогоднее интервью для «Спорт-экспресса» на двух полосах.
7: Угу.
11: Вот первое, что было, тогда у него родился второй ребенок. Он открыл дверь, сразу бросился убаюкивать этого ребенка, потому что жена пошла отдыхать.
7: Да.
11: Потому что это семейность и поведение, и спокойствие. Это, вот характер, не то, что, можно сказать, преданность делу, но это всегда присутствовало у черкесов. То есть у адыгов, как называется. Всегда присутствовал. Всегда, то есть не то, что позитивно настроен, всегда воспринимая события, не истеря никогда, и реагируя взвешенно и спокойно. Эти безмозглые утверждения, что капитаном сборной Израиля не может быть человек, который не поет гимн, во Франции не поет гимн 2/3 урожденных французов. И не обязательно заставить футболиста, которым слова гимна, которого еврейской душе его петь. Просто не обязан. Обязан, как он себя ведет и насколько он от себя дает этой национальной сборной. Он всегда давал выше, более чем не то, что более чем необходимо, более 100%, можно сказать. Так что я считаю, что это был один из лучших, если не лучший капитан сборной Израиля всех времен. Теперь по несколько поздравлений, в том числе и нашим. Чемпионат Европы по виндсерфингу где-то в Португалии был, и Тамар Штайнберг выиграла золотую медаль. Шахар Тиби пришла сразу за ней. Среди мужчин будет 4-5 места. Такой очень чудесный результат. Решилась, наконец-то, отмучилась Олимпиакос самой мощной командой за последние 5 лет. Это Евролига баскетбол. Став 4-й раз в истории победителем Евролиги, победив 94-92-85 мадридский Реал в финале. Но комплименты, конечно, должны в основном идти Реалу. Потеряв двоих основных центровых, навязав фактически игру полному вот эту взрывному залу в Афинах, они играли на вражеской территории, в зале Панатинайкоса, потому что Панатинайкос не вышел в финал 4. А вот и только из-за качественного перевеса Олимпиакоса, то, что называется, закончилась дыхалка просто. Там глубже был состав, Реал проиграл, но все комплименты, разумеется, поздравления Олимпиакосу и все комплименты мадридскому Реалу. Конечно, Реал, как в футболе и баскетболе, клуб достаточно особенный. Мы ждем... еще поздравления снова, чуть не проскочил. Унай Эмери, главный тренер Астон Виллы. Победа в Лиге Европы, 3-0, достаточно чистая и четкая победа над Фрайбургом. Что это значит? Это значит, что даже несмотря на четвертое место в чемпионате Англии, которое бы гарантировало выход в Лигу чемпионов, это путевка тоже. Ну, то есть еще одна путевка пойдет, очевидно, к Англии в Лигу чемпионов. Это, кстати, поспособствовало и выходу наших команд на грани было. Там сдвижка была перед жеребьевкой, и две наши команды начинают со второго отборочного круга, там более низких соревнований, а не с первого. Иначе пришлось бы готовить сезон по-иному совершенно. Это дополнительные 2,5 недели отдыха. И для Унаи Эмери это пятый специалист по Лиге Европы. Это пятая победа в Лиге Европы.
7: Я хотел... Ролан Гаррос же начался, да?
11: Я посмотрел...
7: Я хотел тебя спросить, блядь, играет ли Джокович, но сейчас полистал результаты матча. Джокович выиграл в первый день, не без труда, у какого-то...
11: Я видел, что Медведев проиграл 3-2.
7: Вот я вижу из тех, кто вышел дальше, из знакомых фамилий.
11: Адам Волтон сейчас, обыграл Медведева 3-1.
7: Гастон, Боб Шелтон выиграл... Керундо, Каспер Рут выиграл, но в упорной борьбе, я смотрю...
11: У женщин вроде, я вижу, Соболенко легкая победа.
7: Синер выиграл запросто 3-0.
11: Но там особо сенсации пока нет. Вроде Рублев вот-вот должен играть.
7: Кто еще? Сегодня матчи Рублев, да? Матч, по-моему, идет 6-1. 6-1 он пока во втором сете проигрывает 0-1.
11: Первый сет он выиграл 6-1, да?
7: Первый выиграл 6-1. Дальше есть такой Менщик, когда я когда-то смотрел на каком-то турнире ATP, к моему удивлению, он выиграл Яника Синера. И вот сейчас он там у них 0-0, пока только началось. Хачанов, там 1-1, 2-0 он ведет в третьем сете. Давидович, Диминор.
11: Для меня игры. Фамилия Менщик ассоциируется с Верой Менщик. Первая чемпионка мира по шахматам.
7: А, ну понятно, да, у тебя свои ассоциации.
11: Она обычно первая. Значит, шикарные сериалы в НБА, финалы региональные, это Запад и Восток.
7: Я, кстати, не видел, что Медведев проиграл. Где ты видел, что Медведев проиграл?
11: Ну, сейчас я еще полистаю. 2-3 я смотрел. Okay.
7: Причем, скажу, может, он в женском турнире был? Я потому что не заглядывал туда.
11: Адам Волтон соперник. В пяти сетах. Вчера, кажется. Значит, по баскетболу, по НБА.
7: Шаповалов, я вот вижу, проиграл. Да, это да, Шаповалов проиграл 3-0.
11: Наш родной канадский Шаповалов?
7: Наш израильско-канадский, из каких-то островов, по-моему, в конце концов он стал. Какому-то Фарио он проиграл.
11: Не Абату Фарио. Из Монте-Кристо.
7: А Медведева я не вижу вообще.
11: Я-то вчера посмотрел.
7: Я вчера и смотрю. Вот вчера.
11: Значит, давайте вернемся к НБА. Легкая победа, на удивление легкая победа. Ну, в принципе, прогнозировалось, что изможденный семиматчевой серии Кливленд...
7: Есть, играл, извини, я нашел. Да. Медведев проиграл Болтону. Да, да. 6-2, 6-1, 6-1, 1-1. В пяти сетах, да. Медведев выбыл. Да, так. Продолжай так.
11: Кливленд был истощен буквально против Детройта и вылетел со счетом 0-4 против Нью-Йорка. Нью-Йорк Никс попали в финал НБА впервые с 99 года. А последний титул Нью-Йорк Никс, чемпион НБА, был аж в 73 году. Так что пришла пора, хотя непонятно, насколько истощенным будет противостояние западной конференции. Под утро Оклахома вышла вперед, 3-2. Шестой матч будет в Сан-Антонио. И в случае необходимости седьмой... В Оклахоме. Фактически за этот седьмой матч в сериале идет борьба на протяжении всего сезона, чтобы решающий матч игрался дома. Но там вполне может дойти до седьмого матча. Теперь вроде Мориньо договорился уже с Флорентино Пересом о контракте. Он возвращается в мадридский Реал по схеме 2+1, то есть 2 года контракта плюс возможность еще на один сезон. Да. Но он потребовал четкого усиления полузащиты и защиты, потому что Реал отхватывал голы направо и налево в данном сезоне. Там все будет решаться после выбора формального, потому что это будут формальные выборы президента Реала, потому что Перес своего не упустит.
7: Послушаем еще ответы на вопрос. Да, есть? Перед вторым рекламным блоком. Давай.
8: Топ-опрос.
7: Итак, ну, во-первых, наш радиослушатель, который написал, что это не прикрытый игнор Реала, он просто не подписался, прислал Евгений Нофагалили, это наш север, наш радиослушатель. Сабаск, финал Лиги Чемпионов в 19.00 30-го. А, вот о чем речь. Сабаск написал, что финал Лиги Чемпионов в Будапеште. В 7 часов он пишет.
11: Это может быть и
7: и это неплохо для меня.
11: Да, и это неплохо для
7: него. Для
11: всех. Но это что, может быть, из-за локальных законов
7: Венгрии?
11: Будапешта?
7: Нового премьер-министра?
11: Дабы не контролировать возможность столкновения между французами и англичанами после столетней войны. Ну, это очень странно.
7: Ну, это точно. А то люди придут, к 10 часам придут телевизор, а им скажут, что уже до свидания, матч закончился.
11: Идите дальше.
7: Привет, Павел. Или отсутствие игроков столичного клуба в сборной ни о чем не говорит. Тренеру видней, а история знает такие примеры. «Динамо Киев» 80-х, написал Жеха. Вы классный дуэт. Кричевскому красную карточку. Браво, Бибрас. Шикарная карьера, написал.
11: Да, ну, разумеется, я абсолютно не согласен с красной карточкой Кричевского. Потому что будут вводиться такие, какие не зеленые карточки, а желтые, такие между красным и желтым. Так что мы пока условно. Нет, но не надо, объективно говоря, я могу часто спорить в натурную тему, но не надо утрировать.
7: Да. Батька Махно во втором сообщении. Еще раз добрый день, уважаемый. Карахаль, Дани, Асенсио, Рауль, Диас, Брайм.
11: Не-не-не-не.
7: Этих ребят можно было бы вызвать. Но кто мы такие, пишет. Меня больше беспокоит сборная Англии, болеет за них с 66-го года. Как такой тренер, как Тухель, не вызвал Гарри Магуайра, Фодена и Пальмера,
11: Пальмера в сборную? В форме.
7: Он, видимо, Пальмер хочет просто слить Мондиаль, спрашивает батька Махно.
11: Разумеется. Так, Брайм все-таки игрок сборной Марокко. Теперь Фоден выглядит, что он не в форме. Это объективно. Пальмер несколько удивлен. А я вообще большой сторонник Магуайра в обороне, но, очевидно, в Англии больше противников.
7: Вот человек, которому политика важнее спорта, Юра, он написал, нафиг таких капитанов, которые не поют гимн Израиля.
11: В общем-то, извините меня, Юра, за откровение. Это абсолютная дурость. То, что вы сказали.
7: Франкостан для нас не пример.
11: Это, а что для нас пример? А вы видели во многих странах все поют. Итальянцы поют, да. Вот более однородно. Но
7: Юра отменяет красную карточку Кричевского. Он написал, скучно у вас без Кричевского, господа.
11: Это я согласен с Юрой. Я голосую за Юру, но я абсолютно против попытки заставить. Нет, не только на отходе. Там многие игроки в многих странах не поют. Некоторые не знают им. А здесь знают и не поют. И идите их заставьте.
7: Значит, наша радиослушатель, которая зациклена на Марии Шараповой. Слушайте, ну, я понимаю, что вы, она ваш кумир, но когда задают футбол про вопрос про футбол, не могли бы отвечать на вопрос, который задают. Он потом написал, как вам «Спартак» кубок выиграл? Это, видимо, в России, что ли, это происходит?
11: «Спартак»-то «Спартак», это кубковая команда последняя. Может быть.
7: Все к этой минуте.
11: Для «Спартака» еще, несомненно, успех.
7: Сейчас реклама.
8: Реклама. «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
12: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
8: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова. Реклама.
7: Продолжаем топ-спорт. Последняя третья часть программы. Эли Швидер.
11: Давай. Начнем эту третью часть памяти молодого баскетболиста Раз Адам, выступавший за команду «Галилей». Он был после тренировки на встрече в машине в дороге на так называемую встречу командную за ужин и так далее. И когда увидел снимок этой машины после аварии, там никаких шансов остаться в живых не было. Она в гармошку была смята. Парню было 26 лет. Чемпион Европы в составе сборной Израиля до 20 лет в 18 и 19 году. В 19 году наряду с Дэнни Авдием, Сиам Мадаром и прочее. Перспективный. Так что веселый парень. Он играл еще за Тель-Авивское поле, потом перешел. Карьера была перед ним, но, увы.
7: Судьба распорядилась по-другому.
11: Абсолютно по-другому. Теперь по нашим легионерам. Вот Лечи, итальянский клуб, остался в высшем дивизионе, в серии А. И там играет Томри Гандельман. Пока не ясно, какова будет его судьба. Будет он продолжать итальянские лиги, либо вернется. Да, может быть, перейдет в другую, может быть, вернется в бельгийский чемпионат. Вот история шпионажа, вот которая обошлась...
7: Да, я хотел спросить про Даниэль Перес.
11: Которая обошлась, да? Саутгемптон. Они подали формально...
7: Подожди, давай так, сделаем заголовок. Значит, да. Даниэль Перес, вратарь Саутгемптон, он не виноват в этой истории, там виноваты те, кто послал шпионов следить за тренировками.
11: Дело в том,
7: и в результате его команда не вышла в премьер-лигу. Да,
11: конечно, та, которая апеллировал Мидсбро, тоже не вышла. Пропустил дополнительное время.
7: А напомни, в чем была претензия глав? Что за шпионаж такой в футболе?
11: Тройное отслеживание тренировок команд соперника.
7: Все, в трех случаях запрещено?
11: После того, как был принят специальный закон федерации, запрещающий подобные действия.
7: То есть мне сказали, что тренировки открыты, любой желающий может прийти, но не человек, который берет информацию
11: вот
7: для команды соперника.
11: Это дурость, которая обойдется, конечно, и местным рабочим главному тренеру, и там директорату. Они упустили, мы говорили, в этой сумме почти в $300 миллионов. Самый дорогой матч в финале, если выходит в высшую лигу, по правам показа и бонусам упоминали. Что остается Перец? Он возвращается на тренировки в Баварию.
7: В Баварию?
11: Да, но он принадлежит Баварии.
7: Она еще арендовала Саутгемптон?
11: Да, сначала Гамбургу там не пошел, потом Саутгемптон. А сам... Болечки...
7: Там, по-моему, Неймар нестабильно играет. Или Неймар, как он? Нет. Неймар, нет? Или Неймар это Нойер. Другой? Нойер, да, простите, я же любитель.
11: Значит, и придется... вот болельщики Саутгемптона, они давят на директорат любой ценой заполучить, потому что это голкипер уровня премьер-лиги.
7: Да нет, чтобы оставили Перца.
11: Да, в отношении Манора Соломона...
7: А он где сейчас?
11: Он в Фиорентине, которая тоже осталась в лиге. Разумеется, она была на грани вылета. Он неплохо отыграл ту часть сезона, который был арендован. Вот Тоттенхэм выжил в премьер-лиге, занял, по-моему, 17-е место. Не очень почетное, но это выше, на одно место выше вылета. Что уменьшает шансы возвращения Соломона, потому что он принадлежит Тоттенхэму. Uh-huh. Но там придется, если Фиорентина захочет приобрести, она потребует больших скидок от Тоттенхэма. Неясная ситуация. Самая неясная ситуация с Оскаром Глухом. Потому что там переходит...
7: Оскар Глух,
11: он
7: да.
11: Просто, он сейчас глубоко сел на скамейку. Там новое руководство, в том числе Джорди Кройф, очевидно, и часть директората, считает, что слишком большие были затраты, нет было отдачи. И весьма вероятно, что тренер Гарсия, который может остаться на следующий сезон, если не придет Арне Слот из наставник Ливерпуля, может быть, он будет выставлен на продажу, но это я не хотел бы забегать вперед, это совершенно не ясно.
7: Слушай, тут вдогонку, батька Махно, насчет Кубка по футболу в России, Спартак выиграл, но Кубок разбился, ха-ха-ха, там что, разбился Кубок?
11: Кстати... Если у Дана Интернешнл полетела это в 98-м году, это ваза, почему не разбиться Кубок?
7: Кстати, также Кубок разбивался и у Бомжей, и у Проводниц. Это кто такие?
11: Бомжи — это, конечно, Зенит, а Проводниц — это Локомотив.
7: Это клички, которых мне неизвестно.
11: Кстати, самый сильный легионер израильского футбола на данный момент — мы говорим, Анан Халали повторяет каждую среду. Значит, у него договор фактически, условия персонального договора с Наполи на 5 лет, или по схеме, по-моему, 4+1 оговорены. Там разные суммы, говорят, я думаю, что в районе 1 200 000 300 000 евро с бонусами в сезон. Дело в том, что один из лучших наставников уходит, Конте. А тот, кто его привлек, это спортивный директор, но Халали будет играть за Наполи. Несмотря на более высокое предложение Ипсвича, которое вышло там, по-моему, не вышло в премьер-лигу. И Бенфика там не все еще смотрит. Бенфика получилось. Бенфики подложили колоссальную свинью. Команда из второго дивизиона решила обыграть Спортинг, титулованный, это тоже клуб из Лиссабона, в финале Кубка 2-1 дополнительное время, что вывело команду, которая еще не обеспечивался выход в премьеру, португальскую. Обеспечила место в групповой стадии Лиги Европы и отпихнула Бенфику во второй отборочной стадии Лиги Европы. Когда она... Бенфика — это часть Лиги Чемпионов. Mm-hmm. Это двукратный чемпион Европы. Это суперклуб по любым меркам. И самое интересное, что в первом же отборе они могут попасть либо на Бейтар, либо на Аполь. Потому что они-то сеяны, а Бейтар и Аполь нет.
7: Ясно. А, значит, наш радиослушатель Юра, который спорит с тобой, да, по поводу исполнения гимна, да, и твоего примера, что во многих командах, он говорит, это игроки не поют, а не капитаны. Капитан типа
11: капитан сборной, он тоже игрок вроде бы. Он не статуй.
7: Он не портор.
11: Да, да, да, абсолютно, да, портор, совершенно верно. Слушай, не комиссар. Да.
7: Ну, давай так, я тебя верну еще на Ролан-Гаррос, потому что есть любопытная, да, информация по поводу мятежа, которые строили теннисисты, я не знаю, слышал ты? Там крупнейшие теннисисты сказали, что им платят мало денег. Mm-hmm. Вот они требуют бедные. Увеличения призовых фондов, знаешь, и так далее. Бедные. И я слышал статистику, что вот на Ролан-Гаррос призовой фонд 60 с чем-то миллионов евро. Но это всего лишь 15% от общих доходов этого турнира, связанные с продажами билетами, продаж трансляции, рекламы и так далее. И они,
11: в общем...
7: И они говорят... Нам мало.
11: В общем, это 12 стульев.
7: В чем
11: отдай колбасу, я все прощу.
7: В чем заключается мятеж? Начало мятежа. Они говорят, мы сокращаем пресс-конференции, которые будем давать,
11: какие санкции
7: до 15 тяжелые? Минут. 15 минут поговорили, все, до свидания, мы уходим.
11: Значит, вот это, извините, сравнение, но оно не совсем параллельное.
7: Так.
11: Он говорит, крутится, вертится старый еврей, был бы моложе, крутился быстрее.
7: Так.
11: Вот если вы говорили об этом, ребята, до Ролан-Гарроса, за полгода, за тысячи, и себя обсуждали, это, может быть, могла бы...
7: Подожди, но они говорят, Ролан-Гаррос, в этом году еще два турнира, да, большого шлема.
11: А там тоже будут такие претензии, там тоже такие же отчисления.
7: Посмотрим.
11: Будете рассказывать. Да, подобные вещи надо оговаривать заранее, а не в пожарный. Мы обиделись, мы не придем на пресс-конференции. Большое дело, они проживут... И зрители без пресс-конференции. А журналисты напишут, что им не со слов ваших, а то, что им хочется.
7: Надо тебя послать на переговоры.
11: Ну, конечно.
7: Там Арина Соболенко там это бунтует. И
11: а Соболенко тоже.
7: Да,
11: ей тоже не хватает. Да.
7: Ей не хватает.
11: Она зарабатывает в 2 дня то, что в Беларуси не зарабатывает в 3 года.
7: Подожди, она же не сравнивает тебя со средней зарплатой Беларуси, она сравнивает тебя с доходами организаторов турниров.
11: Какое отношение она имеет к доходам?
7: Окей, ну, да, у нас 5 минут.
11: Хорошо, идем. Тогда давайте мы начнем с прогнозов. Значит, сегодня... один единственный прогноз по матчу регулярного чемпионата Макаби Аполь баскетбольного. Завтра Макаби в лучшей форме, Макаби, скорее всего, победит. Хотя на окончательную позицию перед плей-офф это не повлияет. Сегодня финал Лиги Конференции. Кристал Палас против Рая Вайкана. Будет жесткая борьба за путевку в Европу, за путевку в Лигу Европы. Кристал Палас является небольшим, но фаворитом. Завтра товарищеский матч. Начинается активная подготовка к чемпионату мира. Наш любимый Иран играет с Гамбией. Иран — хорошая команда. Кстати, там бывший игрок «Зенита» Сардар Азмуна, он там высказался нелицеприятно по поводу власти иранской. То есть не политическое, а по отношению к собственному населению. Mm-hmm. Его, конечно, в сборной
7: отчислили. А Иран будет играть, да?
11: Иран будет играть.
7: Мира,
11: они заверили, что будет играть, да. И там будет, мы говорили, будет интересно. А эти под одним флагом, а на трибунах болельщики с флагом «Шах».
7: Так.
11: Вот будет интересно. Со львом. Ну, Иран сильнее. И завтра же Ирландия с Катаром. Ну, Ирландия хорошая команда, но тренировочный матч там будет. Много голов. Да. А финал Лиги в субботу, финал Лиги Чемпионов. Париж Сен-Жермен Арсенал.
7: Сейчас, внимание, Арсенал... прогноз Эли Шнидлера.
11: Да. Арсенал никогда не все выигрывал. Замерли. Никогда не... Не выиграл, по-моему, Париж, команда. Иран очень ранен. Арсенал очень глубокий.
7: Подожди, Арсенал, по-моему, чемпион.
11: Да, да? Чемпионат Англии.
7: То есть это его сезон.
11: После 22-летнего перерыва.
7: Так.
11: Париж действующий чемпион, победитель Лиги чемпионов, является небольшим фаворитом. Небольшим.
7: Ага.
11: Потому что игра должна быть вязкая очень. Если бы игра будет вязкая, у Арсенала больше шансов будет. Если будет очень скоростная, быстрая, не по физике, а связанная с техникой, тогда Сен-Жерменское все приваливает. В воскресенье тренировочные матчи продолжаются. Мексика-Австралия. Мексика хорошая команда. Скорее всего, она, причем она еще дома играет. Вот, наверное, выиграет и Бразилия. Посмотрим, в действии будет ли задействован Неймар против Панамы. Но интересно Бразилия. Выиграть она должна. В тот же день Польша-Украина. Вот голкипер Ермаков, голкипер Харьковского Макаби, вызван в сборную Украины. Так что может получить там игровую минуту. А он там считается у букмекеров небольшой, Польша небольшим фаворитом. А, кстати, за Ермакова там вроде 3,5 миллиона евро металлист Харьков предлагал, киевская Динамо того. Посмотрим, чем все закончится. Голкипер действительно классный. Германия-Финляндия. Тренировочный матч. Победа Германии ожидаема. Соединенные Штаты-Сенегал. Сенегал, в принципе, сильнее, но американцев мы еще не видели в действии. Это домашний чемпионат. Понедельник. Австрия-Тунис. Австрия хорошая команда. Тунис чуть слабее. И Норвегия-Швеция. Если по таланту брать, это, конечно, Норвегия. Им всегда трудно играть с братьями скандинавами.
7: Окей.
11: В общем, я абсолютно не нейтрален здесь. Нет, как раз да, нейтрален. Я желаю поражения с обеим командам, но Швеции с меньшим счетом.
7: Но такого же не может быть.
11: Швеции с меньшим счетом. И интересный матч Хорватия-Бельгия. Вот это очень интересно. Во вторник. Посмотрим, как бельгийцы выиграют. Может быть, они и посильнее.
7: Слушай, чемпионат же 11-го начинается?
11: 11-го.
7: То есть не выходной день.
11: Первая стадия идет до 27-го июня.
7: Это четверг, я смотрю. Что-то не обычно суббота-воскресенье. Ну,
11: утром будете 48 команды. Это заканчивается, да, 19 июля. Это все,
7: месяцы,
11: все большие телевизоры будут закуплены в этой стране. Да. Никаких войн, ничего.
7: Но я читал, знаешь, я же тут обзор газет делаю по утрам. Была статья вчера, что владельцы гостиниц американских загнули цены, и поэтому народ не особо... Да. Они ищут где-то в пригородах дешевые номера.
11: Ну, понятно, что это дорогое удовольствие.
7: И они там прогорают вообще.
11: Да, теперь буквально несколько слухов. Баскетбольная Цервена Звезда вроде заинтересовалась Тамир Блатом. Я не знаю, что из этого получится. Вряд ли он куда-то с такой зарплатой Макаби там почти 750 тысяч долларов куда-то уйдет.
7: У нас минута.
11: Да. Аполь Тель-Авив первое приобретение договорилось с разыгрывающим американским Ти-Джей Шорцем, который два года назад, год назад еще, блестяще играл за парижский клуб и отсидел у Регина Атамана на скамейке, подвергаясь критике в Пантинайкосе. Но там зарплата будет 1,2 миллиона в сезон на 3 года. И главным тренером Манчестер Сити будет практически не подписан, но оговорено Энцо Мареско, бывший наставник Челси. И на этом мы, да, я думаю, что мы завершим нашу процедуру. Павел Михайлович, благодарю вас.
7: Эли Швидлер.
11: И,
7: взаимно,
11: пожалуйста, смотрите все, что угодно. Конечно, сегодня смотрите футбол. Можете, даже если интересуетесь, смотреть финальный матч молодежных команд по баскетболу в четверти 6 по спортивному каналу Макаби Тель-Авив, там из команды Галилей. Смотрите и наслаждайтесь спортом.
7: Топ-спорт. Программа на Первом радио по средам с 14 до 15. Эли Швидлер, спасибо.
11: Всего
7: доброго. Бай-бай.
13: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
14: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
15: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
16: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
17: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
18: Реклама.
19: Первое радио. Новости.
20: Цаль нанес удары по инфраструктуре Хизбаллы в долине БК и на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. В Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», Цааль атакует инфраструктуру Хизбаллы в долине БК и на юге Ливана. Ливанская сеть «Аль-Маядин», связанная с Хизбаллой, ранее сообщила о нескольких ударах в глубине территории Ливана. В Араре 7-летняя девочка получила критические ранения в результате стрельбы. С пулевыми ранениями в голову она была доставлена в больницу Гилель-Яфа в Хадере. Позже в больнице констатировали ее смерть. Полиция заявила, что мотив преступления носит криминальный характер. Обстоятельства происшествия расследуются. Пресс-служба полиции сообщает, что расследование причин смерти женщины, тело которой было обнаружено накануне в квартире на улице Арлозера в Хайфе, завершено. После проведения патологоанатомической экспертизы полиция исключила криминальную подоплеку данного инцидента. Министерство иностранных дел Республики Корея сообщило, что в ходе удара по южнокорейскому торговому судну «Наму» в районе Армузского пролива 4 мая была задействована иранская противокорабельная ракета. Удар вызвал на корабле пожар и нанес пробоину. Расследование установило, что сухогруз был обстрелян дважды, но одна из ракет не взорвалась. Это указывает на целенаправленность действий. На обломках найдена маркировка, указывающая на иранского производителя. Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Пак Чон Йо сообщил, что посол Ирана будет вызван в МИД, где ему выразят протест. А Тегерана потребуют также принятия мер по предотвращению подобных инцидентов. По данным информационного портала sport.ua, на 59-м году жизни умер известный украинский футболист Сергей Думенко. О причинах смерти не сообщается. В статье говорится, что в 2020 году у бывшего футболиста начались проблемы с сердцем. В 1997 году Сергей Думенко подписал контракт с хайфским Апоэлем, но ни одного официального матча с ними так и не сыграл. В Лаосе спасателям удалось поднять на поверхность 5 человек, которые более недели провели в затопленной пещере. Они в безопасности, поиски еще 2 продолжаются. 8 жителей провинции Сайсомбун спустились в пещеру 19 мая в поисках золота, однако вход в нее оказался заблокирован в результате сильных дождей. Одному золотоискателю удалось покинуть пещеру и известить власти. Были начаты спасательные работы. Спасательной команде пришлось пройти через туннель длиной около 340 метров, часть которого была затоплена практически полностью. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность в Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 25 градусов, в Бершеве 28, на побережье Мертвого моря и на голландских высотах 32, в Элате 34, в Хайфе 24, в Твери на побережье озера Кинерет 30. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волны 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит Екатерина Вергунова.
21: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: 15 часов и 7 минут в студии Первого радио. Напомню, что вы находитесь на волне 89.1 FM. Здесь же нахожусь и я это Екатерина Вергунова, снова у микрофона.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
0: Да, Первое радио всегда с тобой, и я с вами ближайшие 2 часа проведу здесь, вместе, по эту сторону, вы по ту сторону, и мы, как обычно, по традиции, будем поднимать настроение друг другу.

Анжелика Варум с композицией «Ла ла фа» надеется все же, что когда-нибудь ты придешь. Эту песню допеть. Ну и пока вы прогреваете свое настроение, расскажу, откуда вообще взялась у меня идея поговорить с вами о блогерах. Да, я уже развивала эту тему и в своих соцсетях, и здесь, в принципе, на станции мы тоже не раз говорили. Но новость о том, давнишняя новость, кстати, о том, что в Китае официально запрещено вести трансляции и блоги всем подписчикам.

0: подряд меня не оставляет в покое. Мне кажется, что эту тему надо развивать и у нас в стране. И теперь, если ты хочешь в Китае вещать, например, о медицине, да, или психологии, или о каких-то законах, или финансах, ты обязан показать государственный диплом или лицензию. Никаких экспертов из интернета, без образования, только официальные сертификаты. Вот мне интересно, стоит ли это применить и в нашей стране, и ввести такие же вот корочки, законы и так далее. Что думаете вы на эту тему? 054-20-70-800? Пишите ваше мнение, ну а в конце второго часа подведем итоги. Музыка сегодня на первом плане.
1: Лучшая музыка.
2: Первое радио.

0: продолжаем двигаться по волне 89.1 FM, прогреваем здесь наше настроение. Напомню, вопрос очень простой. В Китае официально запретили ввести трансляции и блоги всем подряд, и теперь, если они там хотят вещать, например, о медицине, психологии, законах или финансах, они обязаны показать государственный диплом или лицензию. Вопрос очень простой. Как вы считаете, может быть, такое применить и у нас здесь, в Израиле? И к чему это может привести? К тому, что свободы слова вообще не будет. Так что, прежде чем отвечать, подумайте хорошенечко. Ну и вспомните наших знаменитых израильских блогеров, без которых, в общем-то, наши тиктоки, сторис, что там у нас, инстаграмы, фейсбуки неинтересны. Но на самом деле я к тому, что и вам тоже стоит заглянуть в инстаграм Первого радио, в фейсбук Первого радио, ну и в тикток Первого радио. Мы стараемся для вас, и ваш лайк, конечно же, будет нам полезен. Итак, 0542-70-800. В Китае официально запретили вести трансляции и влоги всем подряд. Что скажете вы на эту тему? Стоит ли применить такой закон и в Израиле?
1: Лучшая музыка 89.1 FM.

0: полностью согласна с этим певцом, с этой композицией. Ху-ху, это прям как раз наши любимые слова в это время, когда многие едут домой, многие еще работают или вообще засыпают на своих рабочих местах. Надо как-то подвигаться. Итак, ваши ватсапески на обычный простой вопрос. В Китае официально запретили вести трансляции и блоги всем подряд. Теперь там нужно показать, получить сначала, потом показать государственный диплом или лицензию. И мой вопрос заключается в том, стоит ли такое, ну, сделать и у нас, может быть, в Израиле, а может быть, и по всему миру. Человек, который не подписался, пишет: в Израиле не надо запрещать блогеров, а то будет, как в Иране, информационный вакуум. Интересно, но давайте сначала разберемся, что такое информационный вакуум. Это состояние острой нехватки, блокировки, я бы сказала, да? Или отсутствие достоверной какой-то информации о важных происходящих событиях. Поэтому, если уж будем честным, здесь в наших актуальных программах мы не раз говорили, Первое радио, нет в Иране никакой там блокировки и так далее. Вы знаете, сколько пропаганда там выплачивает вот на вот это вот все распространение вот этих странных новостей, которых не существует или существует. Невозможно понять, как правильно говорит всегда Павел Маргулян, вы не можете знать, и мы не можем знать 100%. Нас там нет в данный момент, поэтому невозможно узнать. Но я бы не сказала, что если убрать, скажем, блогеров, которые рассказывают, не имея диплома, вам, как нужно лечиться и как, допустим, управлять самолетом, вот я считаю, что таких нужно убирать, и хуже от этого не станет, и никакой информационный вакуум от этого не появится. Дальше. Кромок с нами тоже здесь пишет: без диплома нельзя писать о блоге о себе, какая глупость. Ну, нет, я же не сказала о блоге о себе. Кромок, слушайте внимательно. В Китае запретили вести трансляции и блоги всем подряд. И теперь, если вы хотите вещать, например, о медицине, психологии, законах или финансах, вы обязаны показать государственный диплом. Я считаю, что это правильно. Пишет Кромак дальше: у меня нет медицинского диплома, но я знаю, как легко умею обходиться без антибиотиков, обезболивающих и так далее. И тут тоже спорный вопрос. Вам это подходит, а кому-то не подходит. Правда, Кромак? Ну, у кого-то это пройдет, а у кого-то нет. И брать на себя такую ответственность, ну, знаете. И вот пишет Кромак, что уже лет 40 у него это вот это вот умение. Вот позавчера упала мне на ногу работающая шлифмашинка. Так, упала ему на ногу работающая шлифмашинка. Я буду тут переводчиком. И оторвала приличный кусок ноги. Ну, Кромак, ну мы тут настроение друг другу поднимаем. Ай, чуть подсуетился и почти забыл об этой проблеме. Даже без бинтов и стерилизации. Через пару дней не будет и следа. Кромак, дайте отгадаю с трех раз. Подорожник. Что помогло? Очень хорошо со своими вот этими вот тайными лайфхаками такого рода. Я считаю, что делиться лучше либо с близкими, либо, ну, не говорить это, что всем поможет и так далее. Дальше. И что удумали, пишет счастливчик. Ни в коем случае. То, что китайцу хорошо, еврею можно. Отлично. Ой, счастливчик поднимает всегда мне настроение. Это то, что получается. Вначале запретить это, потом запретят знак Рега на Рамзоре, на светофоре, если кто не знает. Дальше еще хуже. Нельзя будет поправлять свое Фаберже. Или может запретить махать руками при разговоре. Счастливчик. Никто нам ничего не запретит. Мы же в Израиле. Ну как нам могут что-то запретить? Я искала
1: тебя годами. Первое радио. Всегда с тобой.

Make Love, так называется эта композиция. Не знаю, есть она или нет, я все еще сомневаюсь, что где-то существует Perfect Love. Ну, а хотя, когда я вижу ваши WhatsApp-эски, то да, настроение поднимается и чувствуется, что любовь все-таки есть. Сервис с нами тоже здесь, пишет, как же это прекрасно поработать весь день прям интенсивно, супер, а теперь можно вас послушать спокойно. И Кузя наш тоже, дорогой, здесь пишет, отчасти согласен с китайскими товарищами, но если это касается здоровья человека, то он вам насоветует, особенно если у него будет приятный голос. Кузя, вот представляете, у меня приятный голос? Ну, скажите. А я вам сейчас тут про антибиотики. Ага, и про подорожник. Не зря говорят, что у каждого должно быть свое дело, и каждый рождается для своего дела. Помните, у Кира Булычева было «Паровоз для царя»? Вот если ты инопланетянин, приехал, допустим, прилетел на Землю, у тебя что-то там в корабле сломалось, и ты все. И тебе нужен только специалист, потому что сам ты еще сделаешь хуже. Часов 53 минуты в студии Первого радио. Заканчиваем этот час еще одной композицией, затем небольшим рекламным блоком, ну и новостным обязательно. Лидия Топельберг уже готовит выпуск для вас. Узнаем, что в стране в целом творится, ну и в мире тоже. Ну и встречаемся с вами уже в следующем часе вновь в нашем и только нашем музыкальном свидании.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
1: Реклама. В DAX начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы DAX в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: В DAX начинается обновление коллекций. Филиалы DAX в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
4: Только в Махсаней Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Последняя суббота весны. В DAX начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы DAX в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет. Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Вторжение беспилотников Хизбаллы на севере. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В населенных пунктах региональных советов Маале-Йосеф и Мате-Ашер на границе с Ливаном сработала воздушная тревога, предположительно в связи с вторжением вражеского беспилотника. Позже появилась информация, что один беспилотник был перехвачен, еще два упали на открытой местности. Управление по контролю и правоприменению в сфере недвижимости провело обследование и картирование балконов в жилых домах Бней-Брака после выявления опасений, что часть из них может представлять угрозу для жизни. В ходе работы было обследовано около 6,5 тысяч балконов по всему городу. На первом этапе картированы около 2,5 тысяч балконов в более чем 1000 зданиях, вызывающих опасения с точки зрения безопасности. Результаты переданы в муниципальную комиссию по проектированию и строительству Бней-Брака, которой предстоит проверить наличие разрешений на строительство и необходимых сертификатов безопасности. По итогам проверки управление решит, принимать ли дальнейшие меры, в том числе принудительные или предписывающие приведение в соответствие с нормами. Банк Израиля объявил о программе перехода рынка на бесконтактное снятие наличных в банкоматах, аналогичной системе бесконтактной оплаты в магазинах. До июля 2027 года бесконтактное снятие должно стать доступным в банкоматах, поддерживающих нужную технологию, но только в банке, где открыт счет клиента. До декабря 2027 должно стать возможным перекрестное снятие. Любой клиент может использовать любой совместимый банкомат вне зависимости от банка. С июня 2027 новые банкоматы без поддержки бесконтактной технологии устанавливаться не будут. До конца 2030 года все действующие банкоматы будут переоснащены. На текущий момент около 50% банкоматов в Израиле технически уже поддерживают бесконтактное снятие наличных, однако не используют его из-за отсутствия разрешения. Оставшиеся банкоматы требуют аппаратной замены, что особенно актуально для старых банкоматов в киосках, табачных магазинах и на заправках, принадлежащих частным операторам. Как сообщает информационный портал «Вести», красная линия метротрамвая в Гуждане временно сократила маршрут из-за ДТП в районе станции Йосефталь в Батьяме. Как сообщил оператор линии, поезда будут курсировать от станции Йосефталь до центрального автовокзала в Петахтекве в обоих направлениях. Линия Р3 работает в обычном режиме. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменилась и незначительно ниже среднесезонная переменная облачность. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 25 градусов, в Бершеве 28, на побережье Мертвого моря и на Голландских высотах 32, в Элате 34, в Хайфе 24, в Твери на побережье озера Кинерет 30. Температура воды около побережья Средиземного моря 24 градуса, высота волн от 30 до 70 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
7: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: 16:07 в студии Первого радио. Я приветствую всех и каждого на волне 89.1 FM. И этот час мы проводим вновь вместе. Меня зовут Екатерина Вергунова, снова у микрофона, приглашая всех и каждого в наше музыкальное свидание. И этот час, да, будет музыкально-информационный. То есть как можно больше музыки, нашего с вами перешептывания посредством WhatsApp 054-20-70-800 и, разумеется, много и важной и нужной информации. Всем привет!
1: Лучшая музыка.
2: Первое радио.
0: Считаю, что время пришло немного подвигаться, а то засиделись.

0: Итак, в этом часе двигаемся по волне 89.1 FM. Да, музыка умеет менять настроение быстрее, чем мы иногда успеваем это заметить, и чем мы думаем. Одна песня может вернуть нас в лето, а другая — напомнить о важном человеке. И ученые на эту тему говорят, что любимые мелодии помогают мозгу вырабатывать гормоны удовольствия. Мы с вами это все прекрасно знаем. Поэтому иногда достаточно включить знакомый трек, чтобы день стал чуточку лучше. А если этот трек на первом, то это прям в точку.
1: Первое радио. Про любовь, про тебя. Всегда с тобой.

0: Актриса, так называется эта композиция. Ночные снайперы на первом, 89.1 FM. Есть удивительная вещь. Настроение дня иногда начинается действительно с какого-либо звука. С того, что играет утром в вашей машине, в наушниках или дома за чашечкой кофе. А может быть и на работе. Бывают песни, которые будто добавляют энергии, а бывают, которые забирают. Бывают те, что помогают остановиться и выдохнуть после сложного дня многим. Ну и музыка умеет быть фоном, а умеет становиться главным событием момента. Особенно, если это музыка, звучащая на 89.1 FM.
1: Эй, красотка, хорошая подонка.
2: Первое радио.
1: Эй, tonight, gonna be tonight.
2: Всегда с тобой.

0: Реклама.
1: И вновь я пытаюсь дозвониться до Наора Азулая, директора и владелица компании Indigo Financing, который всю неделю нам помогает разобраться, понять, что это за компания. Я вам скажу только одно, что это эксперты по возврату налогов, и все, что вам нужно знать, они могут ответить, если вы позвоните по телефону звездочка 2432. Я пытаюсь в это время дозвониться пока, но Наор что-то мне не отвечает, видимо, там много людей у них работает, там все прям такое. Я пока, в свою очередь, расскажу вам, если вы не знали, если вы не услышали. Да, мы с Наором разговариваем на иврите, поэтому, возможно, из вас кто-то и не понял, не услышал, недопереводил. Вам положен возврат налогов, если вы наемный работник, платите страховку жизни, вас уволили, или же вы в разводе находитесь, все что угодно может быть, то есть могут быть разные ситуации. Так, секундочку, я пробую еще раз пробую дозвониться. Есть Наор Азулай Итану Алакав, шалом лихашу.
2: Шалом, шалом, מה נשמע?
1: אני הבנתי שיש לך שם מלא עבודה, הבנתי שאני לא ממש בזמן מתקשרת.
2: כן, הנה, אני יצאתי אפילו החוצה בכוונה, כדי שכאילו, יש פה מלא רעש, כי אנחנו באמת מלא טלפונים, אני באמת, אני אוהב את זה, אני אוהב שאנשים באמת, אנחנו יוצרים להם את המודעות הזאת, שפתאום אנשים מבינים שמגיע להם החזר מס, אבל את זוכרת שנתתי לך את הדוגמה הקודמת, למה הגיע לזוג החזר מס?
1: נכון.
2: אז יש לי דוגמה עוד יותר טובה.
1: ספר לנו.
2: מה היית עושה עם 52,000 שקלים?
1: היום? וואי, איזו כן. שאלה קשה. ממש, לא יודעת, הייתי מכניסה את זה לאנשהו לעבוד.
2: כן?
1: כן.
2: אז שימי לב, יש לנו את שי, שקיבל החזר של 52,000 שקלים, בסך הכל, על זה שבשנה האחרונה, אוקיי, הוא מכר דירה ברווח, פשוט ככה, דירה רגילה. פשוט מכר אותה ברווח, שילם מס שבח, ולא ידע שבעצם הוא זכאי לקבל על זה החזר מס. שאנחנו דיברנו בשידור, ואנחנו הזכרנו את זה, שפתאום אנשים שמכרו דירה בשש שנים האחרונות ברווח, כי רוב הדירות היום בישראל נמכרות ברווח, אבל מה הבעיה הכי גדולה? אנחנו כאילו אומרים לעצמנו, אוי, איזה יופי, מכרנו את הדירה ברווח, ומשם אנחנו יוצאים לדרכנו, נכון?
1: נכון מאוד.
2: אבל זה לא ככה, צריך לעצור. כי חישוב המס שאנחנו מוכרים דירה הוא בעצם באמצע השנה. חישוב המס נעשה באמצע השנה. אבל מה הבעיה? לוקחים לנו את הממוצע הגבוה ביותר, ויכול להיות ששילמנו יותר מס ממה שהיינו צריכים לשלם. אז כאן אנחנו צריכים לעצור, וכאן אנחנו עושים בעצם חישוב על כל המס שבח, ואנחנו יכולים לעשות פריסת שבח זה נקרא. בקיצור, נראה לי שהבנו, כל מי שמכר דירה בשש שנים האחרונות, חייב להתקשר לאינדיגו בכוכבית 24-32, ופשוט לבדוק סוף סוף אם מגיע לו החזר מס. גם על זה, על הדרך, אנחנו נבדוק אולי בשש שנים האחרונות, החלפתם מקומות עבודה ושילמתם על זה מס, אולי בשנים האחרונות אתם גרושים אולי ומשלמים מזונות, מגיע לכם על זה גם החזר. אולי יש לכם ביטוח חיים על המשכנתא, אולי נולדו לכם ילדים בשש שנים האחרונות. ומה הבעיה? יצאתם לחופשת לידה וחזרתם בשנה החדשה לעבודה. אבל מה קרה לשנה שעברה? לא, קיבלתם על זה כסף וחזרה. בקיצור, נראה לי שהבנו. אנחנו נותנים בדיקה בחינם. כל מי שעכשיו מתקשר לכוכבית 24-32, לא צריך להביא ניירת, לא צריך להביא תפסים. פשוט, מתקשר לכוכבית 24-32, בודק בחינם. אם יצאתם זכאים, איזה יופי, מקסים. תמשיכו בדרככם, ופשוט תקבלו את ההחזר שלכם. ואם לא, לא קרה כלום. מקסימום בדקתם בחינם.
1: אני אתן לך לחזור ללקוחות, ואני אסביר גם למאזינים שלנו ברוסית מה הולך פה. באמת, לגבי דירה, אני הופתעתי. כשאנחנו מדברים על הדירה, אנחנו יודעים משלמים ומשלמים, ורק לשלם, לקבל בחזרה, זה קצת מוזר בשבילי.
2: זה הבעיה בישראל, מוזר לקבל חזרה. אז אנחנו הופכים את המוזר הזה לרגיל.
1: יופי, כוכבית 24-32, ביי בינתיים נאור,
2: אנחנו נהיה בקשר,
1: ביי. Я вам еще раз напомню номер телефона звездочка 2432, компания Indigo Financing, эксперты по возврату налогов. Сейчас идет акция, первым 10 дозвонившимся в этом части открытие дела бесплатно. Но хочу напомнить, что каждое дело это индивидуально, потому что если вы, допустим, кто-то из вас продал квартиру, вам положено, а кто-то вышел в декретный отпуск, тоже положено, а кто-то, как я, даже не заморачивается, потому что нету времени, и я остаюсь фраером. То есть человеком, который, ну вот, подарил, называется, деньги, да? А ведь действительно много денег лежит где-то, и мы даже не заморачиваемся и думаем, что все там хорошо, и в наш плюш-маскород, который получаем ежемесячно, заглянули только в, дай бог, 2 пункта, какая зарплата зашла и сколько у нас там отпускных осталось, и на этом все. Поэтому позвольте Индиго Финансам разобраться, помочь вам и вернуть налоги. Звоните звездочка 2432.
0: Реклама. Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопай Орион. Орион Чокопай. Всем Чокопаем Чокопай.
4: Орион Чокопай.
5: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-Лиционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
9: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
10: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
11: Оболонь. Без него не начнут.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
14: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
0: Реклама.
1: Я хочу вам рассказать про еще одного спонсора нашего сегодняшнего часа программы — магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Если вы ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, то в «Мантис» есть все и вам туда. Там золотистые чебуреки и сочная самса, домашние пельмени, вареники, кюрзе. Кто-нибудь знает из вас, что такое кюрзе? Хинкали, сытные ароматные шурпа, лагман и душпере. И если вы не знаете, что такое душпере, спросите меня, я вам расскажу. Это очень вкусно. А еще на самом деле, вчера, когда я увидела, что вот есть в тексте вот это слово душпере, я подумала, боже мой, это же удивительная ручная работа. И на самом деле это очень вкусно. И надо бы приготовить дома. А также в «Мантис» есть и пышные пирожки с мясом, и картофелем, и яблоком. И все блюда, как я уже сказала, создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов. И что главное, по очень приятным ценам. Так что, внимание, товарищи гурманы, это для вас информация. Каждый четверг и пятницу, а четверг у нас уже завтра, шеф-повар лично готовит наваристый настоящий восточный плов. Если вы хотите приготовить шедевр дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой, говорите, что это вы приготовили, там, мукой присыпали. Знаете, когда пельмешки там, да, делаешь, магазины достал, присыпал себе немножко мукой, говоришь, милый, я приготовила. Итак, ждут вас по адресу Ришон-Лицион, промзона Рамат-Ильяу, улица Бен-Цви, 23. Запомните очень просто. Бен-Цви, 23. Как песня, как музыка, как очень прикольный звук, как рэп даже, да? Улица Бен-Цви, 23. Ну и, разумеется, дополнительную информацию и полное меню можно посмотреть в соцсетях. Фабрика «Мантис». Вбивайте в доктор Гугл прям по-русски «Фабрика Мантис», и вы все увидите. Сделано вручную и приготовлено с душой. «Фабрика Мантис». Это всегда вкусно.
3: Первое радио.
15: Ты знаешь,
3: всегда с тобой.

0: Продолжаем двигаться по волне 89.1 FM. Здесь на первом 16:32 в студии. Слушаем знакомые и незнакомые композиции. А иногда мы даже не замечаем, как начинаем подпевать знакомые мелодии. Настроение постепенно меняется. Интересно, мне кажется, что многие люди помнят песни лучше, чем события определенных лет жизни. Вот сейчас напой что-нибудь из прошлого, и ты такой сам себе говоришь, откуда я слова-то знаю? Мы же вроде не учили. Музыка становится частью нашей личной истории, и именно поэтому старые хиты продолжают жить десятилетиями. Они напоминают о времени, людях, о эмоциях, о каком-то сезоне, может быть, о лете, а может быть, о зиме. И да, сегодня рядом с вами музыка, которая создает атмосферу. Ах, хотелось бы, чтобы каждый день звучало красиво. Продолжаем с вами эфир. Надеюсь, что следующая композиция знают многие, ну и смогут подпевать.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Девушка за рулем, не торопись, не торопись, не торопись.
1: Первое радио.
0: День теплый, гитары.
1: Всегда с тобой.

Друзья мои, я тоже верю в чудеса, особенно в это время, в 16 часов 52 минуты. Я тоже слышу голоса, они зовут меня в Мантис зайти и прикупить что-нибудь вкусненькое для дома и удивить своих близких. И, разумеется, я прощаюсь с вами до завтра. Приду и буду ждать вас вновь. 15 часов здесь у микрофона снова Вергунова. Ну а сейчас я уступаю место Алине Дарк, которая будет вас сопровождать в ближайшее время, в этот вечер, прекрасной музыкой, ну и своим голосом. Всем хорошего вечера. С вами была Екатерина Вергунова. Пока.

0: Outside is raining, but inside is wet.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
3: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.
2: Реклама.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
7: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
8: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
9: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
10: Только в «Центркар». Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. «Центркар Азур». 03-558-5458.
5: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
11: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
2: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: Самолеты ВВС США покинут Бен-Гурион после сделки с Ираном. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным новостной службы 12-го телеканала, Вашингтон уведомил власти Израиля, что в случае подписания соглашения с Ираном все военные самолеты ВМС США покинут аэропорт Бен-Гурион. Их переброска на авиабазы в Европе будет осуществлена в течение 72 часов. При этом самолеты будут находиться в режиме готовности на случай возобновления боевых действий. Днем ранее СМИ сообщили, что министр транспорта Мири Регев обратилась к премьер-министру Бениамину Нетаньяху, министру обороны Исраэлю Кацу и главе Совета национальной безопасности Гилю Райху с требованием требованием убрать американские самолеты-заправщики из международного аэропорта. По словам Регев, их присутствие практически парализует гражданское авиасообщение, так как самолеты занимают свободные стоянки, и сейчас пропускная способность аэропорта значительно ниже потребности страны. В Министерстве транспорта считают, что военные самолеты США могут быть перебазированы на объекты ВВС Израиля без ущерба для оперативной деятельности. Тем временем государственный телеканал Ирана ИРИП опубликовал сведения о предварительном и неофициальном проекте меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном. Телеканал утверждает, что документ предусматривает отвод американских вооруженных сил из района Ирана и снятие морской блокады иранских портов. В обмен Тегеран обязуется в течение месяца восстановить довоенный объем коммерческого судоходства через Ормузский пролив. Управление гражданским судоходством в проливе будет осуществляться Ираном совместно с Оманом. На военные суда эти договоренности не распространяются. Телеканал CNN отмечает, что ИРИП считается рупором консервативного крыла иранского руководства. В его сообщении подчеркивается, что рамки соглашения еще не согласованы окончательно. Стороны продолжают работать над формулировками. В случае достижения окончательной договоренности в течение 60 дней меморандум будет утвержден в виде обязывающей резолюции Совета безопасности ООН. Вашингтон информацию иранского телеканала пока не комментирует. По данным информационного портала «Вести», глава Дегеля Тора Моше Гафни объявил, что партия прекращает сотрудничество с полицией на фоне арестов ультраортодоксов, уклоняющихся от службы в армии. В письме представителям партии в муниципалитетах по всей стране говорится, что решение принято в связи с изменением политики полиции, чтобы не быть, не дай бог, соучастниками преследования изучающих Тору. На заявление Гафни резко отреагировал глава партии Яшар Гади Айзенкот. По его словам, призыв к бойкоту – это плевок в лицо полицейским, удар по верховенству закона и призыв к анархии, который не место в правовом государстве. Как уже сообщалось ранее, сегодня утром в кошерном магазине в лондонском квартале Golders Green случился пожар. Около 100 пожарных и 15 пожарных машин были вызваны на его тушение. Расследование показало, что причиной пожара было короткое замыкание. Пожар вызвал серьезные опасения среди еврейского населения квартала, в котором в последние месяцы имели место несколько поджогов еврейских объектов. В Израиле вновь понизились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс американской валюты на уровне 2 шекелей 84 огород, что на 665 тысячных процента ниже, чем сутками ранее. Курс евро понизился на 622 тысячные процента и составляет 3 шекеля 30,56 огары. И о погоде. Завтра, 28 мая, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ясно, слабый ветер до 5,4 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве, в Твери, на побережье озера Кинерет 26, в Хайфе 23, в Бершеве 28, в Эйлате 34 градуса. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит мой коллега Евгений Забежинский.
14: Шестая передача на Первом радио.

Не знаю, как вас, а у меня, если вечер начинается с песни от группы BTS, значит, это будет крайне удачный вечер. Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. 17.07 в стране, 27 мая на календаре. И что же? Среда, средушка, средица наконец-то пришла. Господи, выходные, когда же вы уже наступите? Совсем-совсем скоро. Буду ждать вас с нетерпением. Ну, а тем временем предупреждаю. 3 часа. Едем домой, слушаем музыку, болтаем, хорошо проводим время. Ну, а после этого будет программа «Не по Фрейду». Все, как обычно, все по расписанию. Ну и, естественно, сегодня в 18.20 мы с вами услышим рубрику «Полный вперед». Это программа для автомобилей, как раз-таки автолюбителей. Будьте поближе к радиоприемникам, что-нибудь узнаете, новинки в мире авто и тому подобное. Лично я от этой темы так слегка далека. Но, тем не менее, это действительно интересно слушать. А также интересно слушать музыку, то зачем мы здесь и собрались. Поэтому давайте, никуда не отступая, пожалуй, начнем.

Ну что, дорогие друзья, я думаю, пришло время перейти к нашей сегодняшней теме, нашей шестой передаче. Вот вы когда-нибудь задумывались о том, насколько хрупкая штука под названием «успех»? Мы привыкли видеть мировых звезд на вершине Олимпа и думать, что их триумф был предрешен звездами, четким расчетом продюсеров или чистой гениальностью. Но не все так просто. И что, если я скажу вам, что главные хиты планеты, которые вы напеваете в душе или душе, и культовые роли, и цитаты, из которых стали и культовыми, стали таковыми абсолютно случайно. Давайте в ближайшее время поговорим о великих отказниках, о людях, которые держали в руках золотой билет, путевку в вечность, но своими собственными руками выбросили ее в корзину. Хотя кто знает, как сложилась бы судьба, может быть, оно все и не случайно.

случайно произошло. Давайте разберем несколько историй, где одно короткое слово «нет» полностью переписало историю мировой поп-культуры, подарив нам тех кумиров, которых сегодня невозможно представить... Вот, не в наших плейлистах. Начнем мы, пожалуй, с истории Бритни Спирс, как она подарила Леди Гаге билет в стратосферу. Она полностью изменила ландшафт поп-культуры в конце 2000-х годов. Молодая и тогда еще малоизвестная Стефани Джерманотто написала дерзкий и качающий трек под названием «Telephone». И изначально предложила его команде Бритни Спирс для ее альбома «Circus». Бритни даже записала демо-версию, однако в финальный трек-лист песня по какой-то причине не вошла. И менеджмент поп-принцессы просто вернул материал автору. Ну и Стефани, которая к тому моменту уже трансформировалась в Леди Гагу, решила: «Раз так, я спою ее сама». И она немножечко переработала аранжировку, пригласила в дуэт Бьонсе и выпустила взрывной хит, клип на который собрал сотни миллионов просмотров. И сложно представить, как бы сложилась карьера Леди Гаги без этого мощнейшего толчка на старте. Бритни же упустила трек, который мог бы стать главным украшением ее позднего творчества. В итоге, в принципе, все сложилось, как сложилось. Естественно, у Леди Гаги есть очень много феноменальных песен, которые она продолжает до сих пор выпускать. Но кто знает, что бы было, если бы это не было вот тем самым таким толчком. Ну что, а теперь давайте послушаем ту самую композицию «Telephone» от Леди Гаги.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
0: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Только в Максанай Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
4: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
8: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
2: Только в Максанай Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
10: Невозможно не узнать эту песню с первых же секунд. Да, ее знают абсолютно все, и трудно найти человека, который не пустил бы слезу под культовую балладу «My Heart Will Go On» из кинофильма «Титаник». Эта песня намертво ассоциируется с голосом Селин Дион. Однако изначально композитор Джеймс Хорнер видел в роли исполнительницы совсем другую звезду. Британскую певицу Клэр Тул. Клэр наотрез отказалась от предложения, посчитав, что песня для масштабной катастрофы звучит слишком банально и сентиментально. Интересно, что сама Селин Дион тоже поначалу безумно не хотела записывать этот трек. Ее буквально заставил муж-продюсер. В итоге Клэр Тул осталась локальной британской артисткой, известной лишь узкому кругу ценителей жанра. А Дион же получила главный триумф в своей карьере. Бриллиантовый статус сингла и вечное место в зале славы. Вот так двойное сомнение привело к созданию самой продаваемой романтической композиции в истории человечества. Но слушать я ее не хочу, поэтому послушаем «А море, море, гудбай» от «Мумий тролль» Филатова и Кэрос. Погнали! Погнали!

Вы знали, что есть кое-что, что связывает Майкла Джексона и Джастина Тимберлейка? Если нет, то сейчас расскажу подробнее. В 2002 году молодой Джастин Тимберлейк только-только ушел из бойз-бенда NSYNC и отчаянно нуждался в мощном сольном материале для дебюта. В это же время легендарные продюсеры во главе с Фаромом Уильямсом написали фанковый сильный трек «Like I Love You». Они создавали его специально для Майкла Джексона, ориентируясь на его фирменный вокальный стиль, ну и, конечно же, пластику, куда же без нее. Король поп-музыки внимательно послушал предложенный материал, но посчитал его слишком простым, незрелым и неподходящим для своего нового альбома. Но продюсеры не растерялись и отдали трек юному Тимберлейку, который вцепился в этот шанс мертвой хваткой, и песня мгновенно взлетела на вершины мировых чартов, доказав, что Джастин способен собирать стадионы в одиночку. Джексон упустил возможность омолодить свою аудиторию, а Тимберлейк запустил сольную карьеру, которая длится много лет. Но, честно сказать, в принципе, ничего в этом страшного нету, потому что у Майкла Джексона было столько хитов, что Джастину Тимберлейку даже и не снилось, и не близко. Поэтому давайте уж подарим ему эту классную песню, ну и сейчас прямо ее послушаем. Джастин Тимберлейк, Like I Love You. Just something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin. Feel good, right? Listen.

0: Think about it. Sometimes people just destined.
1: Как по мне, для начала карьеры очень даже неплохой трек, не правда ли? Но соглашусь, что у Джастина Тимберлейка гораздо лучше есть композиция. Например, моя самая любимая в его творчестве — это «Cry Me a River». Именно с нее, в принципе, у меня с ним началось знакомство. И, честно скажу, до сих пор кайфую каждый раз, когда я ее слышу. Ну что же, а мы продолжим нас с Оливией Родриго с песней «Good for You».

0: Шестая передача.
1: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так мол, говорит, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
2: Не, не по Фрейду.
3: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
1: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
3: Реклама.
4: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.

0: Сколько?
1: Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
2: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
3: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Ционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
7: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Ционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
8: Реклама.
9: Шестая передача.

Нет, Агутин, пойдем домой. Действительно, уже пора домой. Где бы вы ни находились, давайте скорее домой, там хорошо. Во-первых, вы заплатили за свою квартиру, если вы платите аренду, вы за нее платите, поэтому нужно почаще находиться дома. А то что она простаивает? Ну, а раз мы начали сегодня с Бритни Спирс, как она оказалась в проигрышном положении, то сейчас, наоборот, она... такой получилось свою долю триумфа. В начале 2000-х годов шведские хитмейкеры написали невероятно привязчивый трек с гипнотическим электронным мотивом под названием Toxic. Первым делом демозапись отправили агентам австралийской поп-дивы Кайли Миноу, которая тогда была на волне успеха после своего хита Can't Get You Out of My Head. Кайли послушала набросок, посчитала его слишком агрессивным, странным и высокомерно заявила, что песня ей совершенно не подходит. Материал перенаправили Бритни Спирс, которая мгновенно разглядела в нем колоссальный потенциал для своего нового дерзкого имиджа. Бритни записала трек, сняла легендарный клип в образе стюардессы и получила на эту песню свою единственную в карьере премию Грэмми. И спустя годы Кайли Миноу публично призналась, что этот отказ стал ее самой большой и глупой ошибкой в ее профессиональной жизни. Она до сих пор расстраивается, когда слышит эти культовые скрипичные такие сэмплы по радио. Ну что же, немножечко Кайли Миноу сейчас расстроим, но Toxic мы с вами послушаем.

Вот и подходит к завершению первый час шестой передачи на волне Первого радио 79.1 FM. Ну что ж, продолжим наше музыкально-развлекательное путешествие уже в следующем часе. Оставайтесь с нами в этот вечер среды 27 мая.

0: Шестая передача.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
3: Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот».
4: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
5: Ваша реклама работает ежедневно.
6: Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио.
7: 03-94-94-88-8. «Год без забот».
8: Реклама.
9: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
10: Оболонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
13: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
14: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
15: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
16: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
17: «Центркар Азур».
18: Терех Ашива 9.
19: Только в «Максанай Хашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
20: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
8: Реклама.
21: Первое радио. Новости.
22: Цаалем ликвидирован боевик, ответственный за гибель Итамара Сапира. Подробнее об этом через несколько секунд. В 18 часов в Израиле, у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. В Цаале сообщили о ликвидации боевика Хизбаллы, ответственного за гибель 27-летнего майора резерва Итамара Сапира. Напомню, он был убит в ходе столкновения в деревне Кауза на юге Ливана 19 мая. Боевик, открывший огонь по израильским военным, прятался в церкви. Бойцы 551-й резервной бригады ХЦАЭШ открыли ответный огонь. Позднее боевик был обнаружен входящим в здание рядом с церковью и уничтожен огнем из танковых орудий и авиаударом. Комиссией Кнессета по законодательству во втором и третьем чтениях одобрен законопроект о выводе отдела по расследованию правонарушений полицейских МАХАШ из структуры Государственной прокуратуры и прямом подчинении его Министерству юстиции. Государственный телеканал Ирана «Эриб» опубликовал предварительный и неофициальный проект меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном. Телеканал утверждает, что документ предусматривает отвод американских вооруженных сил из района Ирана и снятие морской блокады иранских портов. В обмен Тегеран обязуется в течение месяца восстановить довоенный объем коммерческого судоходства через Ормузский пролив. Управление гражданским судоходством в проливе будет осуществляться Ираном совместно с Оманом. На военные суда эти договоренности не распространяются. Вашингтон эту информацию пока не комментировал. По данным информационной службы Н-12, Вашингтон уведомил власти Израиля, что в случае подписания соглашения с Ираном все военные самолеты военно-морских сил США покинут аэропорт Бен-Гурион. Их переброска на базы Европы будет осуществлена в течение 72 часов. При этом самолеты будут находиться в режиме готовности на случай возобновления боевых действий. Днем ранее СМИ сообщали, что министр транспорта Мири Регев обратилась к премьер-министру Бениамину Нетаньяху, министру обороны Исраэлю Кацу и главе Совета национальной безопасности Гилю Райху с требованием убрать американские самолеты-заправщики из международного аэропорта. По словам Регев, их присутствие практически парализует гражданское авиасообщение, так как самолеты занимают свободные стоянки, и сейчас пропускная способность аэропорта значительно ниже потребностей страны. Тем временем, на фоне растущего оптимизма относительно заключения соглашения об окончании войны между Соединенными Штатами и Ираном, цены на нефть понизились более чем на 5%. Баррель нефти марки Brent торгуется по цене $94. Нефть WTI стоит $88 за баррель. Президент Украины Владимир Зеленский обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу и Конгрессу, предупредив о критической нехватке систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил советник Зеленского по коммуникациям. По его словам, в письме украинский президент указал, что страна почти полностью зависит от США в перехвате российских баллистических ракет, а нынешних темпов поставок крайне недостаточно. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ожидается ясная погода, слабый ветер. В Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве, Твери и на побережье озера Кинерет 26, в Хайфе 23, в Бершеве 28 и в Эйлате 34 градуса. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
0: Шестая передача на Первом радио.

Let the people dance. Да, да, действительно, давайте немножечко потанцуем, придем в себя, такой вечерний, не утренний, а вечерную разминочку сделаем. Так, плечиками подвигали вперед, назад, бедра свои приготовили, потому что именно классная музыка позволяет нам двигаться в ритме на волнах. Первое радио 89.1 FM, это то, где вы сейчас находитесь, а точнее на шестой передаче. Второй ее час начинается, и сегодня он будет довольно-таки быстротечным. А все почему? Да потому что пару песен послушаем, а потом еще и будет рубрика «Полный вперед» для автолюбителей, для тех, кто любит узнавать, что же в новинок, из новинок есть в мире авто. Ну, а мы продолжим нашу тему, как успех одного человека на самом деле просто мог быть из-за провала другого. Кто-то отказался от роли, кто-то отказался от песни, кто-то отказался от чего-то, и второй получил выгоду. И именно об этом мы сегодня и говорим. И на очереди у нас песня «Umbrella». В 2007 году она звучала буквально из каждого утюга, да, в принципе, и не прекращает этого делать.

R&B-сцены Тони Брэкстон. Тони в тот момент переживала не лучший период в карьере и искала зрелый, серьезный материал для возвращения. И, послушав демо, Брэкстон посчитала трек слишком подростковым, легкомысленным и отказалась записывать его, посчитав свое ниже своего достоинства. Песню также предлагали Мэри Джей Блайдж, но та была слишком занята подготовкой к гастролям и проигнорировала предложение. И в итоге трек попал к 19-летней Риане, которая добавила туда рэп-вступление от Джей-Зи и устроила мировой штурм хит-парадов. Тони Брэкстон упустила шанс на триумфальный камбэк, а Риана обрела свой главный визуальный и музыкальный бренд. И да, действительно, если вы скажете «Umbrella», все-таки «Риана, конечно же!» Ну так что давайте ее и послушаем.

кто-то узнал с первых секунд, а кто-то сидит и думает, что это за музыка такая? А я вам сейчас расскажу, помните ли вы культовый фильм «Матрица»? Да-да, она самая. Между прочим, официальный саундтрек к этой кинофраншизе длится 7 минут и 35 секунд и действительно великолепен. Там есть и классика, и рок, и электро, и все, что захотите. Да, давайте перенесемся в мир кинематографа, где масштабы упущенных возможностей поражают не меньше, чем в музыке. В конце 90-х братья Вачовски искали актера на роль Нео в свой революционный научно-фантастический фильм «Матрица». И первым, кому они предложили сценарий, был Уилл Смит, находившийся тогда на пике популярности после «Людей в черном». Смит прочитал концепт, но честно признался, что ничего не понял в сложной философии режиссеров и их задумке с замедлением времени, что-то там вообще непонятное. И вместо этого он предпочел сняться в провальном комедийном вестерне «Дикий-дикий Уэст». О чем жалеет до сих пор? Роль Нео ушла к Киану Ривзу. Господи, любовь-то моя! Кианушка Ривзинга, сделав его главным лицом культовой франшизы и кумиров миллионов по всему миру. Уилл Смит позже шутил, что он бы только испортил фильм своей чрезмерной харизмой. Но мы-то понимаем, какую историческую ошибку он совершил, не правда ли? Но я лично очень рада, что эта роль досталась именно Киану Ривзу. Он ее исполнил на 1000, нет, на 1000000%.

0: шестая передача.
1: Реклама. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
2: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
4: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэ Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэ Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: В ДАКС начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70% и еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Только в Махсанэ Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
9: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
10: Ну что, как и обещала, прямо сейчас мы с вами послушаем рубрику «Полный вперед». Итак, дорогие друзья, я надеюсь, что вы готовы. Погнали!
11: «Полный вперед» – программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
12: Всем привет, это «Полный вперед», с вами Слава Быстрицкий. На той стороне земного шара наслаждается новинками автомобильного мира Евгений Вейнард. Женя, здравствуй.
13: Да, Слава, привет, всем здрасте. Да уж, наслаждаюсь всем миром, мы наслаждаемся.
12: Ну, давай тогда в двух словах о самом главном наслаждении.
13: Ну, я бы сказал даже о наболевшем на сегодняшний день.
12: Естественно, я имею в виду нашумевшую презентацию нового электрического седана Ferrari. Люче.
13: Вот был я на фестивале буквально пару дней тому назад, вот, в Пайнхарст, такое чудесное место в Северной Каролине. И там, естественно, было много всяческих Феррари, от классики до самых современных. Ну и, соответственно, владельцы машин, они сидят рядом, с любым ты можешь поговорить. Ты же понимаешь, кто владельцы Феррари. А вот, плюс-минус.
12: Ну, у нас другие люди владельцы Феррари в Израиле.
13: Ну, окей. Да, так вот, очень жаль, что презентация этого лузера произошла уже после того, как...
12: Почему лузера? Очень даже такой экстравагантный, прекрасный электромобиль.
13: Ну, электромобиль, да, но не это. Очень жаль, что презентация была после того, как состоялся этот фестиваль. Я бы очень хотел услышать мнение владельцев Феррари. Я думаю, что не промолчал бы ни один человек. А почему лузер? Потому что для меня это вот это название lose, ну, на итальянском луче, допустим, да, но на английском lose, это сильно созвучно с лузером.
12: Конечно, это очень все так неоднозначно на самом деле.
13: К сожалению, однозначно. Тут, а кто? Скажите, кто это сделал? Это сделал бывший шеф-дизайнер Apple, понимаешь? Все. Вот это вот мыльницы делать мы можем.
12: Это тот же самый человек, который создал Apple Pro Max в форме мусорного ведра, а потом подумал и создал его в форме терки такой, кухонной.
13: Я же не против, да пожалуйста. Только, знаешь, уже большинство таких вот специалистов пошутили, что уже пора и лошади с эмблемой Феррари сбегать.
12: Не мучайте животинку.
13: Удалите, отпустите лошади, уже не трогайте ее. Да, ну хорошо, да, хорошая мыльница, такой современный электромобиль. Но не Феррари. Феррари — это легенда. Феррари — это определенный стиль, определенные автомобили. То есть это исключительно спортивное купе. Других Феррари нету. Нет, были там типа четырехместные седаны, но это все равно были Феррари.
12: У меня сейчас стойкое дежавю. Мы обсуждали, что не нужно мучить лошадь, когда Мустанг электрический вышел. Сейчас снова лошадь страдает.
13: Да.
12: Когда мы страдали от первого кроссовера Феррари, это был вообще просто детский лепет по сравнению с нынешними страданиями, нет?
13: Кроссовер Феррари еще как-то можно было объяснить, во-первых. Можно было прикрыть глаза. Оно все-таки Феррари. Ну, в любом случае, там некоторые моменты вызывали просто восторг, что именно так можно было сделать кроссовер.
12: Ты имеешь в виду аэродинамичные вот эти ниши, которыми ты восторгался?
13: Да. Там было много таких. Это все-таки был Феррари. Но четырехдверная мыльница электрическая. Причем, да нет, ну все замечательно. Я же тебе говорю, эмблему оттуда уберите. Вот если не говорить, что это Феррари, ну да, народ воспримет, ну, в принципе, да, такой очень своеобразный.
12: Но ценник же за эмблему.
13: Да. Ну, там, типа, не только за эмблему, но, в принципе, да. Тем более, что по техническим характеристикам он сопоставим с, в общем-то, ну, просто хорошими современными продвинутыми электромобилями.
12: Я понял. Мы тут иронизируем, что некоторые радиослушатели могли пропустить, что... То есть вот эта вот волна безумия в интернете, захлестнувшая всех, которая возникла после презентации новой Феррари, нас не могла оставить равнодушными.
13: Да, за эти сутки только ленивый не высказался по этому поводу в автомобильном мире, а мы точно не ленивые.
12: Да. Нет, я был морально подготовлен Мерседесом AMG GT. Четырехдверным.
13: Мне вообще сильно нравится вот это вот AMG, тогда, когда у них стоят батарейки внутри. Ну, вообще-то, батарейки BYD и электромоторы, но AMG.
12: Ну, смотри, Mercedes, как это, уже не тот. У него теперь есть монобровь. У него теперь есть...
13: Судя по всему, и Феррари уже не та. Бедный Энце. Я ему так сочувствую.
12: Ну, он там переворачивается, вырабатывает электричество.
13: Ага, электричество вырабатывает для электромобиля. Причем, вот забавно. Ну, фактически получается, что дизайн этой Люси делал американец в основе своей, да? Ну, это Джон Айв. Вот, а Cybertruck тоже делал американец. Но какие они разные. Причем, что самое неприятное, что и то, и другое вызывают какие-то очень неоднозначные чувства и слова.
12: Ты же сам сказал, очень однозначные.
13: А, ну, я... Хорошо, да. В общем, да, слова одни и те же. Они разные, но слова одни и те же.
12: В общем, да, акции Феррари рухнули, насколько ты говорил, на 8%?
13: В тот же день в Милане, на бирже в Милане на 8%, в Нью-Йорке на, по-моему, на 6, что-то такое. Ну, короче, там средний показатель за сутки минус 6,7%.
12: То есть получается, что компания сознательно, вместо того, чтобы заработать денег, она просто не выпуская этот электромобиль, она бы уже была в плюсе.
13: Ну да, но на самом деле по Джону Элкайну тоже прошлись, еще будут проходиться еще и как.
12: Тебе не кажется, что... Вот Люче и Люсид созвучны как-то вот.
13: Ты знаешь, это созвучно еще с несколькими словами, правда, из других букв, но очень созвучно.
12: Я понимаю твою иронию.
13: Есть такая очень хорошая шутка, что из букв Ж, О, П и А слово «счастье» не собирается.
12: Вообще мы хотели про другое говорить сначала, да, но вы не могли пройти мимо вот этого всего безумия. Раз мы уже затронули эту такую вот тему, давай глобально обсудим. Вот нынешний год, все происходящее в автомобильном дизайне. Почему автомобили начинают выглядеть все очень вот так странно, безумно. И просто это что? Это желание дизайнера как-то себя выразить? Или это только исключительно маркетологи фантазируют? Ведь это же все в итоге превращается в провал и ущерб для самого автопроизводителя. Неужели это как бы здравым умом непонятно для тех, кто создает эти машины?
13: Ну, на самом деле, Виноваты маркетологи, это абсолютно точно. Потому что им подавай что-то сверхнеординарное, что-то хитро вымученное.
12: Подожди, но они же специально, это их работа, как бы извлекать прибыль. То есть маркетинг для чего он создан?
13: Трудно быть богом. Они себя возомнили богами. Что они знают и понимают лучше всех. Когда-то этим занимались дизайнеры. То есть святая святых – это центр стиля любой компании, да, это… Вот. Они пользовались услугами периодически маркетологов. Ну, спрашивали, а вот как вы думаете? А теперь маркетологи говорят, слышь, дизайнер, хорош думать, ты мне вот тут наваяй. Ну, схема же работы какая? Делается миллион эскизов несколькими дизайнерами. Да? Вот. Есть техзадание, да, общее. И вот несколько дизайнеров начинают рисовать эскизы. И потом их начинают просматривать и, допустим, не допустим, как правило, останавливаются там из десятков направлений на 2-3 направлениях, начинают развивать их дальше. Это все делается общим советом. Так вот, из этих тысяч эскизов, вот эти вот пару десятков, несколько штук, отбирают маркетологи. Кстати, вместе с шеф-дизайнером, естественно. И вот это потрясающе. То есть тут уже вопрос к этим самым шеф-дизайнерам. Знаешь, у меня такое впечатление, что им отдельно доплачивают, ну, ты же самый главный на фирме дизайнер, да, на тебе премию за очередную глупость. Я понимаю, что люди все равно покупают. Посмотреть сейчас на некоторые корейские машины, ну, знаешь, они просто вырублены топором.
12: Ты сейчас обидел топор.
13: Нет, ну просто всю жизнь, находясь в среде дизайнеров и автомобильных в частности, ну… Я понимаю, что это old school у меня, но как-то не о таком будущем мы мечтали, когда делали эскизы, как раз вот стремились к какой-то гармонии, к какому-то добру. А тут смотришь, начинают ездить вокруг тебя какие-то злые, страшные штуки, причем с отсутствием логики, формообразование, даже вот человек падал с дерева, зацепился за макет, я знаю, там, за пластилиновое изваяние машины, там, где-то что-то поцарапал, помял, и вот оно так и пошло. Ну, хорошо, я не буду обижать топор. Ну, это очень странно все выглядит.
12: Ладно, тогда я скажу одно слово из трех букв, и это будет не то, о чем ты подумал, это будет BMW. И тишина.
13: Ну хорошо, а что тишина? Я просто подумал, что это будет БЛЯ.
12: То есть после того, как ты услышал БМВ, у тебя другие три буквы сразу, да, возникают?
13: Нет, у меня сразу это возникло. Просто ты, когда начал первую букву произнес Б, я думаю, неужели?
12: Ну ладно, что у тебя есть сказать за эти три буквы?
13: То есть на фоне всего остального безумия современные BMW еще очень корректно выглядят.
12: То есть так,
13: я имею в виду там... Да, я имею в виду и седаны. Ну, к SUV у меня такое... Все-таки вот это вот фирменное... Эти дольки BMW, да? Как они назывались, дольки апельсина на самом деле.
12: Ну, да.
13: Вот уже кто как над ними только не издевался.
12: Ну, назови их ноздрями, и все, как бы, все и так...
13: Ну, хорошо, ну, ноздри, да.
12: Дольки.
13: Ну, вот, например, третья серия, по сравнению, ну, да, она такая...
12: Не, я понимаю, если сравнивать с X-ом,
13: то она вполне даже, да.
12: Ладно.
13: По принципу выбираем лучшее из худшего. Это, слушай, это точно по стилю. Во-первых, это сохранен стиль. Ну, у Теслы стиля вообще, в принципе, быть не может, потому что у них нет истории автомобильной. Вот. У них есть история создания этих батареек, грубо говоря. На самом деле, из всех Тесла, вот, действительно гармонично, очень гармоничная машина, красивая машина, это S. Тут как бы...
12: Ну, вот это единственная из истории, на самом деле, машина. Она вроде как... С одной стороны, не меняется все эти годы, с другой стороны, очень сильно меняется, просто очень незаметно. То есть, если поставить первую и последнюю версию, То есть можно уже сказать последнюю, потому что они сняли, сняты уже с производства. То есть сейчас...
13: Ну, это называется эволюция на самом деле. А потом они решили устроить революцию, выпустили Cybertruck, а на, рядышком с ним, на фоне Cybertruck, появился Cybercab.
12: Кибертакси, да. Роботакси, как они его называют.
13: Да, да, да. Вот действительно, это реальный вопрос. За что, ребята?
12: Ой, вот неужели они думают, что это им сойдет с рук, вот это вот все безобразие? Это же все чревато чуть ли не крахом всей компании.
13: Ну, с одной стороны, да, и последние фокусы с акциями Ferrari именно за последние вот эти вот пару дней это и показали, что так, ребята, извините, нельзя. То есть уничтожать таким способом всю историю, легенду, это не работает среди людей. Люди отреагировали мгновенно. Масса интересных слов в интернете на эту тему.
12: Чтобы обобщить вот это вот все, мне кажется, как, не знаю, мое субъективное мнение, вот эти все вот потуги вылезти за пределы какого-то там здравого смысла в дизайне. Каждая фирма пытается прыгнуть выше головы. Даже там я увидел концепт новый банальной Toyota Corolla, волосы на голове зашевелились. Поэтому, мне кажется, это все какая-то реакция на китайский автопром. То есть сделать что-то более экстравагантное, чем китайцы, понимаешь? Я понимаю, что китайцам легко экспериментировать, и за них платит государство, да, за все их эксперименты. То есть они не боятся прогореть.
13: Нет, ну они начали привлекать приличных плюс-минус дизайнеров, это как-то куда-то двинулось.
12: Понятно, что вкусовщина...
13: Секундочку, какая вкусовщина? Ну вот как рядом в одной фирме могут существовать F40 или там GTO Ferrari? Окей, я закрою глаза. Даже на нелюбимую многими Мондиаль. Ее не любили, эту машину. Но на самом деле она гармонична. И теперь вот эта Люся тут появляется рядом. Это одной фирмы, ребята, простите. Вы куда-то не туда пошли. Но я сейчас хочу не об этом. Более брутальный Кёнигсег. Он жесткий, он брутальный по сравнению с Пагани. Но как бы это одного класса машины. Они гармоничны, они идеальны, в принципе.
12: Пока в Кёнигсеге решает все сам Кёнигсег за всех, то там у них проблем не
13: да,
12: будет.
13: Да-да-да. Я в Пагани-Пагани, да, я понимаю. Я же говорю, вместо того, мы хотели посмеяться, а получилось грустное.
12: Давай тогда спустимся к обычным автомобилям от Ferrari, Mercedes, GT и так далее. Спустимся... В нашу страну.
13: Ты же так спустился до BMW.
12: Еще ниже спускаемся, до Suzuki. У нас сейчас была презентована Suzuki.
13: А, и Vitara электрическая.
12: И теперь она, да, E-Vitara теперь она.
13: E-Vitara, да-да-да. E-Vitara, да.
12: То есть теперь и Vitara у нас E-Vitara.
13: Это какое-то дикое насилие над потребителем на самом деле.
12: А знаешь, кто ее создал? Toyota.
13: А, не, ну так это известный факт, что да, да, это понятно. Я думал, там имя и фамилия есть.
12: Это так, глобально, опять-таки.
13: Нет, как бы я был настроен все-таки, у меня таких два фестиваля было, два этих конкурса «The Elegance», один за другим в совершенно потрясающих местах, ну как бы...
12: А мы еще об этом поговорим, не надо. Просто такая новость, против которой мы не могли пройти, поэтому она у нас выскочила. В первую очередь, а потом мы расскажем обязательно про твои эмоциональные путешествия, как мы всегда это делаем.
13: Окей, я постараюсь за неделю не растерять этого состояния душевного.
12: Договорились. Спасибо, что, как всегда, очень содержательно и эмоционально в данном случае это особенно.
13: Не-не-не, это я еще не эмоционально. Эмоциональность придушена правилами приличия эфира.
12: А ладно, но вопрос за что? Все-таки он остается в воздухе.
13: Остается, да, остается. За что, ребята?
12: Ладно, спасибо. Еще раз всем, кто дослушал нас до конца. Всем хороших и легких дорог. И до встречи через неделю. Расскажем о чем-то красивом, приятном, душевном. И тогда мы сможем выдохнуть.
13: Окей, хорошо. Всем спокойных и дорог хороших.
12: Пока.
13: Пока.
14: Шестая передача. Реклама. В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
15: На постоянную работу в Ришон-ле-Циона требуются помощники повара. Подходящим достойная зарплата и все социальные условия. Звоните 050-442-1215. 050-442-1215.
16: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
17: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
18: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
19: В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Ашдоде, Ришон-ле-Циона, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
14: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
20: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
11: Реклама.
0: Шестая передача.
10: Шестая передача в эфире. Ну что, вот мы послушали полный вперед. Надеюсь, вам понравилось. Ну а если нет, ха-ха, ну что ж, теперь будем слушать музыку. Ну и, конечно, говорить про нашу сегодняшнюю тему. А говорим мы про людей, которые отказались от роли, от песни и упустили большой-большой шанс в своей жизни. Помните культовый боевик «Мистер и миссис Смит»? Знаменитый не только своим сюжетом, сколько тем, что именно на его съемках завязался роман между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. Да, конечно, мы все знаем, к чему это привело, но тем не менее. Однако первоначально на роль опасной красотки Джейн Смит планировалась вовсе не Джоли, а вокалистка группы No Doubt. Гвен Стефани. Именно она. И Гвен успешно прошла несколько этапов прослушивания и была практически утверждена продюсерами картины. И в самый последний момент певица решила, что музыкальная карьера и подготовка нового сольного альбома для нее важнее, чем съемки в Голливуде. Она добровольно покинула проект, уступив место Анджелине, которая выдала невероятную химию на экране с Питом. Эта рокировка не просто изменила каст фильма, она полностью перекроила карту мирового шоу-бизнеса, создав пару Бранджелина. Гвен Стефани сохранила статус поп-звезды, но упустила шанс стать главной актрисой года. Правда, жалко Брэда Питта и Анджелины Джоли, что у них там происходит, вы же наверняка знаете. Уф, а интересно, на чьей вы стороне? Ну что ж, это совершенно не важно, потому что прямо сейчас мы как раз послушаем и Гвен Стефани. Гвен Стефани не одна, а с Кэлином Харрисом исполняет песню «Together».

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

Ох уж эта весна, которая вот-вот закончится. Ведь в воскресенье мы уже с ней будем прощаться, а в понедельник все уже официально лето. Ну что, будем потихонечку завершать. И второй час шестой передачи на волне Первого радио. И переходить в третий. И знаете, у меня и сегодня нет абсолютно никакого настроения на всякие там гороскопы и тому подобное. Поэтому продолжим, пожалуй, нашу сегодняшнюю тему и просто хорошо проведем время, поболтаем. Ну и, конечно же, послушаем музыку, то, для чего мы здесь и собрались. И все это вместе на волне Первого радио 89.1 FM.

0: Шестая передача.
1: Музыкальная чайхана.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
7: Реклама. В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
8: Оболонь. Без него не начнут.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
11: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
12: 35% скидка. И опять на лице твоем улыбка. Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Йоу, звони сейчас. Звездочка 9442.
13: В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
14: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman Seoul.il.
15: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
16: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
17: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Гамарчоба.
7: Реклама.
18: Первое радио. Новости.
19: Израиль наносит удары по объектам Хизбаллы в Ливане. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 19 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. После того, как Цаль опубликовал экстренное предупреждение для жителей Тира и его окрестностей, пресс-служба армии сообщила о начале нанесения ударов по целям в этом районе. В предупреждении Цаля говорится, что Хизбалла нарушила соглашение о прекращении огня, нанося удары по территории Израиля, в связи с чем армия вынуждена решительно действовать против боевиков. В Белом доме опровергают информацию, опубликованную иранским государственным телевидением, о том, что у Тегерана есть черновик меморандума о взаимопонимании с США. Это сообщение подконтрольных властям Ирана СМИ не соответствует действительности, а опубликованный меморандум о взаимопонимании является выдумкой от начала и до конца. Никто не должен верить тому, что распространяют иранские государственные СМИ, говорится в аккаунте Белого дома в соцсети X. Напомню, иранский телеканал утверждал, что предварительный меморандум предусматривает отвод американских вооруженных сил из района Ирана и снятие морской блокады иранских портов. В обмен Тегеран обязуется в течение месяца восстановить довоенный объем коммерческого судоходства через Ормузский пролив. Управление гражданским судоходством в проливе будет осуществляться Ираном совместно с Оманом. На военные корабли эти договоренности не распространяются. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры продвигаются успешно и четко обозначил свои красные линии, сообщил Белый дом катарскому телеканалу «Аль-Джазира». В сообщении подчеркивается, что Трамп согласится только на такую сделку, которая будет выгодна американскому народу и окончательно гарантирует, что Иран не будет обладать ядерным оружием. По данным информационной службы Н-12, Вашингтон уведомил власти Израиля, что в случае подписания соглашения с Ираном все военные самолеты военно-морских сил США покинут аэропорт Бен-Гурион. Их переброска на авиабазы в Европе будет осуществлена в течение 72 часов. При этом самолеты будут находиться в режиме готовности на случай возобновления боевых действий. Днем ранее СМИ сообщали, что министр транспорта Израиля Мири Регев обратилась к премьер-министру Бениамину Нетаньяху, министру обороны Исраэлю Кацу и главе Совета национальной безопасности Гилю Райху с требованием убрать американские самолеты-заправщики из международного аэропорта. По словам Регев, их присутствие практически парализует гражданское авиасообщение, так как самолеты занимают свободные стоянки, и сейчас пропускная способность аэропорта значительно ниже потребностей страны. Тем временем, на фоне растущего оптимизма относительно заключения соглашения об окончании войны между Соединенными Штатами и Ираном, цены на нефть понизились более чем на 5%. Баррель нефти марки Brent торгуется по цене $94. Нефть WTI стоит $88 за баррель. Комиссии Кнессета по законодательству во втором и третьем чтениях одобрен законопроект о выводе отдела по расследованию правонарушений, совершенных полицейскими Махаш, из структуры государственной прокуратуры и прямом подчинении его Министерству юстиции. К другим новостям. Россия и Афганистан подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщил Интерфакс. Согласно информации, опубликованной в этом сообщении, подписание документа состоялось на проходящем в Подмосковье международном форуме по безопасности. Ранее в ходе встречи с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу министр обороны Афганистана Мухаммед Якуб заявил, что взаимодействие с Россией имеет важное значение. Афганистан и Россия имеют долгие исторические отношения. В этом направлении мы хотим двигаться дальше. Мы расширили двусторонние отношения, заявил министр обороны Афганистана. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ожидается ясная погода. В Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 23, в Бершеве 28 и в Айлате 34 градуса. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
0: Stop it. Шестая передача на Первом радио.

Ну что, дорогие друзья, вот и начинается третий и завершающий час шестой передачи на волне Первого радио. 19 часов и 9 минут в Израиле. На календаре у нас 27 мая, среда, третушка средицы. Значит, выходные не за горами, ждем их с нетерпением. Ну и, конечно же, расслабляемся уже сегодня вечером. Потому что тут осталось? Четверг, пятница. Да, пятница, тем более короткий день, и это не может не радовать. А еще не может не радовать то, что мы сегодня с вами обсуждаем, по-моему, прикольно, интересно. Тему узнаем немножечко больше о мире наш с окружающим, а точнее о людях, которые в какой-то момент, возможно, и упустили свою возможность. Масло масляное, ну что поделать, если это так? Потому что кто-то не записал конкретную песню, отдал ее другому, и она взлетела просто в топы их всех чартов. Ну или кто-то отказался от роли, которая, в принципе,

первым кандидатом на эту роль был, не поверите, я сама была в шоке, когда узнала, Джон Траволта. Это ж как-то. Но он в тот момент пытался реанимировать свою карьеру. Траволта прочитал сценарий, посчитал персонажа слишком глупым, неинтересным и заявил, что американскому зрителю такое кино точно не зайдет. Ох, как он ошибался. Он отказался от проекта ради съемок в криминальном чтиве Квентина Тарантино, что тоже было просто изумительным выбором, и я думаю, что он, в принципе, все сделал правильно. И каждый оказался на своем месте. Но Траволта открыто признавал, что отказ от Фореста Гампа был колоссальной профессиональной глупостью с его стороны. Хэнкс стал иконой американского кинематографа, а Джон упустил одну из самых кассовых фильмов в истории. Но, слушайте, криминальное чтиво тоже имеет своих поклонников, да это совершенно две такие разные вселенные, и сложно было бы представить кого-то на месте другого, не правда ли? Ну что, давайте продолжать. Прямо сейчас послушаем очень мелодичную композицию от группы Boombox «Та что?».

Вы думали, мы закончили с миром кинематографа? Да не тут-то было, мы только начали. Когда Джордж Лукас только начинал кастинг для своих первых «Звездных войн», никто не верил в успех этой странной космической сказки. Сценарий роли контрабандиста Хана Соло был отправлен главному актеру того времени Аль Пачино. Звезда «Крестного отца» прочитал текст, пожал плечами и сказал, что совершенно не понимает эту путанную историю про космос, лазеры, роботов. Он категорически отказался участвовать в проекте, посчитав его заведомо кассовым провалом и детским утренником. Роль отдали молодому и начинающему актеру Харрисону Форду, который моментально стал очень известен. И именно Хан Соло открыл как раз-таки Форду дорогу к роли Индианы Джонса и статусу такого прям знатного голливудского актера. Аль Пачино же остался при своем мнении, но упустил участие в одной из самых великих медиафраншиз планеты. Я, конечно, не люблю «Звездные войны», но я знаю, что многие очень даже. Ну что, будем продолжать. Прямо сейчас послушаем композицию «Too Funky» от Джорджа Майкла. Yeah.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
4: Лена, ну какая машина?
5: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
4: штучки. Все ясно, надо брать.
6: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9. 03 558 54 58.
7: В ДАКС начинается обновление коллекций. Распродажа моделей с выставки со скидкой до 70%. И еще больше специальных предложений. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
3: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

Эд Ширан с песней Bad Habits. Между прочим, признаюсь честно, когда только эта композиция вышла, она мне очень не нравилась. Но потом я в нее втянулась и, да, действительно, считаю ее очень классной. Ну что ж, продолжим нашу тему. И знаете, эта история по праву считается самой дорогой ошибкой в истории кинематографа. Джеймс Кэмерон безумно хотел, чтобы главную роль в его амбициозном проекте «Аватар» сыграл именно Мэтт Дэймон. Чтобы завлечь актера, Кэмерон предложил ему не просто фиксированный гонорар, а невероятные 10% от всех кассовых сборов фильма. Дэймон, будучи связанным обязательствами по съемкам в фильмах о Джейсоне Борне, высокомерно отказался, решив не рисковать ради синих человечков. В итоге роль досталась практически неизвестному Сэму Уортингтону. И фильм стал самым кассовым в истории, собрав почти 3 миллиарда долларов. И Мэтту Дэймону своими руками лишил себя чека на сумму около 250 миллионов долларов. Сам актер до сих пор со смехом и легкой грустью вспоминает этот эпический промах в каждом интервью. А как вы думаете, стоило ему соглашаться или все-таки он правильно поступил?

Ну что, пожалуй, продолжим. И мы уже говорили сегодня о Нео, но история с кастом «Матрицы» хранит еще один удивительный секрет. На роль Тринити, бесстрашной девушки в черном латексе, изначально была утверждена австралийская дива Николь Кидман. Николь была в восторге от концепта, прошла все пробы и уже готовилась к тяжелым физическим тренировкам. Однако из-за жестких накладок в съемочном графике другого фильма и начавшегося бракоразводного процесса с Томом Крузом, она была вынуждена покинуть проект. И роль перешла к канадской актрисе Кэрри Энн Мосс, для которой этот фильм стал главным и определяющим в жизни. Мосс создала каноничный образ, который цитируют и копируют до сих пор. Кидман же упустила шанс стать главой экшн-героиней конца 20 века, но хотя ее карьера в драматическом кино позже сложилась великолепно, все-таки я, если честно, с трудом представляю ее себе в роли Тринити. Хотя, если призадуматься, то, может быть, и получилось бы. Кто знает, уже не узнаем. Хотя, может, кто-то займется и с помощью ИИ сделает ее лицо вместо Мосс. Но я думаю, что этого делать не стоит, каждый был на своем месте. И тем более она добилась в итоге больших высот другими способами. Ну что, давайте будем продолжать. У нас Clean Bandit на очереди, давайте послушаем его.

0: Шестая передача. Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Реклама. У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
5: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
6: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
7: As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse.

Ну что, совсем скоро этот час завершится, но еще хочу успеть рассказать про... тоже упущенные, в принципе, или же, наоборот, не упущенные возможности. Ведь мало кто знает, что до того, как Дэниел Крейг надел безупречный смокинг Джеймса Бонда, эта роль была предложена другому харизматичному австралийцу Хью Джекману. В начале 2000-х продюсеры Бондианы активно искали замену Пирсу Броснану и увидели в Джекмане идеальный баланс брутальности и элегантности. Но, кстати, да, в чем-то они правы. Хью, который на тот момент уже прославился ролью Росомахи в «Первых людях X», оказался перед сложнейшим выбором. Он побоялся, что две настолько масштабные франшизы просто поглотят его как актера, навсегда заперев в образов супергероев и супершпиона. В итоге Джекман вежливо отказался от лицензии на убийство, решив полностью сфокусироваться на развитии персонажа Логана. Продюсеры Бонда переключились на Крейга, подарив нам совершенно новую и более реалистичную и жесткую эру агента 007. Хью же сделал Росомаху одним из самых узнаваемых и любимых героев поп-культуры, сыграв его в общей сложности, по-моему, 9 раз за 17 лет, и эта рокировка оказалась судьбоносной. Мир получил двух идеальных актеров на своих местах.

Ну что, дорогие друзья, вот и подходит к завершению на сегодня шестая передача. Да не только на сегодня, а на эту неделю. Я услышусь с вами в эту субботу. Да, проведем ее вместе. Так что готовьтесь к программе «Нерабочий полдень» с часу до двух в субботу. Она вас, естественно, будет ожидать. Ну а далее итоговый выпуск новостей и программа «Не по Фрейду». А с вами была я, Алина Дарк. Всем желаю прекрасного продолжения этого теплого вечера. Всех обняла. Всем пока-пока.

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: «Вечер.ком».
7: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
8: Такое платье увидела, от кутюр, пойду куплю.
7: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений, убежденный собачник, скептик.
9: Вас много, я один.
7: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам, упрямая.
10: Четверг предлагаю переименовать, в завтра пятница, и не работать вообще.
7: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».
11: Реклама.
12: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
13: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
14: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави Глави. Камарчоба.
7: В такое время нам всем нужна машина времени. 19 июня – единственный концерт легендарной группы. Любимые хиты и новые песни, энергия и ностальгия. Не пропустите! Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на шоумен Сеул.ил.

0: Сеть стоматологических клиник доктора Бангеева. Звоните сейчас. Звездочка 9442.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Навиглави. Камачоба.
3: Последняя суббота весны. В ДАКС начинается обновление коллекций. Современный угловой диван из натуральной кожи премиального качества от 9900 вместо 19500 шекелей. Компактные диваны, открывающиеся в полноценную двухспальную кровать с ортопедическим матрасом от 3900 вместо 6400 шекелей. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Циони, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера. И, конечно, вас ждет легкий фуршет.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Реклама. Не по Фрейду.

0: Первое радио. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что его не устраивает текущий вариант сделки с Ираном. В Уракиве автомобиль насмерть сбил 3-летнего ребенка. Официальный фонд Совета мира для Газы до сих пор не получил ни одного доллара. Подробнее об этом. «20 часов» в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. Президент США Дональд Трамп, выступая на заседании правительства в Белом доме, заявил, что Иран очень хочет заключить соглашение. Однако переговоры пока не принесли ожидаемого результата. «Пока они к этому не пришли, нас не устраивает то, что есть сейчас, но посмотрим. Либо это произойдет, либо нам просто придется закончить работу», — заявил Трамп. Он также заявил, что США получили большую поддержку со стороны других стран, но добавил: «Проблема в том, что поддержку всегда получаешь, когда она уже не нужна, а когда она действительно нужна, ее нет». Тем временем в Белом доме опровергли информацию, опубликованную иранским государственным телевидением, о том, что у Тегерана есть черновик меморандума о взаимопонимании с США. По информации Financial Times, официальный фонд Совета мира для Газы, созданный при Всемирном банке по инициативе Дональда Трампа, до сих пор не получил ни одного доллара от стран-доноров. Стоит отметить, что при создании Совета его участники обещали внести 7 миллиардов долларов, а Вашингтон – еще 10. Согласно расследованию, проведенному журналистами Financial Times, вместо фонда Всемирного банка, где действуют строгие правила отчетности, пожертвования поступали напрямую на счет Совета вне зависимости без независимого контроля. Издание Jewish Insider публикует результаты отчета Института исследований глобального антисемитизма и политики, согласно которому Катар за последние 17 лет потратил 65 миллионов долларов на продвижение антиизраильских нарративов в системе образования США. Выплаты производились через Международный фонд Катара, зарегистрированное в США подразделение «Катар-фонд», официальная цель которого – обучение арабскому языку и ознакомление с арабской культурой по всему миру. К другим новостям. В Уракиве на улице Шалом-Шабази автомобиль сбил 3-летнего ребенка. Прибывшие на место ДТП парамедики службы «Маген Давид Адом» обнаружили ребенка без сознания, пульса и дыхания с тяжелыми множественными травмами. На месте были начаты реанимационные мероприятия, после чего мальчика доставили в больницу Гилель-Яфе в Хадере в критическом состоянии. К сожалению, врачам спасти ребенка не удалось. Была констатирована его смерть. Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии. Депутат Кнессета, глава фракции Ешатид Боаз Топоровский заявил о завершении политической карьеры. Он рассказал, что решил взять паузу и начать новую главу в жизни после более чем 20 лет общественной деятельности, от председателя Национального союза студентов до главы фракции Ешатид. Глава партии Ешатид Яир Лапид поблагодарил Топоровского за его службу на благо общества, назвав его одним из основателей партии и своим другом, который останется частью большой семьи. На фоне растущего оптимизма относительно заключения соглашения об окончании войны между Соединенными Штатами и Ираном цены на нефть понизились более чем на 5%. Баррель нефти марки Brent торгуется по цене $94, нефть марки WTI стоит $88 за баррель. И о погоде. Если верить синоптикам, завтра на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ожидается ясная погода. В Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 23, в Бершеве 28 и в Эйлате 34 градуса. Это был итоговый на сегодня выпуск новостей. Я прощаюсь с вами и передаю слово ведущим программы Нипа Фрейду и ее интересным гостям.
2: Не по Фрейду. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «Не по Фрейду». И сегодня Александр просто настолько импозантный, что у меня аж нечего про него сказать. Вот это небритость трехдневная или сколькодневная. Вот это да, Александр, просто покорил.
3: Мне достаточно вот это да. Я вообще люблю, когда мне девушки говорят «да». Тем более не просто девушки, а та самая, из-за которой, собственно, The Weeknd и написал песню «In Your Eyes». Владлен Прешель сегодня здесь, в этой студии, и сверлит меня своими новыми глазами.
2: А вот заходите на YouTube Первого радио, посмотрите, что за новые глаза. Там, правда, много всего интересного. У нас идет трансляция видео, так что вы можете заходить не только ради глаз, а ради нашей сегодняшней гости. А у нас сегодня Алла Балюк, медицинский биолог, нутрициолог, диетотерапевт, гипнолог и NLP-специалист. На основе многолетней практики Алла разработала собственную комплексную программу восстановления организма на физическом, биохимическом и, главное, ментальном уровне.
3: Я когда слышу словосочетание в одном предложении «нутрициолог» и «гипнолог», мне, честно говоря, Алла, становится страшно, потому что получается, что я к тебе прихожу, говорю: «Алла, привет», ты говоришь: «Да, хлеб вредно», вот так делаешь, хлоп, и я засыпаю.
2: Не смотри в глаза только.
3: Да, я просыпаюсь, а я уже стройная женщина. Понимаешь, тут как бы очень опасно. Как это все совмещается?
4: На самом деле, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Спасибо за приглашение. Очень приятно познакомиться с вами. И с новыми глазами, и с небритостью.
3: А нас так и зовут.
4: Да-да-да.
3: Новые глаза и небритость.
4: Хочу сказать, что очень людей тоже много вопросов возникает по поводу... На самом деле, я люблю учиться просто и всегда...
3: Знаю, всему, чему научилась, ляпаю в Инстаграм. Короче, такая, научилась лепить из глины, да? Такая, нутрициолог, гипнолог и кувшины. Вот заказ, как бы.
4: Ну, иногда получаются шедевры. Несмотря на то, что ляпают.
3: Слово «иногда» — это, да, это хорошо.
2: Так как ты совмещаешь?
4: Так вот, на самом деле, я с годами и с учениями различными, все, что касается института человека, пришла к выводу, что у нас невозможно разделять физическое и ментальное, потому что наша медицина классическая — это медицина катастроф. Когда болит, полечить симптом, отрезать там, и так далее и тому подобное. А с первопричиной, ну, просто, наверное, некогда работать врачам и разбираться в каждом пациенте. Поэтому все-таки у нас все реакции в организме и развитие болезни происходят от того, что возникает какая-то реакция на определенные обстоятельства. То, что сегодня называется психосоматикой.
2: Так НЛП тут при чем? То есть ты помогаешь с помощью НЛП практик справляться с какими-то состояниями или как? Ну, это же как манипуляция.
4: Да, я помогаю НЛП менять мышление.
2: Так.
4: Потому что, в принципе, как у нас болезнь развивается? Мышление, эмоция, болезнь. Любая эмоция вызывает реакцию в нашем организме.
3: Секунду. Мышление, эмоция, болезнь. Так. Я со своим аппендицитом поговорю на эту тему.
4: Да.
3: То есть, о чем же человек должен думать, и какая у него в связи с этим должна возникнуть эмоция, что аппендикс, да, ни с того ни с сего начинает воспаляться?
4: Никогда не бывает ни с того ни с сего.
3: Всегда бывает ни с того ни с сего, если это не доказано.
4: Всегда бывает первопричина, потому что есть физический уровень, когда это воспаление вследствие какого-то образа жизни, вследствие каких-то процессов в организме. Угу. Но, тем не менее, никто не отменял и наше мышление, с помощью которого мы смотрим на этот мир. Мы сейчас не будем глобализировать психосоматику, да, и говорить, что мы говорим часто, все болезни нервов.
2: Да.
4: Но что имеется в виду как раз, наша реакция, да, на то, что нас окружает, на самом деле это совокупность факторов, конечно же, и физических, и внешних, которые на нас воздействуют, вызывая изменения в нашем организме, и, конечно, включается наша собственная генетика, где уже записано, кому сахарный диабет раздать с давлением,
3: наконец-то
4: кому
3: я
4: еще
3: это услышал.
4: Какие-то
3: проблемы, я ждал, потому что здесь часто приходят специалисты, которые говорят мне про энергетику, про ауру, про дыхание через позвоночник, но почему-то не генетику, вот эти несколько букв забывают об этом упомянуть. Алла, спасибо, это сейчас был бальзам на сердце. Продолжаем.
2: Да, я тоже хотела отметить, что Алла, мне чем понравилась Алла, то, что это не просто подход, вот энергетика, вот позитивное мышление, это именно еще и научный подход. И поэтому Алла сегодня сидит с нами здесь. Для
4: интегративная
2: того...
4: медицина.
3: Интегративная. Интегративная.
2: Да.
3: А,
2: интегративная.
4: Когда объединяется...
3: Декоративная медицина — это другое.
4: Конвенциональные знания медицинские, классические. Раньше земские врачи могли по запаху мочи, форме ногтей и так далее определить, чем болен человек, пациент.
3: Потому что были опытные они. Кстати, вы знаете, да, как выглядел самый первый тест на беременность?
2: Жаба.
3: Да. Молодец, помнишь? Да,
2: я еще помню про новую разработку, унитазы, да, которые определяют по вашей моче, ваши анализы.
4: В Японии уже, да, повсюду просто.
3: Не повсюду. Я недавно оттуда, еще не повсюду.
4: Ну, к сожалению.

0: что некоторые начинают сами себе назначать витамины, приходят в суперфарм какой-нибудь, сгребают все с полки. О, это мультивитамин, это витамин D, который всем якобы нужен, это рыбий жир, это омега. Все сгребают, потому что им в ТикТоке сказали так.
1: Да.
0: И начинают пить и думают, все, я теперь здоровый. Вот что ты скажешь?
2: Сегодня, на самом деле, настали времена, при которых объем информации меньше, чем знания у специалистов. Да. И плюс еще же нужно различать, где правда специалист, а где кто-то, кто закончил двухмесячные курсы и тоже специалист. Поэтому бедные люди, я им от всей души, как говорится, не завидую, потому что они бегают, смотрят, то так сказал, то так. Что же делать на самом деле? Во-первых, я всех прошу и всегда говорю, ребята, проходите в любом случае чекапы. Потому что быть 10 лет здоровым, и ко мне часто приходят с вопросами, Алла, я всю жизнь на ЗОЖ, там, не курил, не пил, и вообще там витамины.
3: Но вот умер 2 дня тому назад. Но, что со мной случилось? Алла говорит, да ты плохо думал просто.
2: Но инфаркт, инсульт и так далее. И точно так же про витамины. Да, вот я все время пью витамины, а болезнь не уходит. Я хочу сказать, что опять-таки нужно понимать, что с организмом происходит, и понимать, что болезни за один день не возникают, кроме автомобильной катастрофы, когда да, человек лишился ног там, или не дай бог. И поэтому нужно следить за своим организмом. И помнить в любом случае, что ориентироваться нужно на свои собственные индивидуальные ощущения, потому что даже если мы возьмем рамки анализов, это все равно выборка людей, у которых среднее значение взялось и там поставилось. И сегодня, кстати, очень много специалистов уделяют внимание персональной медицине, то есть она заходит, потому что всех под одну гребенку это уже неправильно. И женщины и мужчины тоже очень отличаются друг от друга.
3: Да поэтому, не может быть.
2: Поэтому все было ориентировано раньше, и тесты, и исследования. В любом случае на мужчин основная масса. Сегодня женщин, слава богу, тоже начали брать в такие
3: интересно,
2: исследования.
3: В таком случае, почему у мужчин продолжительность жизни меньше, чем у женщин, если все было на нас ориентировано?
0: Тоже?
3: Везде.
0: Да,
3: по всему миру.
2: Потому что женщины по природе своей и по предназначению гораздо выносливее.
3: Да, они выносливые и больше плачут. Это я уже, у меня просто в начале недели
2: это
3: была программа про слезы, и я в течение этой программы сам научился всему. Я теперь понимаю, что женщины больше плачут, дольше живут.
2: И говорят больше в два раза.
0: Да,
2: а это тоже.
3: Ну, не все, некоторые...
2: В любом случае.
3: Окей.
2: И я хочу закончить о витаминах. В принципе, те люди, которые понимают, что у нас с возрастом всегда, независимо от образа жизни, возникают дефициты уже, потому что распад над синтезом преобладает, поэтому в любом случае нам уже в определенном возрасте нужны добавки. Но не вот это вот сгребание с полок, обязательно через консультацию, через чекап тот же, да, и с правильным специалистом, потому что если не та формула, это будет все равно идти в унитаз, в принципе, и нужно знать и понимать, как это работает с твоим организмом и вообще, что там написано, потому что, опять-таки, из-за того, что сегодня очень много информации, я за хорошие правильные формулы с определенного момента и за правильное питание и здоровый образ жизни, если это получается делать. Если человек говорит, у меня 90% таких пациентов, что Алла, я люблю выпить в конце недели в любом случае, там поспать, поесть сладкое и так далее, дай мне волшебную таблетку. Нужно понимать, что там точно не сработает.
0: НЛП волшебная таблетка вот. Для того, чтобы...
2: Я и говорю, витамины там точно не сработают, если человек не будет комплексно к этому подходить.
3: Да, но с другой стороны, если в течение недели не давать себе хоть какую-либо разрядку, окей, и в конце недели не позволять себе то, что я не могу повторить вслух, то ради чего тогда жить? И жизнь превращается просто в череду... То есть в череду ограничений и запретов.
2: Вы вообще в первую очередь ко мне на сеанс должны прийти.
3: Это еще кто кому придет. Тут как бы, то есть я просыпаюсь такой, так хочется, ну, что-нибудь сладенького, да? Но ведь нельзя, калории, ведь утро, углеводы пойдут не туда. Выпью никому ненужной теплой воды с лимоном и так далее. То есть как бы в результате к концу недели я не то что хочу выпить не воды с лимоном, да, я хочу прям вот это вот все. Поэтому, собственно, люди и срываются часто с диет, с коротких вот этих забегов правильному образу жизни и так далее, и так далее. Наслаждение должно быть от жизни.
2: А почему кто сказал,
3: да,
2: что наслаждение должно быть внешним всегда?
3: А, о, точно. Вот теперь, вот узнаю. Все, значит, смотри, вкусного нельзя, приятного
2: а
3: нельзя,
2: кто сказал,
3: ничего
2: что нельзя,
3: нельзя. Но зато вот подумай о том.

0: как тебе хорошо.
1: Не-не-не-не.
0: Почувствуй,
1: не
0: как твоя селезенка говорит тебе спасибо.
1: Вообще не туда зашли. Я говорю, почему нельзя углеводы и сладкое, если у человека все нормально, например? Можно.
0: Да.
1: Просто, допустим, не в громадных количествах и не все время.
0: Окей.
1: Например.
0: Хорошо.
1: Допустим, тот же алкоголь, я, допустим,
0: я, значит,
1: могу
0: не пью.
1: Нет, я могу быть против, да. Но, опять-таки, каждый ориентируется на свои какие-то моменты. Единственное, что хочу призвать, чем больше мы вспомогательных факторов извне берем, угу, тем меньше у нас, собственно, дофамина. Во-первых, угу, у нас и так мало рецепторов к дофамину. И если мы постоянно прибегаем к внешним источникам, то там... Почему, когда человек, который хорошо погулял вечером, да, нельзя говорить
0: он
1: слово,
0: прекрасно
1: утром
0: выглядит
1: он просыпается, утром он просыпается, ну, и у него даун полный.
0: Да. Не знаю, у меня ап каждое утро. Особенно, когда я хорошо вечером погулял. Я прям хорошо гуляю вечером.
2: У меня даун.
1: Вот. И это правда, потому что валится все. Валится все. И люди очень потом говорят, ну так я еще добавлю, Просто на это подсаживайся. А зачем быть в жизни от чего-то зависимым? Я вот не понимаю.
2: Здесь я соглашусь.
0: Нет, по поводу зависимости это отдельная тема. Мы сейчас вообще тогда просто перестроим рельсы,
1: нет,
0: и
1: нет,
0: оттуда
1: мы
0: не вылезем.
1: Опять.
0: Да. А, мышление, зависимость. Да, дело в том, что, смотри, я про что? Я про то, что мы начали с того, как определить, специалист или не специалист, насмотрелся тиктоков и так далее. Как определить, специалист или не специалист? Ведь ты же тоже попадаешься в Инстаграме, как и Эллочка Людоедочка, как и Стелла «Живи долго и счастливо», дыханием через уши и так далее. То есть, как определить? Вот я захожу в Инстаграм, у меня написано: Алла нутрициолог, Маша нутрициолог, Валя нутрициолог и какая Марина. Тоже, небось, нутрициолог. Да. Кого мне из них выбрать?
1: Вот если меня, например, спрашивать, да?
0: А я кого спрашиваю?
1: Нет, я имею в виду, как я выбираю.
0: Ну, как ты выбираешь?
1: Я ориентируюсь, допустим, на какие-то годы обучения, на дипломы, на то, откуда они.
2: Там приврать можно.
0: Конечно.
2: Нет, сложно проверить.
1: Сегодня, да, все печатают, но я, например, смотрю еще и верю. Ну, у меня есть свой тест, я могу задавать какие-то вопросы как специалист.
2: То есть,
1: и понимать, да, и понимать, что там и как происходит. Хочу сказать, что не всегда плохо, если человек тоже, допустим, недавно отучился, но он правда болеет этим, ему нравится, он разбирается, смотрит правильные там научные какие-то порталы, да, mm-hmm, заходит на какие-то платные, скажем, лекции, где выступают правда специалисты, профессора, mm-hmm, там и так далее, изучает в доступе то, что есть, именно подтвержденные какие-то моменты, анализирует и каким-то образом дает это. Потому что, ну, я встречала таких людей, которые не медики по образованию, но они научились, они разобрались, и в принципе, да. Но тут никто не застрахован и от провала тоже.
2: А какие есть, скажем, red флаги, да, по каким критериям? Вот ты точно понимаешь, вот смотришь видео, понимаешь, вот это точно плохой нутрициолог. Вот ей я бы или ему я бы точно не доверяла.
1: Я могу сказать, что, допустим, есть такие нутрициологи, которые сразу назначают какие-то свои линейки БАДов, которые они же продают, да, на них зарабатывают, например, несмотря больше ни на что и никак и нигде. Второе, те, которые не спрашивают, и, там, покажи мне все-таки, что с тобой происходит, как ты себя чувствуешь и где у тебя болит, если нажать вот так. Есть определенная шкала вопросов, на которые, ориентируясь, можно все-таки докопаться плюс-минус до истины и потом уже говорить, что человеку нужно, что не нужно.
2: Имеешь в виду консультацию. Да. А если вот мы не берем еще консультацию, очень много нутрициологов, да, и конкуренция, я вижу, что огромная, и я должна из этого всего моря нутрициологов выбрать того, кому я попаду на консультацию. И вот по каким видео, по каким суждениям я должна понять, что вот к ней я точно не пойду. Объясню. Например, которая всем говорит, что надо пить витамин С и магний обязательно, без чекапа там или еще что-то. Ну вот в какие есть?
1: Ориентироваться на анализы, кстати, это тоже не всегда правильно. Почему? Потому что, например, водорастворимые витамины, такие как группа В, витамины И, С, они вообще не показательны. потому что мы можем вот сейчас выпить напиток, да, будет все хорошо, а потом мы там через несколько дней проверим, и все плохо. Или же, допустим, сдают на флору кишечную. Она меняется все время. Это нестабильная величина, там списки, там деньги, там анализы и так далее. Я думаю, смотреть на отзывы, потому что всегда есть отзывы. Да, всегда есть отзывы. Просить. Покажите ваши кейсы, какие у вас есть, потому что у качественных специалистов они есть, даже если он недавно работает, успешные довольно. Во-вторых, смотреть на самом деле, какой там контент.
0: Не все... Если вертикальный,
1: да,
0: то беги, потому что это или Инстаграм, или ТикТок, а не Ютуб.
1: И не в профиль, да. Вот, допустим, такие моменты. И, конечно, в любом случае вести диалог. Если тебя сразу переводят на каких-то ассистентов, запишитесь мне некогда, и все нормально с вами будет, давайте предоплату и так далее. Ну, я бы вот подумала над этим моментом в любом случае.
0: Правильно, подумай над моментом, как обзавестись ассистентами и получать предоплату до начала работы. Мы сейчас делаем небольшую рекламную паузу первую, и сразу после рекламной паузы послушаем песню в исполнении Стинга про правильное питание.
2: Хорошо.
0: Да. Вы не знали, что у него такая песня есть? А у него есть.
2: Про капусту там?
0: Да, да, да. My cabbage, my cabbage, my cabbage. Такой ты кэбич, ну кто же виноват? Да, сразу после небольшой рекламы.
3: Не по Фрейду. Реклама. Целебная сила минеральной воды из самого сердца Грузии. Нави-глави. Гамарчоба. В ДАКС начинается обновление коллекций. Филиалы ДАКС в Аждоде, Ришон-ле-Ционе, Нетании, Хайфе и Кармеле в четверг, пятницу и в эту субботу открыты с утра и до вечера.
4: Махсанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Реклама. Не по Фрейду.

0: не по Фрейду.
1: Продолжается программа «Не по Фрейду» здесь, на Первом радио. Время на наших часах 20 часов 26 минут. В студии, разумеется, цветет и даже приятно пахнет сегодня Владлена Прешель.
2: Даже сегодня
1: с
2: приятно,
1: новыми глазами, наконец-то.
2: Ну, я помылась.
1: Да.
2: И Александр Солнцев.
1: А я еще нет. Поэтому у нас тут вот так.
2: Смешивается.
1: Да. Смешанные чувства.
2: Да, смешанные чувства. Но насчет нашей героини у нас сегодня не смешанные чувства, а строго положительные и позитивные. Потому
3: спасибо.
2: Что много всего полезного она уже рассказала. Сегодня у нас в студии Алла Балюк, медицинский биолог, нутрициолог, диетотерапевт, гипнолог и НЛП-специалист.
1: Также танцы живота и гончарное мастерство. Ну, почему бы нет?
2: Мы начали говорить про циркадные ритмы, потому что это тоже важно при похудении, я так понимаю. Потому что если ты не досыпаешь, и если ты сова, но ты живешь жизнью жаворонка...
1: Если ты сова, у тебя спрашивают, кому он сова, а ты такой самобиян и падаешь, да?
2: Да, примерно так.
1: Окей, да.
2: Ты сказала, что у тебя есть какая-то интересная информация про циркадные ритмы. Что это за информация?
1: Who is who?
3: Да, хотела сказать, что так много сейчас об этом говорят, но не только сейчас, уже давно эта тема известна, что все-таки во сне мы корректируем свой вес в правильные цифры, мы обнуляемся, мы омолаживаемся, и это все во сне. И, конечно, идут очень такие активные разговоры о том, во сколько нужно ложиться спать всем или через одного в определенное время, и как все это работает. И меня часто спрашивали, а как вот, почему есть люди, которые жаворонки, есть люди, которые совы, очень много, да, и это очень влияет, потому что...
2: А есть голуби, вы знаете?
3: Потому что промежуточное звено.
2: Да, которые типа не там, не там.
3: Промежуточное звено. На самом деле мир наш весь заточен на жаворонков, да, потому что мы с утра идем на работу, вечером приходим,
1: мир, отдыхаем. Мир-то, собственно, так и начался. Когда его Бог создавал, он такой, знаете, смотрите, с утра на работу... До пятницы. Окей, в субботу, ладно, отдыхайте. Окей, раз в год в отпуск на 40 дней на море.
3: На 40 дней,
1: собственно,
3: главное,
1: чтобы же...
3: родственники 40 дней не отвечали.
1: Нет, там уже, там 9-й день, да. То есть так ведь, да, заточено, потому что мы на работу идем. Не потому что солнце встает, нет, не поэтому.
2: Александр,
1: а потому что мы на работу идем.
2: Цепляется к словам, вот это.
3: Да, у нас солнечный день считается активной фазой для всего человечества. И тогда еще в те времена, когда не было электричества, люди вставали с восходом солнца и ложились с его закатом. Нечем было заняться.
1: Вот полярная ночь классная была.
3: Спасибо, рождаемость была поддержана как раз хорошо. Что хочу сказать, одна из теорий, много есть всяких, как раз о том, что когда мы были еще первобытными людьми и жили в пещерах, то часть людей выходила рано утром на охоту. Кто-то должен был сторожить племя ночью.
2: Или красивой быть просто.
3: Да, или красивой быть.
2: Он на охоту, я красивая.
1: Да,
3: или
1: да,
3: ребенок
1: да.
3: плохо ночью спал.
1: Да. Да. Он на охоту, а ребенок плохо
3: Поэтому
1: ночью.
3: Поэтому те, которые сторожили племя, они считают
1: сторожилы,
3: совами.
1: Да?
3: Вот, они могли ночью активный образ жизни вести там. Копьями обмениваться, от животных отмахиваться.
1: А, так вот откуда рождаемый.
3: Костер поддерживать.
1: Обменялись копьями.
3: Опять-таки танцы живота.
1: Вот, да.
3: А те, которые уходили на охоту, естественно, очень рано, там, с первыми лучами солнца, они приходили и уже рано ложились спать. Это одна из теорий. Я не знаю, на самом деле, до какой степени это все правильно, потому что... Есть, как ты сказала, и промежуточные формы голуби.
2: Ну, вот я промежуточная.
3: Это те, кто не может определиться.
2: Да, я иногда сова, иногда жаворонок.
3: Да, я что, разорваться должна, красивая и умная? Это как в том анекдоте. Поэтому вот такая интересная теория.
1: А есть еще аисты, которые детей в это время приносят.
3: А есть дятлы.
2: Это много.
1: Это уже другое, это в основном не комментарии.
3: Которые долбят все время.
2: Да, давайте вернемся к нашей теме.
1: Да погоду нет.
2: И детокса.
1: Кто такая детокса?
2: Детокса.
3: Итальянская певица.
2: Да, смотрите. Сейчас очень популярно что? Популярно очень, когда люди устраивают себе детокс-дни на соках, на каких-то смузи.
1: Никакой... На островах.
2: На островах. У меня подружка очень любит детокс недели на голодании. Вот эту голодовку все устраивают. Mm-hmm. Едет в какую-то там клинику.
3: Ретрит или клиника, да.
2: Да, в клинику едет, им там сначала чуть-чуть еды дают, потом на воде, а потом вообще сухое голодание. После этого каждый глоток супа воспринимается как манна небесная, дофамин, эндорфин и все вот это вот в голову бьет. Насколько это вообще здорово и насколько это нам надо? Или это просто маркетинг, который нам продают?
3: Я опять-таки высказываю свое личное мнение, да? Я сейчас
1: не мнение
3: не
1: специалиста,
3: говорю...
1: личное мнение. Личное к вам мнение? Просто
3: нет.
1: Алла пришла.
3: Александр, личное мнение специалиста.
2: Да.
3: Я хочу сказать о том, что если человек здоров и даже относительно здоров, и у него работают почки и печень, которая еще не
1: съела... можно скажу свой финал этой фразы, а потом ты свой. Так вот, если все это работает, никакие детоксы не нужны вообще, поскольку печень и почки это и есть
3: Александр,
1: органы.
3: Александр, вы просто забрали у меня мою подготовленную речь, я всю ночь учила, а вы вот меня так перебиваете.
1: Да, а у нее я забрал хлеб, видишь, одни кости торчат. Вот я тоже так считаю. Как только я слышу детокс-программа, я сразу понимаю, о, я похожа в Инстаграме. Ну, то есть это да.
3: Если работают все эти органы, да, там кишечник, почки, легкие, кожа наша, соответственно, мы можем прекрасно сами себя. Мы ж не сковородки, что нас надо чистить. Да. На самом деле, другая проблема, что наш организм очень хорошо знает, что делать с недостатком пищи. В экстренных условиях мы так всю жизнь, да, человечество как бы за кусок хлеба почему всегда могли даже убить. Сегодня такая проблема, которая не была никогда в эволюции человека, это наоборот избыток пищи, да. И наш организм не нашел ничего, кроме развития метаболического синдрома, да, то есть это давление, диабет второго типа и многое другое.
1: Ну как ты же, надо говорить, типа, хватит жрать. Ну,
3: поэтому как раз и какие-то разгрузочные моменты имеют место быть. То есть если я вчера там съел 3 кастрюли борща и закусывал пончиками и запивал алкоголем, салом, да, конечно, лучше бы завтра разгрузить свои выделительные органы всеми путями. Но вот эти резкие диеты, категорически вот эти все «сегодня можно, а завтра нельзя», они приводят к тому, что человек потом влетает в РПП,
2: да,
3: расстройство пищевого поведения.
2: Всем привет.
3: И у него...
1: ПДРЖ, МВД, КЗП, НМК, РДБЖ и ОПТР.
3: И поэтому вот эти все откаты и прилеты очень сильно бьют по организму. Он потом вообще не знает, что ему делать. И в таком случае людям, особенно с очень нестабильной психикой, особенно в условиях нашего глобального стресса, я бы это вообще не рекомендовала делать. Все нужно заходить медленно, красиво и комфортно. Если уж люди решили...
1: А выходить желательно с адвокатом, чтобы 50 на 50.
3: Да, если люди уже решили действительно как-то разгрузиться. И это не чистки, это просто помощь своим органам с вот этим меньшим количеством еды. И я еще не сторонник того, что убирают какие-то виды продуктов, потому что
2: ты не
3: у нас...
2: сторонник. А сахар?
3: Нет, это не продукт, это добавленные вещи, которые делают
2: жизнь слаще.
3: А киндер-сюрприз? Ну, вот
1: это после обмена копьями месяцев.
3: Я говорю о том питании, которое нас довольно правильно насыщает, но содержит в себе углеводы.
2: Ну, типа картошку, да, вот от картошки.
3: А что на картошку?
1: Ну, картошка классная.
3: Нет, картошка в
1: запечённом мало
3: виде.
1: Больше, алю.
2: Да. Я ем.
3: И сахар поднимается больше. Особенно если охлажденные продукты после холодильника.
1: На самом деле мы просто, вот сейчас вот, да, вот лучше давайте здесь остановимся. Мы просто сейчас вот мягко входим в тему, которую я хотел поднять. Спасибо большое, Влада, за то, что ты была с нами. Пока. Значит, тема какая? Часто я от многих, опять же, вертикально снимающих себя на видео специалистов, слышу, типа, вредные продукты, полезные продукты. На мой образованный взгляд, а я считаю себя довольно образованным человеком, могу даже дипломы показать, если надо, я считаю, что не существует полезной и вредной еды. Существует, скажем так, несбалансированный образ жизни, и если у человека что-то не очень очень хорошо работает. Я понимаю, потому что он не так правильно думает. Значит, просто нужно держать себя в балансе. Но нет такого, что кекс — это вредно, а яблоко — это полезно. Это, на мой взгляд, полная чушь. Слово вам.
3: Я тоже придерживаюсь
1: похожего. Спасибо большое. Ладно, что дальше?
3: Почему? Потому что у каждого человека, опять-таки, существует чисто даже этнически. Во-первых, своя какая-то предрасположенность к определенным видам пищи.
1: Да.
3: Когда пришли осваивать Америку белые люди, индейцы были все красивые, стройные и подтянутые.
1: Потому что ели сырых песцов.
3: А потом им начало американское правительство там присылать сосисы и всевозможные чипсы, и они все начали болеть сахарным диабетом, потому что оказалось, что у них
1: сосиса
3: генетически...
1: Не всякая сосиса полезна, ладно.
3: Да, генетически есть предрасположенность к диабету. Они сосисами кормят, в которых полно сахара, кетчупа там и картофель фри. И вся нация начала полнеть и болеть. Вот как раз это тот момент, когда можно сказать, что у каждого из нас есть индивидуальный набор продуктов, с которым ему хорошо. И как раньше говорили, да, что там немцу смерть, в общем, холод, голод там, и так далее, должны ориентироваться на свое происхождение. Есть люди, которые впадают в крайности, переезжают в Таиланд жить, например, да, и там только становятся фрукторианцами. Это просто убийственно, например, для славян.
2: Да.
3: Вот, скажем, поэтому я за то, чтобы человек индивидуально подбирал себе рацион без всяких ограничений вот этих категорических, потому что можно и картофель, хотя посленовые, опять-таки, это все индейцам, а нам это не очень, но сегодня, слава богу, существуют современные методы, когда можно сдать анализ.
1: Картошки, убедиться, что у нее все хорошо.
2: Да, иммунохелс. У меня это называлось иммунохелс, когда каждый продукт тебе там...
3: Да, есть перечень продуктов, на которые видно...
2: У меня на имбирь ужасная реакция.
3: Да,
1: оно и видно.
3: А у меня на лосось в красной зоне, к сожалению. Арбуз и шоколад.
2: У меня кофе.
1: А зачем тогда жить?
2: Без арбуза.
1: Если
2: и
1: на лосось, арбуз и шоколад красный, вы что вообще?
2: Спокойно.
1: Надо правильно думать.
3: Нет, ну, например,
1: и все пройдет.
3: Например, корюшку мне можно.
1: А, вот. Нет, ну корюшку, ладно.
3: Всегда есть какие-то аналоги,
1: но
3: на которые
1: там, где корюшка,
3: можно заменить.
1: Там и.
3: А самое интересное, что даже если эти продукты нельзя, если вы их не на постоянной основе употребляете, то можно.
1: Ну и хорошо.
2: Ну да, просто чувствуешь потом дискомфорт.
1: Если нельзя, то можно. Вот она, нормальная консультация от специалиста. Типа, нельзя, но можно, потому что...
3: Если очень хочется.
2: Это же НЛП. Она же, Алла у нас изучает НЛП. Потому что если ты запрещаешь полностью, то как мозг работает? Мне запретили, окей, недельку я пришел, мне это надо. И он начинает, даже ты неосознанно об этом, о розовом слоне.
1: НЛП — это нельзя лук-порей? Что
3: да,
1: это?
3: Да.
2: Нейролингвистический
3: как вы знали,
2: программ...
3: Александр?
1: Что лук-порей тоже, да, в красной зоне?
2: Поэтому как раз-таки прекрасный нутрициолог, который разрешает все. У меня тоже есть нутрициолог, Алла, прости, но есть. Она в Германии живет, и она тоже мне разрешает все. Но с некоторыми...
1: Но очень мягко говорит, типа, тебе все можно, но сдохнешь. Но как бы и вот...
2: небольшими пометками, да, то есть вот это ты можешь, ну, не каждый день, скажем, потому что когда ты знаешь, что тебе можно, но не постоянно, то ты как-то к этому спокойнее относишься, нет такого, что тебя прям трясёт.
1: А у меня наоборот. Если мне, чем больше мне запрещают, тем больше я этого хочу.
2: Вот про это я и говорю, Александр, ты плохо меня слышишь.
1: Нет, почему? Если она говорит, что это можно, но не каждый день, я наоборот буду хотеть это каждый день.
2: Она не говорит, что нельзя, она говорит, можно.
3: Так устроен наш мозг, любые запреты хочется нарушить.
1: Это ваш мозг так устроен, да.
3: Ну, с нашим мозгом вообще.
2: А почему некоторые люди сидят на диетах и все равно...
1: Почему некоторые люди сидят на худых, но все равно диета?
2: Нет.
3: А вы говорите, мышление не первично.
2: Некоторые люди сидят на диетах и все равно не худеют.
3: Потому что, значит, в этих диетах как раз есть неправильные, кто там, куры, которые дают неправильные яйца.
1: Давайте мы сделаем вот что. По поводу диет и похудения. Это вообще тема бесконечная, и мы об этом и поговорим сразу после рекламы и песни, которая так и называется «Диета, ах, моя диета». Никуда не уходите, мальчики и девочки, программа не по Фрейду. Впереди самая самое интересное, ваш любимый блок «Мегарастрел» сразу после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Не, не по Фрейду.
4: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showman.co.il.
8: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
4: Реклама. Не по Фрейду.

0: не по Фрейду.
1: И снова здравствуйте, это программа «Не по Фрейду», в студии Александр Солнцев.
2: Здравствуйте, и Владлен Прешель. А также у нас сегодня в гостях человек, с которым мы только что спорили о том, стоит ли выносить жену, да, из пожара, если тебе 15 лет. Алла, привет.
1: Там еще что-то про Брежнева начиналось, но мы не успели. Я думаю, что мы после эфира закончим. У нас тут такие темы, понимаете, в кулуарах.
2: Да, медицинский биолог, нутрициолог, диетотерапевт. Это одно слово?
1: Да.
2: Диетотерапевт, гипнолог, специалист.
1: НЛП.
3: Да.
2: Вот.
3: Лук-порей.
2: Да, лук-порей и...
1: И вот это все. Что ты думаешь о модных сейчас препаратах для похудения? Это Оземпик, Манджаро и много чего, чего нельзя называть в эфире, да, Александр?
2: А почему ты меня смотришь?
1: Ты так смотришь, да,
2: на меня? Для меня это просто набор букв.
1: Ну, в общем-то,
2: хорошо, парацетамол и аспирин. Все.
1: Препараты, инъекции для похудения. Почему парацетамол страшный?
3: Потому что это препарат, который вызывает очень сильные изменения, например, в печени.
2: Например,
3: у маленьких
2: люди
3: детей...
2: выживают благодаря ему.
3: Я имею в виду, если принимать его так, как его выписывают очень многие врачи.
1: Особенно детям. Навимоль постоянно.
3: У детей это вызывает мутации даже определенные и так далее.
1: Да.
3: Но это мы в своем следующем письме рассмотрим.
2: Видела, есть приюты для собак?
1: Да.
2: Это мутирующие дети.
3: Да.
2: А после парацетамола, что ты там хотела про Оземпик спросить?
3: Так вот, отвечаю на вопрос по поводу Оземпика, Монджаро и всех.
2: Ну, и остальные.
3: Сегодня вообще это очень модная тема, пептиды, и она очень хорошая и правильная. Вообще это лекарство будущего.
1: Я пробовала один раз.
3: И по поводу того, кому и как. Смотрите, ребят, есть люди, у которых состояние здоровья уже, ну, никак не исправишь. Ни диетами, ни изменением мышления, да,
2: да,
3: Александр?
2: Только ушивание желудка.
3: И рта лучше сразу.
2: Что? Со ртом не так? Рта?
3: Ну, чтобы в него не есть.
2: А, ушивание
3: или
2: рта.
3: Или гильотина сразу. Okay. Да?
2: Нет, на самом деле, у меня есть несколько знакомых, которые ушили себе желудки, и они выглядят, как будто их просто располовинили. Реально. Они были вот такие, стали вот такие.
3: Mm-hmm. Да, как есть такой страшный черный юмор, что в концлагерях не было полных людей, да?
1: Yeah.
3: И даже упитанных.
1: Yeah.
3: Так вот, эти пептиды, есть группа людей, которым они очень нужны, потому что там уже ничего не работает, и там страшная гипертония.
1: А что такое пептиды? Ну вот для тех, кто не знает, я тоже не до конца понимаю, что это такое.
3: Это части белков,
1: так,
3: которые выполняют свои сигнальные функции в организме. И воздействуют на наши рецепторы определенные, как раз создавая вот этот эффект, при котором у человека снижается аппетит, у него начинает постепенно
2: настроение,
3: уходить вес.
2: Да. Либидо.
3: Да, настроение. Кстати, да. Либидо — это правда. Потому что так это действует еще.
2: Но потому что если нет настроения, какое либидо?
1: Ничего не хочешь. Не то, что есть, а там
2: вот
1: жить не
2: нет, там это по-другому. Сначала ты ничего не хочешь, понимаешь, что ничего не хочешь, и есть после этого не хочешь.
3: В общем, есть полно людей, которые весят далеко за 100. И с ними уже нечего делать, скажем так, или бариатрическая операция, которая тоже не всегда проходит гладко, после которой тоже есть очень много последствий. Или же вот эти препараты, которые, да, спасают.
1: А Оземпик — это пептиды или нет?
3: Да, у них тоже есть побочные эффекты определенные. Их не всем нельзя, потому что есть какие-то заболевания, при которых нельзя. Например, рак щитовидной железы.
1: Ой, ну...
3: или проблемы аналогичные с поджелудочной железой. Вот, но, тем не менее, во многих случаях они спасают. Но сегодня проблема не в том, что можно или нельзя, а проблема в том, что каждый себе их где-то или достает, или даже выписывают
1: рецепт,
3: врачи, которые очень даже
1: несовестливые.
3: Да. И тогда уже начинаются проблемы. Например, люди, которые употребляют Оземпик, он был как бы создан для снижения сахара изначально. У них может падать сахар категорически, и там даже кома.
1: Угу.
3: Может произойти, и очень неприятные моменты
2: озеро
3: бывают.
2: Озеро такое, знаешь?
3: Да.
1: Да, я там
3: в Италии, была. Да. Поэтому лучше все-таки все делать с назначения хорошего специалиста, и только если это вдруг прям, ну, уже ничего нельзя изменить, а не то, что не хочу там урезать себя в питании, хочу есть, продолжать, хотя потом не хочется.
1: Да,
3: вот хочу
1: ешь
3: такую волшебную таблетку, это как раз тот случай.
2: То есть, вот и хорошо. Что ты хотела сказать?
1: Просто некоторые
3: вышел зайчик погулять.
1: Говорят, что почему я должна там должен себя мучить этими диетами и ничего не есть, хотя когда я могу сделать инъекцию, мне просто не захочется. То есть это не мучение моральное над собой, вот это постоянное усилие. Я вижу шоколад, мне его хочется, а ты просто не хочешь.
3: Так наш мозг работает, ленивый.
1: Ну, как бы да.
2: А еще есть летаргический сон. Ты не только не хочешь, но и не можешь.
1: Ну да,
2: да. Ты просто спишь все время. Как бы
1: вот. Еще...
2: Вопрос. Ну, потому что можно я сегодня хотя бы один раз? Один вопрос задам.
1: Что ты в Израиле матриархат?
2: Это в вашем Израиле. В нашей замечательной студии две девушки и один молодой человек. Можно мне в конце концов?
1: Давай, молодой человек.
2: Спасибо большое. Так вот вопрос. Смотри, нутрициолог. Что это вообще?
3: Наука о питании.
2: Нет, секунду. Я же не спросил, что такое нутрициология. Нутрициолог, то есть ты ученый, который, что он как бы, нутрициолог, в чем фишка? Ну вот смотри, давай так, ортопед, я знаю, окей, педиатр, слава богу, уже не надо, окей, гинеколог не мое, да, уролог гинеколог. Уже давно пора, да. Нутрициолог, с чем к тебе идти?
3: Ну вот как раз с проблемами, которые связаны с тем, чтобы уметь откорректировать свое питание. Угу. Все, что связано с питанием, а все с ним связано, в принципе.
1: Кстати, хочу ремарку сразу сделать, ну, если можно, что если даже нет проблем с весом, нутрициолог все равно помогает...
3: Конечно, скорректировать правильный рацион для поддержания того прекрасного здоровья, которое есть.
2: Так, если, например, я понимаю, а если у меня все хорошо, полно энергии и все норм?
1: Но если полно, то не нужно
2: тогда
1: тебе.
2: То есть обращаться только тебе? В случаях, если что-то там пошел в одну сторону?
3: Нет, на самом деле все равно легче превентировать. Просто посоветоваться, да, или же я правильно все-таки выстраиваю свой рацион и так далее, да.
2: Да, а ты такая достаешь карты, о, пентакль, нет, да. Все пошло не так.
1: Кстати, прикольно еще на таролога обучиться, представляешь?
3: Не-не-не, не мое.
2: Типа, ты близнец, поэтому тебе баклажаны, конечно, нельзя. Только два раза в месяц, Сашуля.
1: Только оранжевая еда.
2: Только оранжевая еда, фламинго.
1: Нет, на самом деле, почему я тоже хотела поговорить на эту тему, потому
2: пожалуйста.
1: Что часто бывает такое, что, например, ты в хорошей форме, у тебя все хорошо, но энергии вообще нет. То есть такое ощущение, что постоянная усталость. Я видела в описании, ну, когда ты про себя описала, что ты с этим работаешь.
2: Я знаю ответ. Но это потом и скажу.
1: То есть, например, ну, я по себе знаю, например, если я после еды поем что-то сладкое, у меня потом энергия падает, и мне опять захочется есть. А если я темную шоколадку съем, темную, ну прям там, 90%, то мне не хочется. То есть я свои приемчики знаю, но что делать людям, у которых постоянно нет энергии, но они в хорошей форме?
3: В хорошей форме физически?
1: Ну, да, физически. Ну,
3: если
1: не
3: нет
1: толстые.
3: Энергии, это уже не хорошая форма,
1: да.
3: А ты имеешь в виду вес.
1: Ну, жира нет, да, лишнего.
3: Здесь может быть вообще миллион причин, начиная от анемии, и, кстати, человек, как правило, будет с нормальным весом или, наоборот, даже сниженным.
2: А потом хопа, а железа-то и нет.
3: Да, у него может быть анемия, у него может быть гипотиреоз, например, который вообще ничем еще даже не определишь, потому что он там на клеточном уровне какой-то. И это все дефициты, да, того, что не хватает там нашей, скажем, щитовидной железе, да, и так далее. Поэтому всегда есть причина, почему нет энергии. И если человек хорошо выглядит, ну, например, у него низкая двигательная активность, митохондрии постепенно снижаются, да, это частички клетки, органеллы, которые вырабатывают энергию. И с возрастом тем более. И поэтому вроде бы еще все хорошо, но вот как-то нет энергии. Но, как правило, у молодых всегда это обычная история, это анемия, это щитовидная железа, это еще другие различные дефициты, при которых, собственно говоря, эти процессы нарушаются.
2: А еще уже доказаны, кстати, раз уж тебе это интересно, доказанная штука, что это еще и передоз дешевым дофамином. То бишь,
3: да.
2: Листание полуторачасовое рилсов и тиктоков, и ты вроде ничего не сделал, вроде ты в нормальной
3: да.
2: форме, а сил
3: да.
2: нет.
3: А уже устал.
2: Да, а мозг уже настолько привык к этому уровню, что ты ничем не можешь его догнать. Все.
3: И кстати, это то, что разгоняет стресс дополнительно. Да. Мы, когда находимся в стрессе хроническом, то есть может вообще ничего, но вот это постоянные эти качели, они как раз приводят к тому, что человек просто выгорает, у него ни на что нет сил, и вообще он думает, боже, что со мной, а лекарства нет как такового, потому что нужно знать вот как раз эти механизмы.
1: А есть ли какие-то универсальные советы для, ну, для тех, кто плюс-минус здоров, да, у которых нет каких-то заболеваний, анемии или еще чего-то, но чтобы поддерживать высокий уровень энергии в течение всего дня, и чтобы не было проблем потом. И, потому что бывает такое, что вроде энергии нет, а заснуть потом не можешь. То есть, ну, как, что сделать со своим графиком или с питанием?
3: Я бы здесь сказала, кстати, советы. Вот я с молодежью тоже работаю. У них сегодня бич такой, это вот этот стресс, как выжить, как заработать. Ну, я имею в виду, у кого уже там молодые семьи, да, может быть, и так далее. Вот эти мысли, которые все время мы в своей голове крутим, это генеральное тревожное расстройство, которое есть у всех, не дают возможности нам заснуть, потому что кортизол. Потому что мы перед сном можем насмотреться всякого
2: красивой
3: по
2: жизни.
1: Да,
2: как
1: да,
2: ты там такая даже... стоишь, вот такая вся.
3: Да, невозможно заснуть.
2: И потом невозможно заснуть. Я увидел твой рилс, Влада, я не мог спать.
1: Какой?
2: Ну вот это, где-то стоит. О, скажи,
3: да, да, да, да, я тоже.
2: Взяла где-то, нашла вязаное белое платье бабушкина. И стоит такая, все люди как люди, а я принцесса.
1: Нет, там сказано, что
2: смотрите, какие у меня белые...
1: Что надо бы к психотерапевту, но я не пойду, потому что искры не будет этой. Ну да, неважно.
3: И поэтому вот эти все моменты, которые работают...
2: Невозможно спать потом, Влада.
3: Да.
1: Ну, то есть...
2: Кортизол.
3: Значит,
2: высокий.
3: Вот все то, что может тебя как бы ко сну подготовить, это за 2 часа хотя бы, да, без всяких там новостей, синих экранов.
2: Это очень
3: и так
2: смешно
3: далее.
2: Звучит. Слушай, ну вот, Ал, ну я тебя умоляю. Давай,
3: а почему?
2: Давай...
3: Я, например, так стараюсь.
2: Ты, да, за ты, час подожди секунду. Сна. Ты, да, ты поэтому уникально. Вот, но нормальный человек, давай так, нормальный человек утром встал, пошел, как ты сказала, да, мы же все рождены, чтобы на работу ходить. Утром пошел на работу, на обратном пути, да, на обратном пути забрал детей, там уже не важно, своих, чужих откуда-то, со школы, не важно. Пришел домой, все, поел, время 9, окей. Надо уже надо ложиться спать, потому что завтра вставать в 5:30 с кем? Правильно, с петухами. Как бы...
3: не дай
2: как,
3: бог.
2: Да, ну, если ты... не в тюрьме, то как бы тогда вопрос, где взять эти 2 часа? Я сейчас вообще не шучу. Реально, где взять человеку этот 2-часовой барьер, что типа, а сейчас мы просто без телевизора приглушим свет и 2 часа посидим в тишине.
1: И почему 2 часа?
2: Может, нет, а соседней комнаты...
3: Я сказала...
2: Почему посуду не...
3: В идеальном варианте, кто может себе позволить. Если
2: никто.
3: Нет, тогда в тот момент, ладно, когда вы все-таки отправились спать...
2: Да. Вернитесь, посидите 2 часа.
3: Не сидеть перед телефоном, то есть не смотреть, продолжать вот этот экран. Блэкаут в комнате, температура где-то 18 градусов и тяжелое одеяло.
2: Да,
1: тяжелое
2: одеяло.
1: Дети в Израиле засыпают в 8 вечера, так что не надо тут вот уж бла-бла. Ну,
3: это смотря какие дети.
2: Это смотря где.
3: Где-то 10... какие-то хорошие дети.
1: Нет, ну те, кто в садик ходит, я знаю. У меня пока...
3: А, нет, ну
1: период,
3: маленькие, понятно. Да.
1: Ну, а за взрослыми что там смотреть? Они сами уснут, их не качать не
3: когда,
1: надо.
3: Да,
1: да, их как бы пошли спать. Что за ними следить-то?
2: Ну, то есть ты хочешь сказать, что за 2 часа до сна ты соблюдаешь эту штуковину?
1: За 40 минут.
3: Я говорю, если нет возможности превентивно вот это все убрать, тогда хотя бы... Тогда отправиться спать хотя бы вот в условиях полной темноты, потому что тогда все-таки легче мелатонину как-то где-то вырабатываться в прохладной комнате. Это лучшее условие для засыпания, чем жара, допустим, да? И без каких-то вот этих факторов, когда ты уже лег под тяжелое одеяло в блэкауте, но ты светишь себе синим экраном и все-таки продолжаешь листать ленту.
1: Да, и когда просыпаешься, желательно сразу телефон не хватать, правильно?
3: Да, конечно, но все хватают все равно.
1: Я очень мудрая. Я читала.
2: Алла, большое спасибо, что нашла время прийти и ответить на все Владины вопросы. Я думаю, что ваше общение, судя по всему, продолжится еще какое-то время.
1: Так, Алла, с подарками пришла, конечно, продолжится.
2: А, вот, кстати, с подарками, да. Вот у меня в руках баночка, очень похожа на известный энергетический напиток. Написано «Активизы».
3: «Активайз», да.
2: Виза
3: так виза.
2: Активиза фит Лине. Это, очевидно, что-то такое итальянское.
3: Да, да. Про Лине почти.
2: Да, про Лине. 250 миллилитров. За 2 часа до сна, говоришь, да?
3: Нет, это утром.
2: А, это утром, чтобы взбодриться.
3: Да, это утром, чтобы взбодриться.
1: Вот завтра я протестирую.
2: Давай так, у нас есть ровно 21 секунда, и я не шучу. Вот какой-то совет всем, кто нас сейчас слушает. Неважно, возраст, пол, вероисповедание и даже материальный уровень жизни. Совет от Аллы.
3: Научитесь ловить кайф в моменте. Пьете утром чашечку кофе и просто наслаждайтесь. Прекратите тащить негатив в свое будущее. Научитесь жить в сегодняшний момент.
2: Правильно. Прошлого не существует, а что будет завтра, знает только Трамп. Большое спасибо, Алла, что посетила нашу студию.
1: Спасибо большое. Давай напоследок, как тебя найти в соцсетях?
2: Как тебя зовут?
1: Потому что Алла, известный блогер, между прочим, в ТикТоке сколько? 104 тысячи подписчиков?
3: Да.
1: 104 тысячи, это если здесь соберутся все, это мы...
2: Вот мы только что говорили про вертикальные видео, как определить специалиста.
1: А там нормальные видео, не надо. Как тебя найти в соцсетях?
2: Как тебя найти?
3: Алла Балиук, это по-английски один, это у меня Инстаграм.
1: А ТикТок?
3: Фейсбук такой же ТикТок.
1: Алла Балиук.
3: Да, английскими буквами.
2: Заходите, подписывайтесь и будьте все здоровы. Алла, спасибо.
3: Спасибо вам.
2: Владлена, никуда не уходи пока.
3: Окей, было приятно познакомиться.
2: Не по Фрейду.
0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-88. «Год без забот».

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Наша музыка, ваше настроение.

По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Север страны, просыпайся! Рекламный отдел представляет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь север Израиля услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот».

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Мощный, сильный.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?